0: как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать
1: Так.
2: Латин 12.
1: 12.
3: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
1: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
0: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и Им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом.

0: What is the force that brings us closer together?
1: Что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
2: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животными. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди.
3: И
2: это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
1: Дудя. Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, и от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
2: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец, создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
1: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
2: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
1: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется, и в конце концов вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
2: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
3: Вот говорим.
2: Еще говорим? Если нет, пойдем дальше.
1: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». «Возвышайте» означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение, когда человек принижает свое знание и говорит, что «я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его». Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
2: Вопросов нет.

0: Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть? Талия 4.
1: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
2: Каковы мысли святости?
0: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны, а ради отдачи — это мир духовный и мысли святости.
3: Всё.
0: Ладно. Итак, так вот, 32.
4: Рав.
2: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
0: Да, стоит. Стоит это делать ей как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
3: Тель-Авив
0: 3.
2: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее, но что можно добавить к самоотмене?
0: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен
3: с
0: состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты 35.
2: Он пишет здесь, поклонитесь на горе его святости. А что это значит святой?
0: Кадош, святой — это не вдаль, а отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош, святой.
2: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
0: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
5: Туда.
3: Дуди.
2: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
0: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться. Балтия 2.
5: Гора означает, что присутствуют оба свойства и получение и отдачи, да?
0: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
5: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
3: Да. Арни краще.
0: Да. Горой называется.
3: Арми мила Ирурим.
0: Гора Гар от слова Ирурим. Сомнение, сопротивление. И очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойства отдачи.
3: Беседа?
0: Ясно.
3: Тов, Дуди.
0: Дуди.
6: Ямших, цитут, миспа, шева.
2: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
0: Испания 2.
7: No, amigo, yo no.
8: No tiene pregunta. En Rosela.
2: У него нет вопроса.
0: Хорошо. Тогда вопросов нет.
3: Намаша коль барур.
0: Все понятно. Хорошо.
3: Есть машу? А, 5:35.
0: 5:35. Пожалуйста.
2: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
0: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, и я хочу отдавать. И когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. Мы так продвигаюсь. Иногда это требует много времени, пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать. Это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
3: Фокус-группа.
2: Рав написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному ему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
0: Ну, я возлюбленному ему, это понятно, все зависит То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
3: в
0: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что это Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. И это называется «победили меня сыновья мои». Но все это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний. Тали один.
2: Рав, этот первый этап. Прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
0: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы. Или людей, или возможности. Или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
2: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
0: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное — это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
3: Итаван.
9: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
2: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала, у нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом.
0: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
3: Беседа?
0: Понятно?
3: Интернет.
0: Интернет.
2: От Мак 17 он спрашивает: если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
10: Трафи святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
3: Еще раз.
10: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? грешники, которые в ней.
3: Зе, о там, а...

0: для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой. Хорошо, Болгария?
1: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
2: Это твоя индивидуальная работа.
1: Да, спасибо.
2: Пяти шлушим вахамеш.
3: 5:35.
4: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
0: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
4: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей?
0: Ты увидишь, как это.
3: 5:07.
4: Рав, часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
0: Куда ты исчез по дороге?
4: Эйтан, еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
0: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
4: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль, то, что мы изучаем сейчас, что особенного?
0: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
4: Что это значит? Пробуждение.
0: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
4: Вопрос такой, есть ли связь духовного с этим миром?
0: Да, тоже есть.
4: Да, на самом деле?
0: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
4: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
0: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
4: Спасибо.
0: Латинская Америка 2.
5: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
4: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
0: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
2: Фокус-групп.
0: Фокус-группа.
6: Рав, хотите решать о
3: Я
4: хотел спросить, Раф, что это за действие?

0: когда человек приходит очиститься. Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
1: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
0: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
1: Понятно. Просто получается, из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
2: Миш,
0: когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти, только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
1: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
0: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает.
3: 5:25.
1: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
0: Молчать и слушать. Просто делай так, и ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется, но без претензий. Без претензий ни к чему, никому, ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все.
2: Мак
0: 17.
4: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
0: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляйте их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
2: Пятищева.
0: 5:07.
1: Что значит направлять на Творца все более и более точно?
0: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
1: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеянное и широко.
0: Верно, верно. И это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете. Понятно? Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем. Пожалуйста.
1: Восьмая цитата Бааль Сулам. Знающему скрыто известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть». Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец бия, совокупления, и введение тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
0: Еще раз
1: из восьмого цитата номер восемь из письма Бааль Сулама. «Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждения, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, а он ко мне». Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, а потому теперь ко мне его страсть. пока не засвидетельствуют о нем знающие тайны. Что не вернется он более к глупости своей. А потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Юшна, называемым великим трублением рога.
0: Испания 1.
3: Салон лекулан. Раф, ¿puedes explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
1: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
0: Большое трубление — это зивуг между человеком и Творцом в получении ради отдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
2: Кармиэль.
5: Спасибо.
1: Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
0: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до 10.
2: Барур.
0: Понятно?
2: 5-4.
6: Гавмазе лишмуа бе кола буре.
1: Что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
0: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма.
6: 5.29.
1: Спасибо. Сказано. И поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
0: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой, это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
2: Ну.
1: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
0: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
7: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски, так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
0: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление. 5.19.
1: А что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина страдает в той же мере. Шхина может страдать?
0: Да, может. Это называется болью Шхины.
1: А что это такое? Что такое страдание Шхины?
0: Боль Шхины — это когда Творец страдает от того, что человек получает от него все средства для того, чтобы приблизиться, и не приближается. Франция.
5: Bonjour, Rav Rav Avraham. Je voudrais revenir sur l'article précédent. J'ai une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
1: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения и какое намерение должно быть?
0: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определять, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия 1.
8: Buongiorno Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
1: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
0: Идут за ним. Свидетельство — это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть. Чехословакия 3.
9: Нераф, ask from the ten, what does it mean to...
1: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть «Хей» к «Вав». О чем идет речь? Что имеется в виду?
0: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. «Хей» — это «Малхут», желание получения. «Вав» — это «Зеранпин», намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть «Хей» к «Вав».
10: Киев 1.
0: Киев 1.
11: Здравствуйте. Поскольку здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
10: Они
0: Я не знаю, как вам это перевели, когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединенной с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
11: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
10: Но.
0: Нет.
10: Нет. Харон, 5:35.
0: Ну, последний, 5:35.
1: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
0: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, И когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
1: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
0: Да.
1: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
0: Мне не просто это сказать. Мы должны все время. Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо снова надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
1: Турция 1. В пятом отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
0: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них. Да.
1: 5.37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
0: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения, объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
1: Последний вопрос, Петахтыква 30, было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
0: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам. Женские вопросы.
1: Вопрос от женщин. 5.2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
12: Рав, лишь умим отха.
1: Не было слышно.
0: Повтори еще раз.
1: Повторю вопрос от 5.2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
0: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
1: Ибро 1. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
0: С помощью связи с товарищами. Я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
1: Мак 20. Когда говорят, что Израиль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Барух или одной десятки?
0: Прежде всего с десяткой.
12: Мимак 39.
1: Мак 39.
0: Почему я говорю прежде всего десятки? Потому что если я скажу, что во всем мной Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. Только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
1: Марк 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
0: Разумеется, разумеется, я возлюбленному, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
1: Латин 22. Написано, что человек приходится очиститься и приближается к Творцу, и тогда находится над ним Шхина. Находиться в Бней Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
0: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
1: Юнити, что значит передать формы отдачи от Творца?
0: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его, его отдачу.
1: Это все, спасибо.
13: Это мистер Теша?
10: Теша. Ну, это не крау, тейша, вула, эсер.
13: Окей.
10: И не скарифле сиома.
13: Сиома то. Кета миспар тейша, баала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, шену шум...
14: Девятый отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется малхут. То есть если он принимает на себя малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхот в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
15: Хорошо, я вижу, что... Не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
14: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть если он принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
15: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черное, тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит Малхут Высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
14: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. Из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
15: То есть из Малхут Высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
14: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это Малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя высшую Малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство Малхут в качестве предрассветной тьмы Шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
15: 5.9.
14: Рав, так для того, чтобы Малхут Высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
15: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
14: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
15: Надо делать все, что может.
14: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
15: Да, конечно, конечно.
14: Да. А что за дополнительные условия?
15: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
14: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
15: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема. Но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
14: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
15: Что делать? Ну, держимся за что только можно, в особенности за окружение. Но что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
14: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
15: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки. И все, что мы делаем, кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать, но все-таки ты делаешь это все, ну вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно, читаешь, пишешь, разговариваешь, да, не направленного на все это сердце, и постепенно сердце просыпается.
12: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная Малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он, то есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общее десятки или индивидуально. Спасибо.
10: Гамках в гамках заехали.
15: И так может быть. Это может быть в обоих направлениях.
16: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
10: Давка.
15: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
16: А что значит пройти это черное состояние?
15: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5.27.
14: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
15: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения, и вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу, это сила отдачи.
10: Барур.
15: Это понятно? Хорошо. Петахтиква,
0: 19. Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут, Малхут — это желание получать.
15: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
14: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
15: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
14: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
15: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
14: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
15: Да.
14: Полностью отмените?
15: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
14: Нет, я полностью отмениться, ничего не требую жизни. Это вы мне говорите.
15: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
14: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то...
15: Да хватит тебе, хватит уже, ну, перестань.
14: И что, мне ничего не нужно?
15: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно. Да, Дуди.
14: Как с одной стороны согласиться с состоянием, в котором он находится, скажем, в черном состоянии, а с другой стороны также и требовать изменения?
15: Я хочу требовать изменения к лучшему, ради отдачи, не для себя.
14: Но я хочу согласиться с состоянием, которое я получил.
15: Я согласен с состоянием, которое получил, но я не согласен с состоянием, где невозможно мне отдавать вовне, вне себя. Поэтому одно не мешает другому. Это хороший вопрос, да, тот, который ты задал. Запиши, чтобы это там где-то было. И вопрос и ответ.
10: Асия.
14: Спасибо, Раф. Черное состояние из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости? Спасибо.
15: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
14: А радость от того, что ты раскрыл это?
15: Да.
17: Чиру ло замру.

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем, в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар, цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Илюль, аббревиатура «Я любимому» и «Он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Илюля, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом, потому

0: то, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только в мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы этого можем достичь. Еще раз почитаем слова Рава с урока. И сразу после этого будет вопрос на семинар. Мы как раз находимся в месяце Илюль, аббревиатура которого означает «Я любимому моему и любимый мне». В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами. А затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом, и никак иначе. И поэтому не будем забывать это, потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся, я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и, возможно, только по мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар «Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами?» Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
1: Тов, Рав амар кама пэамим, шелемасе...
2: Рав сказал несколько раз, что есть только Я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть Я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправленное смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с Ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
0: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как Он. Но Ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам. У них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях. Через усилия, которые мы прилагаем к объединению, как Раф и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
2: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
0: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «Вы создали меня без нашей работы, нет света без кли». Нужно создать кли. достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом, что это условие и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с ним. Ну да, благодарны за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
2: Эйтан написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаемся друг в друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
0: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
2: Да, есть еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
0: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужен и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом, у нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим. Это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
2: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, и мы должны раскрыть его. И так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
0: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, «А любимый мне». И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной

0: просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
1: Нужно много усилий, много молитв. Много. Усилия, чтобы были усилия выше природы, в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу. И мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим, находимся в молитве.
0: Намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
1: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле иди и переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарища, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
0: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявлять любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
1: Это просьба, в которой мы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
0: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся

0: выстроить все больше и больше клей друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
1: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было клей, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. То, чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
0: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается от, друг от друга.
1: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз. Что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
0: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать со мнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Это все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нету места его наполнить.
1: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношение через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство, что почувствовать, что происходит с товарищем, что в чем товарищ нуждается, и что я могу для него сделать. Начнем развивать мысли, заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
0: Мы должны чувствовать прежде всего стремление друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы обняемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же, как пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше сил.
2: Да,
1: похоже, что первый шаг начинается с отмены, освобождение от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка, и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства. А совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Так постепенно мы движемся в выполнении кли.
0: Почувствовать себя, когда человек приходит к отношению, к любви, к подобию свойств с товарищами, и тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их, становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
3: Эйтан катав лану.
0: Эйтан написал.
3: Ло мевин та мила ришона. Хаверим ки анашим ахи кровим лаборе.
0: Товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним. А я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
4: Ларгиш зе зе, кмо ше кол ахад маргиш эт ацмо, зе
1: насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же, как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них. Обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим, то, что мы чувствуем друг друга.
0: Ну, этот месяц, он очень особенный. Это очень особое время. Очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это, то, что называется возлюбленный. У каждого пробуждение в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому. Каждому может принять его. И потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам, близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвойне, в двойном трепете перед словами нашего Рава. Четвертый отрывок. Каждый может почувствовать тут и там какую-то близость Творца к себе, но вот это ощущение, оно приходит и уходит. И нету в нем никакого постоянства. Мы не можем работать с этим состоянием какое-то продолжительное время. Но если мы прилагаем усилия, чтобы быть, насколько возможно, в связях между нами, тогда мы уже формируем совершенно иную форму связи с Творцом. Несколько свойств некоторых товарищей соединяются вместе, чтобы быть в связи с одним Творцом. И благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений и состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи, и их мы учим у Него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
1: Эта рыба — это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами, когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами? И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимаю, к примеру. Это есть проявление Творца. Есть Творец, есть фараон. И поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
0: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи. И мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью.
5: Леон,
0: продолжай.
1: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи — это и есть свойство Творца. Мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
0: Да, эту рыбу зовут любовь и отдача. Так мы можем себе представлять такие осторожные образы, и насколько мы сможем сплести эту сеть узы любви между нами, и так мы сможем обнаружить эту рыбку и глубину его свойства, которое называется отдача.
1: Эйтан пишет: «Творец приводит к тому, что сеть наших молитв будет все более тесной, плотной. Тогда можно его поймать и почувствовать». Ну, я думаю, что это как раз и есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь. Или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
0: Рыба — это Творец, которого мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли и хисарон. Как он и говорит, победили меня сыновья мои.
1: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали у Рава. Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважное. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлением.
0: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное — это утренний урок. Еще поднять уровень важности и ответственности, что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
5: מרגיש בסירה שלנו כשהראש קובע כיוון אז כולנו הולכים לכיוון הזה.
1: Мы во все десятка идем за рож, который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рож, чтобы мы все присоединились к этому.
0: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Элюля, Рав сказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
1: Кого-то поискать, поменяться или сам перейдешь? Да еще есть еще время.
2: Шанаху Хуцим.
1: когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам. Чтобы в свет мог войти, чтобы можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать, исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти. Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
0: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим... поймать эту жирную рыбу, Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
1: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поднимать, поддерживать друг друга.
0: Если это что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
1: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. Поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
0: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда, но в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы, и все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хисарон от окончания утреннего урока и до вечерней встречи. У нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент, по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получать их не хочет, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
6: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед рожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
7: Туда, Френч, Шалош.
0: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Раф рассказывал Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость. Мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют и так вот пробуждаются.
7: Саша Ташаев.
0: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами. И сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
7: Астана, нахуло шумим утхем.
8: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви, побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любое сердце.
7: Туда, Мак 11.
0: Мак 11.
9: Дорогие друзья, мы в десятке говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для продвижения других десяток и молиться за весь мир Барух.
7: Кабью.
10: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
0: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает, и у товарища была идея, как пробуждать друг друга. Спрашивать, чего ты ждешь каждого, чего вы ждете в десятке, и мы должны обрести нашу душу. Десятка Тель-Авив 2 решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус-группой, будем рано приходить, участвовать в подготовках, чтобы пробуждать и пробуждать всю группу уже в эту пятницу. Красноярск, Сахалин.
11: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рож десятки» и чувствуем, что подводим весь Бней Барух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение, а еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс, он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
12: Лехаим, хавери, лехаим, хаверим, ванахну ахша бисхуд зе шатем шитафтем.
0: Лехаим, дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется «Рож десятки», и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четкая определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитаны духом Рава. И есть люди, которые только сейчас услышали Нуй Каббала, присоединяются к Бней Баруху. Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авиу, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло. Мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве. Там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. Товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно. А в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи, это может занять и 5 часов до дорогу. Приезд, отъезд. И... Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают курсы. А цель была, одна из целей, почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит особенно, это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, у них горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости, и энергии это очень влияет. Это ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Петахтике, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться, но это все решается. Мы поднимаемся над языками. Мы должны думать о наших товарищах в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас-то есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. Чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч, пересечения новеньких и стареньких. Это дает силы и обновления всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилом. Хайм Небарух. И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе. Гилад, расскажи нам, пожалуйста. Да, огромное спасибо всем, всей группе Хайфы и отделу технологий, который приехал из Петахтиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. Вот это пробуждение местного такого колорита, это дает 2 вещи. Первое, как и Орен Авиу, и Борис сказали, Пробуждение в Израиле — это новое, заново пробуждение такое местное. Хайфа — это империя, это большая, огромная группа среди израильских групп. И мы видим, что товарищи организуются. Они арендовали зал на берегу моря, принесли угощения, организовали все, позаботились об уборке, обо всем. Ну, они умеют, всегда это умели делать. И это очень помогает. И новые товарищи, буквально новые, которые впервые прибыли и раскрыли для себя науку Каббала, и Габи Малька, и Папа Кольман, которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Адина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамат-Агулан, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне. И так будем в каждом месте в Израиле это делать. И также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли. И вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнейбаруха.
1: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить, Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
0: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время, это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. Мы видим будущее, и весь Бнейбарух, есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже, чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов. Люди, добавляю.
1: Но то, что сейчас происходит и в Израиле, и во всем мире, то же самое можно заметить в малой степени среди сообщества молодежи. Как бы есть разные течения, реки, все, что хотим привести в одно большое общее море. Те молодежь, так, те, кто родились здесь, и те, кто только закончил учебу, будь то какую-то из наших систем обучения. Они тоже такие разные все, юноши, девушки. Но есть нечто общее, то, что связывает, собирая всех в одно единое целое. Очень хороший дух и желание. Я лично чувствую, что то, что называется, я любимому своему. И это их отношение к группе. Они пробуждают, они дают пример и просят поддержать и помочь, обнять, улыбнуться. Это действительно будущее, что можно еще о них сказать,
5: Лехаим.
0: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами в каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяйтесь вместе, соединяйте все желания, стремления, намерения и стремления и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
1: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта. Закончим песню.

0: כתוב, אני לדודי,
1: написано, я возлюбленному моему и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его. И сейчас особое время для объединения, для того, чтобы объединить наши устремления, освободить особой силе, силе отдачи, чтобы она присутствовала между нами, чтобы мы почувствовали ее вместе. Давайте посмотрим вокруг каждую десятку и десятку, на каждого товарища и товарища, на его устремление. И объединим это в том же месте, в той же точке, в сердце. Давайте будем просить это устремление вместе, чтобы мы стремились к этому стремлению, почувствовать Творца между нами. Я продолжаю моего дорогого товарища Ави. Давайте возьмем несколько минут и используем это место, которое это вся мировая десятка, весь Бней Барух. Вместе будем говорить в системе Арвуд, поднимем лихаим, вот воодушевление от урока, от учителей, от несколько этих минут построить вот этот дух Творца между нами.

0: Шаману айом башиур.
1: Мы слышали сегодня на уроке 15-й отрывок. Давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами. Намерение, которое проходит через сердце каждого из нас, в сердца всех товарищей и от всех сердец к Творцу. Давайте постараемся выстроить правильное отношение между нами. Намерение, которое проходит через сердце каждого из нас, в сердца всех товарищей и от всех сердец к Творцу. Давайте используем вот это положение трапезы, чтобы соединить точки в сердце и поднять вместе молитву. Лихаем. Дорогие товарищи, Рав нам сказал так. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствуем друг друга так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Снова. 16-й отрывок. Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствуем друг друга так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Да, товарищи, мы в десятке молимся, чтобы действительно у нас все получилось на этой трапезе. На этой трапезе. Возможно, есть товарищи, что не чувствуют, как будто в офисе, но чтобы были возможности выйти из себя и почувствовать эту точку, которая называется точка в сердце, которая горит, и она до сих пор там. И мы будем в благодарности за то, что это непонятно само собой, что мы каждый день поблагодарим за наш путь, и с помощью Творца мы сможем вывести себя и весь мир из себя, чтобы присоединиться к Творцу. Дневной урок со слов Рава. Давайте раскроем сердце, чтобы принять слова Рава. Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца.

0: אם אנחנו לא יורדים מלהתקרב,
1: если мы не спускаемся для того, чтобы приблизиться и пробудить связь между нами и Творцом, это называется, что мы пробуждаем. И тогда он приходит и раскрывается в связи. Снова, если мы не спускаемся к тому, чтобы приблизиться и пробудить Творца в связи между нами, сделать все, что необходимо, это называется, что мы пробуждаем его к соприкосновению связи между нами. И тогда он приходит, находится и раскрывается в связи. Товарищи, мы объединились здесь, на трапезе, именно сейчас, для того, чтобы действительно найти между нами такие связи, хорошие, сильные связи, чтобы действительно почувствовали друг другу то, что мы слышали на уроке и прочитали сейчас, только внутреннее ощущение относительно товарища, чтобы это было равно моему ощущению, это то, что приводит к Творцу. Давайте постараемся каждый кусок, каждый лихаем прийти в этом, насколько возможно. Thank you.

0: הבורא אומר, ניצחוני בניי.
1: Творец говорит, победите сыновья мои. Тогда мы побеждаем, и нам удается его поймать, удержать между собой. И все это происходит за счет того, что мы каждый раз принимаем на себя все больше и больше форм отдачи, которым мы учимся у него. Творец говорит, победите меня, сыновья мои. Тогда мы побеждаем, и нам удается его поймать, удержать между собой. И все это происходит за счет того, что мы каждый раз принимаем на себя все больше и больше форм отдачи, которым мы учимся у него.
2: Хаврим,
1: наша следующая встреча 3:45 на дневной урок.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Нахну матери.
0: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода, мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу, урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года. Урок будет продолжаться 1:20. Потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинарах. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы Он помог нам быть направленным к Нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.
2: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה במערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. אני לדודי ודודי לי.
3: У нас урок на тему «Я возлюбленный». «Я возлюбленный, возлюбленный мне».
4: Ходыш Элул.
5: Да, как раз мы находимся в месяце, который называется Элюль. Это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время. Особо тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи. И не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей и всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на Него. Я возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда Он уже подействует на нас, и позволит нам быть с Ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь.
3: Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
5: Еще раз.
3: Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве. Тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы слиты с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
5: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Так-так, вот
4: 35.
3: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
5: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
6: Киев.
5: Киев.
7: Дорогой Раф, написано «приятно слиться одному с одним». Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
5: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторое первичный хиссарон, а потом еще просим, мы просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойство, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
7: Ну, может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
6: Водайши за Ахи Хашуф.
5: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
7: Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
5: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать
6: Латин 12.
5: 12.
4: Buenos días, querido Rav. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
3: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
5: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в один, одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и Им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим Его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец, по отношению к другому понятию, творение? И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит. И это совершенно не постоянно, и мы не можем работать с таким явлением продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем мы формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого, но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы Его действительно ловим, как все, ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня, сыновья мои». когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него, он раскрывает нам разные формы отдачи, а мы перенимаем эти формы, формы отдачи и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
6: Чехословак, фрей.
5: Чехословакия, три.
8: Dear Rav, what is the force that brings
3: Дорогой Рав, что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
5: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И эта потребность, без которой мы остаемся животными, и лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться бнеадам, люди.
6: И
5: это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
2: Доди.
3: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, и от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
5: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец, создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
3: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
5: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
3: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется. И в конце концов, вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
5: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться... взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
6: Вот говорим.
5: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
2: Цитут мистер 6.
3: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение. когда человек принижает свое знание и говорит, что я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его. Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
5: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко.

0: Есть. Италия 4.
1: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
2: Каковы мысли святости?
0: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны, а ради отдачи — это меры духовные и мысли святости.
3: Всё.
0: Ладно. Итак, так вот, 32.
4: Рав.
2: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
0: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
3: Тель-Авив 3.
0: Тель-Авив 3.
2: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее. Но что можно добавить к самоотмене?
0: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен с состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты 35.
2: Он пишет здесь: «Поклонитесь на горе его святости». А что это значит «святой»?
0: Кадош, святой — это не вдаль, отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош, святой.
2: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
0: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена Мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
5: Туда.
3: Дуди.
2: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
0: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
3: Балтия 2.
0: Балтия 2.
5: Гора означает, что присутствуют оба свойства и получение отдачи, да?
0: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?

0: качество отдачи.
1: Беседа?
0: Ясно.
1: Тов, Дуди.
0: Дуди.
2: Ямших, цитут, миспа, шева.
3: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его». Вначале «я возлюбленному моему», а затем «ко мне стремление его». «Я возлюбленному моему», чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем «ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
1: Спейн 2.
0: Испания 2.
4: No, amigo, no tiene pregunta.
3: Ah, у него нет вопроса.
1: Беседа.
0: Хорошо.
1: Аз эншилот.
0: Тогда вопросов нет.
1: Мамаша коль барур.
0: Все понятно.
1: Седар.
0: Хорошо.
1: Ешь машу? А, 5:35.
0: 5:35. Пожалуйста.
3: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
0: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, я хочу отдавать.
1: И
0: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. И так продвигаюсь. Иногда это требует много времени. Пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать, это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
1: Фокус-группа.
3: Рава написывает здесь два этапа. Сначала «я к возлюбленному моему», а потом «ко мне стремление его». Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
0: Ну, «я возлюбленному моему» — это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
1: в
0: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что это Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему».

0: Также это называется скрывающийся творец. Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца. А не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. Это называется «Победили меня сыновья мои». Но все это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний.
1: Итаван.
0: Талия один.
1: Но.
2: Рав, этот первый этап. Прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
0: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы. Или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Ну, так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
2: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
0: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное — это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
1: Итаван.
3: Caro Rav, qui è scritto la divinità non si manifesta al malvagio.
2: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала, у нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
0: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
1: Беседер?
0: Понятно?
1: Интернет.
0: Интернет.
2: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
4: Трав и святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
1: Еще раз.
4: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться? Как изгнать их? Грешники, которые в мне.
2: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой. Хорошо, Болгария?
4: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
1: Это твоя индивидуальная работа.
4: Да, спасибо.
1: Пяти шлушим вахамеш.
5: 5:35.
6: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
2: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
6: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей?
2: Ты увидишь, как это.
5: 5:07.
6: Часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
2: Куда ты исчез по дороге?
6: Это еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
2: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
6: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль, то, что мы изучаем сейчас, что особенного?
2: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
6: Что это значит? Пробуждение.
2: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
6: Вопрос такой: есть ли связь духовного с этим миром?
2: Да, тоже есть.
6: Да, на самом деле?
2: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
6: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
2: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
6: Спасибо.
2: Латинская Америка 2.
7: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
6: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
2: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
1: Фокус-группа.
6: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
2: когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
5: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
2: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
5: Понятно.
6: Просто получается, бы из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
1: Миш.
2: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
6: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
2: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает. 5:25.
6: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
2: Молчать и слушать. Просто делай так. И ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется. Но без претензий. Без претензий ни к чему, никому. Ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все.
1: Мак
2: 17.
8: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
2: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляете их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
6: Пяти-семь. Что значит направлять на Творца все более и более точно?
2: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
6: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеяно и широко?
2: Верно, верно, и это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
1: Беседа.
2: Понятно?
1: Тов. Маусим Дуди.
2: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
1: Закаша.
9: Цитут Шмоне, Бааль Асулам.
2: Пожалуйста.
10: Восьмая цитата, Бааль Асулам.
9: Улядя таалумот, галуй, шиур хефец.
10: Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть». Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец Бия, совокупления, и введение Тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
2: Еще раз
10: из восьмого. Цитата номер 8 из письма Бааль Асулама. «Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждения, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, а он ко мне. Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, а потому теперь ко мне его страсть». пока не засвидетельствует о нем знающие тайны. Что не вернется он более к глупости своей. А потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Йошна, называемым великим трублением рога.
1: Spain one.
2: Испания один.
11: Salón le culán. Раф, puede explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
10: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
2: Большое трубление — это зивук между человеком и Творцом в получении радиоотдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
1: Кармиэль.
7: Спасибо,
10: Рав. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
2: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до 10.
1: Барур.
2: Понятно?
1: 5-4.
12: Равмазе лишмуа бе кола буре.
10: Что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
2: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5.29.
10: Спасибо. Сказано, и поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
2: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
1: Ну.
10: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
2: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
13: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски, так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
2: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление.
1: 5.19.
10: Что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина страдает в той же мере. Шхина может страдать?
2: Да, может, это называется болью Шхины.
10: А что это такое? Что такое страдание Шхины?
2: Боль Шхины — это когда Творец страдает от того, что человек получает от него все средства для того, чтобы приблизиться, и не приближается. Франция.
14: Bonjour, Tevra, Vera, Vorim. Je voudrais revenir sur l'article précédent. J'ai une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
5: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения и какое намерение должно быть?
2: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определять, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия один.
15: Buongiorno Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
5: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
2: Идут за ним. Свидетельство — это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть. Чехословакия 3.
16: Ираф, ask from the ten. What does it mean to return?
5: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть «Хей» к «Вав». О чем идет речь? Что имеется в виду?
2: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. «Хей» — это «Малхут», желание получения. «Вав» — это «Зеранпин», намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть «Хей» к «Вав».
17: «Киев-1».
2: «Киев-1».
18: Здравствуйте. Подскажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
17: Они лоидеяксетергимулахэмэдзэ.
2: Я не знаю, как вам это перевели. Когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединенной с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
18: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание Шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
17: Ло.
2: Нет.
17: Эйн.
2: Нет.
17: Ну, а Харон, 5:35.
2: Ну, последний, 5:35.
5: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
2: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, И когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
5: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
2: Да.
5: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
17: Они лехой лагидат, за кольках пашут.
2: Мне не просто это сказать. Мы должны все время. Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо снова надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
5: Турция 1. В пятом отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно, и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
2: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
5: Да. 5.37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
2: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения, объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
5: Последний вопрос, Петахтыква 30, было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
2: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
17: Шейлот нашим.
2: Женские вопросы.
5: Вопрос от женщин. 5.2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
17: Не
5: было слышно.
2: Повтори еще раз.
5: Повторю вопрос от 5.2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
2: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
5: Ибро один. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
2: С помощью связи с товарищами. Я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
5: Мак 20. Когда говорят, что Израиль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Барух или одной десятки?
2: Прежде всего с десяткой.
19: Мимак
10: 39.
2: Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем мной Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
10: Мак 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
2: Разумеется, я возлюбленному, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
10: Латин 22. Написано, что человек приходит очиститься и приближает себя к Творцу, и тогда находится над ним шхина. Находиться в Бне Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
2: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
10: Юнити, что значит передать формы отдачи от Творца?
2: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его отдачу.
10: Это все, спасибо.
9: Кета миспар теша?
17: Теша. Ну, это не крало тысяча, вола эсер.
9: Окей.
17: И не скарефле сиома.
9: Посеем это. С кета миспар тысяча, бала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, шену шум...
20: Девятый отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя Малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхот в виде предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
21: Хорошо, я вижу, что не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
20: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, который является отдающим кли.
21: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черная тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит Малхут Высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
20: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. И из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
21: То есть из Малхут Высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
20: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это Малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя высшую Малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство Малхут в качестве предрассветной тьмы Шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
21: 5-9.
20: Рав, так для того, чтобы Малхут Высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
21: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
20: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
21: Надо делать все, что может.
20: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
21: Да, конечно, конечно.
20: Да. А что за дополнительные условия?
21: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
20: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
21: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема, но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так, поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
20: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
21: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. На что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
20: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
21: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки. И все, что мы делаем, кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать. Но все-таки ты делаешь это все, ну, вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно. Читаешь, пишешь, разговариваешь. Да, не направленного на все это сердце. И постепенно сердце просыпается.
3: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная Малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он,

0: То есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуально. Спасибо.
1: Гамках в гамках, заехали.
2: Так и так, может быть. Это может быть в обоих направлениях.
3: Да, спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
1: Давка.
2: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
3: А что значит пройти это черное состояние?
2: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
4: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
2: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения, и вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу, это сила отдачи.
1: Барур.
2: Это понятно?
1: Пяти части.
2: Хорошо. Петахтиква 19.
4: Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут. Малхут — это желание получать.
2: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
4: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
2: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
4: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
2: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
4: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
2: Да.
4: Полностью отменить себя?
2: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
4: Нет, я полностью отмениться, я ничего не требую в жизни. Это вы мне говорите.
2: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
4: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то?
2: Да хватит тебе, хватит уже. Ну, перестань.
4: И что, мне ничего не нужно?
2: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно. Да, Дуди.
4: Как с одной стороны согласиться с состоянием, в котором он находится, скажем, в черном состоянии, а с другой стороны также и требовать изменения?
2: Я хочу требовать изменения к лучшему, ради отдачи. Не для себя.
4: Но я хочу согласиться с состоянием, которое я получил.
2: Я согласен с состоянием, которое получил, но я не согласен с состоянием, где невозможно мне отдавать вовне, вне себя. Поэтому одно не мешает другому. Это хороший вопрос, да, тот, который ты задал. Запиши, чтобы это там где-то было. И вопрос, и ответ.
1: Асия.
4: Спасибо, Рав. Черное состояние из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости. Спасибо.
2: тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
4: А радость от того, что ты раскрыл это?
2: Да.
5: Чиру лозан.

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Элюль, аббревиатура «Я любимому и он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Элюля, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом.

0: единение между нами. И прежде всего, мы между нами, а затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом, и никак иначе. И поэтому не будем забывать это, потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся, я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и, возможно, только по мере связи между нами, между товарищами, и от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар — почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
1: Тов, Рав амар кама пэамим, шелемасэ...
2: Рав сказал несколько раз, что есть только Я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть Я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправленное, смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с Ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
0: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как Он. Но Ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам. У них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях, через усилия, которые мы прилагаем к объединению. Как Рав и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
2: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
0: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «Вы создали меня без нашей работы, нет света без кли». Нужно создать кли. Достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом, что это условие и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с Ним. Ну да, благодарны за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
3: Эйтан Катавлану
2: Эйтан написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он

0: Он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаемся друг в друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
1: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
0: Да, есть еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
1: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужен и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом, у нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим.
2: И
1: это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
0: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, мы должны раскрыть его, и так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
1: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, «А любимый мне». И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
0: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий. И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
1: Нужно много усилий, много молитв. Много. Усилия, чтобы были усилия выше природы, в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу.
2: И
1: мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим и находимся в молитве.
0: Намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
1: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле иди и переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
0: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявляет любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
1: Это просьба, в которой мы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
0: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить все больше и больше кли друг относительно друга. закончили слова. Спасибо.
1: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было кли, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. То, чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
0: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается друг от друга.
1: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз. Что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
0: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать со мнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нет места его наполнить.
1: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношение через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство, что почувствовать, что происходит с товарищем, что в чем товарищ нуждается, и что я могу для него сделать. Начнем развивать мысли, заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
0: Мы должны чувствовать прежде всего стремление друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы объединяемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же, как пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше сил.
2: Да,
1: похоже, что первый шаг начинается с самоотмены. освобождение от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка, и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства. А совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Так постепенно мы движемся в выполнении кли.
3: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו זה רק ברגע שאדם מגיע ליחס של
0: почувствовать себя, когда человек приходит к отношению, к любви, к подобию свой с товарищами, тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их, становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
3: Эйтан כתב לנו,
0: Эйтан написал.
3: לא מבין את המילה הראשונה. חברים, כי אנשים הכי קרובים לבורא,
0: товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним, а я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
4: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה
1: насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же, как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим, то, что мы чувствуем друг друга.
0: Ну, этот месяц, он очень особенный. Это очень особое время. Очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это, то, что называется возлюбленный. У каждого пробуждение в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому, каждому может принять его, и потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам, близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвойне, в двойном трепете перед словами нашего Рава. Четвертый отрывок. Каждый может почувствовать тут и там какую-то близость Творца к себе, но вот это ощущение, оно приходит и уходит, и нету в нем никакого постоянства. Мы не можем работать с этим состоянием какое-то продолжительное время. Но если мы прилагаем усилия, чтобы быть, насколько возможно, в связях между нами, тогда мы уже формируем совершенно иную форму связи с Творцом. Несколько свойств некоторых товарищей соединяются вместе, чтобы быть в связи с одним Творцом. И благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений и состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи. И их мы учим у Него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
1: Эта рыба — это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами? Когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами. И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимаю, к примеру. Это есть проявление Творца. Есть Творец, есть Фараон. И поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
0: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи.
5: И
0: мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью.
5: Леон? Тамших, Леон.
0: Леон, продолжай.
1: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи — это и есть свойство Творца. Мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
0: Да, эту рыбу зовут «любовь и отдача». Так мы можем себе представлять такие осторожные образы, насколько мы сможем сплести эту сеть узы любви между нами, и так мы сможем обнаружить эту рыбку и глубину его свойства, которое называется отдача.
1: Эйтан пишет: «Творец приводит к тому, что сеть наших молитв будет все более тесной, плотной. Тогда можно его поймать и почувствовать». Ну, я думаю, что это как раз и есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь. Или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
0: Рыба — это Творец, которую мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли и хисарон. Как он и говорит, победили меня сыновья мои.
1: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали. Ура! Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважное. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлениями.
0: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное — это утренний урок. Еще поднять уровень важности и ответственности. Что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
5: מרגיש בסירה שלנו כשהראש קובע כיוון אז כולנו הולכים לכיוון הזה.
1: Мы во всей десяткой идем за рож, который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рож, чтобы мы все присоединились к этому.
0: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Элюля, Рав сказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
1: Кого-то поискать, поменяться или сам перейдешь? Да еще есть еще время.
2: Шанаху Хуцим.
1: когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам. Чтобы в свет мог войти. Можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать, исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти. Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
0: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим... поймать эту жирную рыбу, Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
1: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поднимать, поддерживать друг друга.
0: Если это что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
1: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. Поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
0: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы. И все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как Раф как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хисарон от окончания утреннего урока и до вечерней встречи. У нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент, по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получать их не хочет, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
6: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед рожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
7: Туда, Френч, Шалош.
0: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Раф рассказывал Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость. Мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют и так вот пробуждаются.
7: Саша Ташаев.
0: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами.
7: И
0: сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
7: Астана, нахуло шумим утхем.
8: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви, побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любое сердце.
7: Туда, Мак 11.
0: Мак 11.
9: Дорогие друзья, мы в десятке говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для того, продвижения других десяток и молиться за весь Нейбару.
7: Кабью.
10: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
0: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает, и у товарища была идея, как пробуждать друг друга. Спрашивать, чего ты ждешь каждого, чего вы ждете в десятке, и мы должны обрести нашу душу. Десятка Тель-Авив 2 решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус группы, будем рано приходить, участвовать в подготовке, чтобы пробуждать и пробуждать всю группу уже в эту пятницу. Красноярск, Сахалин.
11: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рож десятки» и чувствуем, что подводим весь дни барух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение. А еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс. Он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
12: לחיים חברים, לחיים חברים, ואנחנו עכשיו בזכות זה שאתם שיתפתם.
0: לחיים, дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется «Рож десятки», и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четко определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитанные духом Рава. И есть те люди, которые только сейчас услышали «Ну, Каббала», присоединяются к Бней Баруху. Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авио, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло, мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве, там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. Товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно.
13: А
0: в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи это может занять и 5 часов до дорогу. Приезд, отъезд. Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают курсы. А цель была, одна из целей, почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит особенно, это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, их горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости, и энергия это очень влияет, дает ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Тахтике, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться, но это все решается. Мы поднимаемся над языками, мы должны думать о наших товарищах в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас-то есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. Чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч, пересечение новеньких и стареньких. Это дает силы и обновление всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилыхаем на барух.
12: И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе. Гилат, расскажи нам, пожалуйста.
14: Да, огромное спасибо всем,
0: всей группе Хайфы и отдел технологий, который приехал из Петах-Тиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. И вот это пробуждение местного такого колорита, это дает 2 вещи. Первое, как и Орен Авиу, и Борис сказали,
14: Пробуждение в Израиле — это новое, заново пробуждение такое местное. Хайфа — это империя, это большая, огромная группа среди израильских групп. И мы видим, что товарищи организуются. Они арендовали зал на берегу моря, принесли угощения, организовали все, позаботились об уборке, обо всем. Ну, они умеют, всегда это умели делать. И это очень помогает. И новые товарищи, буквально новые, которые впервые прибыли и раскрыли для себя науку Каббала, и Габи Малька, и Папа Кольман, которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Адина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамат Агулан, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне, и так будем в каждом месте в Израиле это делать, и также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли, и вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнейбаруха.
1: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить, Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
14: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время, это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. Мы видим будущее, и весь Бнейбарух, есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже, чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов. Дуди, добавляю.
1: Но то, что сейчас происходит и в Израиле, и во всем мире, то же самое можно заметить и в малой степени среди сообщества молодежи. Как бы есть

0: просит
1: поддержать и помочь, обнять,
0: улыбнуться.
1: Это действительно будущее, что можно еще о них сказать, Лехаим.
2: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами. В каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяетесь вместе, соединяете все желания, стремления, намерения и стремления и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
1: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта.
0: Я сам бешир.
1: Закончим.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Нахну матхилим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода, мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу, урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года. Урок будет продолжаться 1:20. Потом мы будем перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинаре. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы Он помог нам быть направленным к Нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.

0: שלום, אנחנו בשיעור בנושא אני לדודי ודודי לי, נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות, ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים, אני לדודי ודודי לי.
1: У нас урок на тему «Я возлюблен, я возлюблен, возлюбленный мне».
2: Да, как раз мы находимся в месяце, который называется «Элюль», это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время, особое тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это, потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят «с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи», и не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей, и всех, всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на него. Я люблю возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда он уже подействует на нас и позволит нам быть с ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь.
1: Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один». Но когда разделено их сердце и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
2: Еще раз.
1: Еще раз. Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым. И над ними пребывает один Творец.
3: Эн Шейлот, кен?
2: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Так, только
3: 35.
1: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
2: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
4: Киев.
2: Киев.
5: Да, дорогой Раф, написано «приятно слиться одному с одним». Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
2: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторые первичные хиссарон, а потом еще просим и просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойства, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
5: Латин. Может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
2: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
5: Просто, да. Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
2: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать так.
4: Латин 12.
2: 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento
1: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
2: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим Его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец, по отношению к другому понятию, творение? И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит, и это совершенно непостоянно, и мы не можем работать с таким явлением продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого. Но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим как все ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня, сыновья мои». Когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него. Он раскрывает нам разные формы отдачи. А мы перенимаем эти формы, формы отдачи, и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
5: Чехословак, Фрей.
2: Чехословакия 3.
3: Дираф, what is the force that brings us closer together?
1: Что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
2: Это необходимость постичь Творца. отдавать ему, соединиться, почувствовать его, раскрыть его. И эта потребность, без которой мы остаемся животными, и лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди. И это то, что нас пробуждает и продвигает. Да, Доди.
1: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
2: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец. Создал злое начало. Разбил его. И мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их. Соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
1: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
2: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
1: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется, и в конце концов вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
2: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться... взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что он написал, это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
4: Вот говорим.
2: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
1: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение. Когда человек принижает свое знание и говорит, что я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его. Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
2: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть? Талия 4.
6: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
1: Каковы мысли святости?
2: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны, а ради отдачи — это мир духовный и мысли святости.
4: Всё.
2: Ладно. Итак, так вот, 32.
6: Раф.
1: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
2: Да, стоит. Стоит это делать ей как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
4: Тель-Авив 3.
2: Тель-Авив 3.
1: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее. Но что можно добавить к самоотмене?
2: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен
4: с
2: состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты 35.
1: Он пишет здесь, поклонитесь на горе его святости. А что это значит святой?
2: Кадош святой — это не вдаль, а отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош святой.
1: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
2: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
7: Туда.
4: Дуди.
1: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
2: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
4: Балтия
2: 2.
7: Гора означает, что присутствуют оба свойства и получение отдачи, да?
2: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
7: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
4: Да. Арни краще.
2: Да. Горой называется.
4: Арми мила Ирурим.
2: Гора Гар от слова Ирурим. Сомнение. Сопротивление. И очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойство отдачи.
4: Беседа?
2: Ясно.
4: Тов, Дуди.
2: Дуди.
0: Ямших, цитут, миспар, шева.
1: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано: «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его». Вначале «я возлюбленному моему», а затем «ко мне стремление его». «Я возлюбленному моему», чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем «ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано: «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
2: Испания 2.
8: No, amigo, yo no.
9: No tengo pregunta. En Rosela.
1: У него нет вопроса.
4: Беседа.
2: Хорошо.
4: Аз эншилот.
2: Тогда вопросов нет.
4: Мамаша коль барур.
2: Все понятно.
4: Седар.
2: Хорошо.
4: Ешь машу? А, пяти шлушим вахамеш.
2: 5:35. Пожалуйста.
1: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
2: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, и я хочу отдавать.
4: И
2: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. И так продвигаюсь. Иногда это требует много времени. Пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать. Это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
4: Фокус-группа.
1: Рав написывает здесь два этапа. Сначала «я к возлюбленному ему», а потом «ко мне стремление его». Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
2: Ну, «я возлюбленному моему» — это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но В конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что этот Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. Это называется «победили меня сыновья мои». Но все это — это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний. Далее один.
1: Рав, этот первый этап, прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
2: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы, или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
1: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
2: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное — это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
4: Итаван.
8: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
1: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала? У нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
2: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
4: Беседа?
2: Понятно?
4: Интернет.
2: Интернет.
1: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
10: Трав и святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
4: Еще раз.
10: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? Грешники, которые в мне.
1: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой. Хорошо, Болгария?
10: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
4: Это твоя индивидуальная работа.
10: Да, спасибо.
4: Пяти шлушим вахамеш.
11: 5:35.
2: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
1: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
2: Такое стремление могу раскрыть только через товарищи.
1: Ты увидишь, как это.
11: 5:07.
2: Рав, часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
1: Куда ты исчез по дороге?
2: Это еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
1: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
2: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль, то, что мы изучаем сейчас, что особенного?
1: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
2: Что это значит? Пробуждение.
1: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
2: Вопрос такой, есть ли связь духовного с этим миром?
1: Да, тоже есть.
2: Да, на самом деле?
1: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
2: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
1: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
2: Спасибо.
1: Латинская Америка 2.
11: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
2: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
1: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
4: Фокус-групп.
1: Фокус-группа.
2: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
1: Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
2: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
1: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
2: Понятно. Просто получается, из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
1: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
2: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
1: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает. 5:25.
2: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
1: Молчать и слушать. Просто делай так. И ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется. Но без претензий. Без претензий ни к чему, никому, ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все.
4: Мак
1: 17.
12: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
1: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляете их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
3: Пяти-семь.
1: Пяти-семь.
2: Что значит направлять на Творца все более и более точно.
1: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
2: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеянное и широко.
1: Верно, верно. И это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
4: Беседа.
1: Понятно?
4: Тов. Маусим Дуди.
1: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
4: Вакаша.
0: Цитут чмоне, Бааля Сулам.
1: Пожалуйста.
2: Восьмая цитата Бааля Сулам.
0: Улядя таалумот, галуй, шиура хефец.
2: Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается в вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть». Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей Квав навечно. То есть это конец Бия, совокупление, и введение Тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
1: Еще раз,
2: из восьмого цитата номер 8 из письма Бааля Сулама. «Знающему скрытая известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждения, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все больше тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идразута, «Я к любимому моему, а он ко мне». Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом. А потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствуют о нем знающие тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Юшна, называемым великим трублением рога.
4: Spain one.
1: Испания один.
13: Салон лекулан. Раф, ¿puede explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
2: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
1: Большое трубление — это зивук между человеком и Творцом в получении ради отдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
4: Кармиэль.
1: Кармиэль.
2: Спасибо, Рав. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
1: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель, и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до десяти.
4: Барур.
1: Понятно?
4: Пяти арба.
1: Пяти четыре.
14: Равмазе лишмуа бе колабуре.
2: Что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
1: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5.29.
14: Тадора Барав, готов.
2: Спасибо. Сказано. И поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
1: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
4: Ну.
2: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
1: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
15: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски, так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
1: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление.
16: 5.19.
2: А что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина страдает в той же мере. Шхина может страдать?
1: Да, может, это называется болью Шхины.
2: А что это такое? Что такое страдание Шхины?

0: намерение и какое намерение должно быть.
1: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определяться, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия один.
2: Buongiorno Dad. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
3: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
0: Идут
1: за ним. Свидетельство — это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть.
0: Чехословакия
1: 3.
4: Ираф, ask from the 10. What does it mean to turn?
3: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть хей к вав. О чем идет речь? Что имеется в виду?
1: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. Хей — это малхут, желание получения. Вав — это зеранпин, намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть хей к вав.
0: Киев 1.
1: Киев 1.
5: Здравствуйте. Подскажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
1: Я не знаю, как вам это перевели. Когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединенной с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
5: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
0: Ло.
1: Нет.
0: Эйн.
1: Нет.
0: Ну, а Харон, 5:35.
1: Ну, последний, 5:35.
3: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
1: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, и когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
3: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
1: Да.
3: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?

0: אני לא יכול להגיד את זה כל כך פשוט.
1: Мне не просто это сказать. Мы должны все время, ну снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо снова, надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
2: Турц 1. В пятом отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
1: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
2: Да. 5.37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
1: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
2: Последний вопрос, Петахтыква 30. Было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
1: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
0: Шейлот нашим.
1: Женские вопросы.
2: Вопрос от женщин. 5.2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
3: Рав, лешом имотха.
2: Не было слышно.
1: Повтори еще раз.
2: Повторю вопрос от 5.2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
1: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
2: Ибро один. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
1: С помощью связи с товарищами. Я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
2: Мак 20. Когда говорят, что Исраэль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Баруха или одной десятки?
1: Прежде всего с десяткой.
4: Мак
2: 39.
1: Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем Бней Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. Только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
2: Марк 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
1: Разумеется, разумеется, я возлюбленному, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
2: Латин 22. Написано, что человек приходит очиститься и приближается к Творцу, и тогда находится над ним Шхина. Находиться в Бней Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
1: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
2: Юнити, что значит передать формы отдачи от Творца?
1: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его, его отдачу.
2: Это все, спасибо.
3: Кета 9.
0: Ну, не кравот тейша вула эсер.
3: Окей.
0: И не карефле сиома.
3: Бесаем это. Кета миспар тейша, баала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, ша эн ло шум...
4: Девятая отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя Малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
5: Хорошо, я вижу, что... Не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
4: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, который является отдающим кли.
5: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черное, тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит малхут высшего. Она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет, Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
4: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. И из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
5: То есть из малхут высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
4: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство малхут в качестве предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
5: 5-9.
4: Рав, так для того, чтобы малхут высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
5: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
4: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
5: Надо делать все, что может.
4: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
5: Да, конечно, конечно.
4: Да. А что за дополнительные условия?
5: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
4: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
5: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема. Но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так. Поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
4: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
5: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. Ну, что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
4: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
5: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки. И все, что мы делаем, кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать, но все-таки ты делаешь это все, ну вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно, читаешь, пишешь, разговариваешь, да, не направленного на все это сердце, и постепенно сердце просыпается.
6: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировое кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная малхут. То есть, когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он. То есть, как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуально. Спасибо.
0: Гамках в гамках заехали.
5: И так может быть. Это может быть в обоих направлениях.
7: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
0: Давка.
5: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
7: А что значит пройти это черное состояние?
5: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
4: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
5: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения. И вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу, это сила отдачи.
0: Барур.
5: Это понятно? Хорошо. Петахтиква, 19.
4: Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут, то есть если принимает на себя высшую Малхут. Малхут — это желание получать.
5: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
4: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
5: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
4: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
5: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
4: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
5: Да.
4: Полностью отмените?
5: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
4: Нет, я полностью отмените, ничего не требую жизни. Это вы мне говорите.
5: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
4: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то?
5: Да хватит тебе, хватит уже. Ну, перестань.
4: И что, мне ничего не нужно?
5: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно. Да, Дуди.
4: Как с одной стороны согласиться с состоянием, в котором он находится, скажем, в черном состоянии, а с другой стороны также и требовать изменения?
5: Я хочу требовать изменения к лучшему, ради отдачи. Не для себя.
4: Но я хочу согласиться с состоянием, которое я получил.
5: Я согласен с состоянием, которое получил, но я не согласен с состоянием, где невозможно мне отдавать вовне, вне себя. Поэтому одно не мешает другому. Это хороший вопрос, да, тот, который ты задал. Запиши, чтобы это там где-то было. И вопрос, и ответ.
0: Асия.
4: Спасибо, Рав. Черное состояние из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости? Спасибо.
5: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
4: Спасибо. На радости от того, что ты раскрыл это?
5: Да.
8: Чиру ло замру.

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар, цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Элюль, аббревиатуры «Я любимому и он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Элюля, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только в мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы этого можем достичь. Еще раз почитаем слова Рава с урока. И сразу после этого будет вопрос на семинар. Мы как раз находимся в месяце Илюль, аббревиатура которого означает «Я любимому моему и любимый мне». В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами. А затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому не будем забывать это. Потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся, я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и, возможно, только по мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар «Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами?» Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
2: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק...
0: רב сказал несколько раз, что есть только я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что не исправлено, и смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
1: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как он. Но ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам, у них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях, через усилия, которые мы прилагаем к объединению. Как Раф и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
0: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
1: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «вы создали меня», без нашей работы нет света без кли. Нужно создать кли. Достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом. Что это условие и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с ним. Ну да, благодарность за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
3: Эйтан катавлану.
0: Эйтан написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаемся друг в друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
1: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
2: Да, есть
0: еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
1: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужен и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом. У нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим. И это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
0: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, мы должны раскрыть его, и так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
1: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, «А любимый мне». И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
0: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий. И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
1: Нужно много усилий, много молитв, много усилий, чтобы были усилия выше природы в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу. Мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим, находимся в молитве.
0: намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
1: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле иди и переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
0: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявлять любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
1: Это просьба, в которой мы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
0: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг в друга, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить все больше и больше кли друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
1: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было кли, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. то, чтобы все наши усилия друг по отношению к другому могли бы подняться к Творцу.
0: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается от, друг от друга.
1: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз, что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
0: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать со мнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нет места его наполнить.
1: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношения через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство, что почувствовать, что происходит с товарищем, что в чем товарищ нуждается, и что я могу для него сделать. Начнем развивать мысли, заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
0: Мы должны чувствовать прежде всего стремление друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы объединяемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же, как пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше силы.
3: Да,
1: похоже, что первый шаг начинается сама с отмены, освобождение от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства, а совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Так постепенно мы движемся в выполнении кли.
0: Почувствовать себя, когда человек приходит к отношению, к любви, к подобию своей с товарищами, и тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их, становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
4: Эйтан катав лану.
0: Эйтан написал. Товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним, а я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
2: Ларгиш зе дзе, кмо ше кол ахад маргиш эт ацмо, зе להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת ושיש לי אחריות.
1: Насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них. Обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим. То, что мы чувствуем друг друга.
0: Ну, этот месяц, он очень особенный. Это очень особое время. Очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это... то, что называется возлюбленный, у каждого пробуждения в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому, каждому может принять его, и потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам. Близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвойне, в двойном трепете перед словами нашего Рава. Четвертый отрывок. Каждый может почувствовать тут и там какую-то близость Творца к себе. Но вот это ощущение, оно приходит и уходит, и нету в нем никакого постоянства. Мы не можем работать с этим состоянием какое-то продолжительное время. Но если мы прилагаем усилия, чтобы быть, насколько возможно, в связях между нами, тогда мы уже формируем совершенно иную форму связи с Творцом. Несколько свойств некоторых товарищей соединяются вместе, чтобы быть в связи с одним Творцом. И благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений и состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи, и их мы учим у него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
1: Эта рыба — это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами? Когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами. И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимают, к примеру. Это есть проявление Творца, есть Творец, есть Фараон, и поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
0: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи.
4: И
0: мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью.
4: Леон? Там шех, Леон.
0: Леон, продолжай.
1: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи, это и есть свойство Творца. Мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
0: Да, эту рыбу зовут «любовь и отдача». Так мы можем себе представлять такие осторожные

0: есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
1: Рыба — это Творец, которого мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли и хисарон. Как он и говорит, победили меня сыновья мои.
0: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали. Ура! Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважно. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлениями.
1: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное, это утренний урок. Еще поднять уровень важности и ответственности. Что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
2: מרגיש בסירה שלנו כשהראש קובע כיוון אז כולנו הולכים לכיוון הזה.
0: Мы во все десятка идем за рож, который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рож, чтобы мы все присоединились к этому.
1: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Элюля, Рав сказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
0: Кого-то поискать, поменяться или сам перейдешь? Еще есть еще
3: время.
0: Когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам, чтобы в свет мог войти, что можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать. Исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти.
3: הלוואי ואותי תעז...

0: Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
1: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим... поймать эту жирную рыбу Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
2: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поддерживать друг друга.
1: Если что, что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
2: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. И поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
3: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда, в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы, и все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как Рав как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хисарон от окончания утреннего урока и до вечерней встречи. У нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент, по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получить их не ходит, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
4: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед дрожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
5: Туда, Френч, Шалош.
3: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Раф рассказывал Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость, мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют, и так вот пробуждаются.
5: Саша Ташаев.
3: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами.
6: И
3: сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
5: Астана, нахуло шумим утхем.
7: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любовью в сердце.
5: Туда, Мак 11.
3: Мак 11.
8: Дорогие друзья, мы в десятке говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для продвижения других десяток и молиться за весь Нейбару.
5: Кабью.
9: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
3: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает. И у товарища была идея, как пробуждать друг друга. Спрашивать, чего ты ждешь каждого, чего вы ждете в десятке, и мы должны обрести нашу душу. Десятка Тель-Авив 2 решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус-группой, будем рано приходить, участвовать в подготовках, чтобы пробуждать всю группу уже в эту пятницу. Красноярск-Сахалин.
10: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рожь десятки» и чувствуем, что подводим весь Нейбарух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение, а еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс, он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
6: Лехаим,
1: дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется Рожь десятки, и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четкая определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитанные духом Рава. И есть люди, которые только сейчас услышали Нуй Каббала, присоединяются к Бней Баруху. Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авиу, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло, мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве, там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. Товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно.
6: А
1: в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи, это может занять и 5 часов до дорогу. Приезд, отъезд. Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают курсы. А цель была, одна из целей, почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит, особенно это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, не горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости, и энергия это очень влияет, дает ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Петартикве, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться, но это все решается. Мы поднимаемся над языками, мы должны думать о наших товарищах, в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас это есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. Чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч, пересечение новеньких и стареньких. Это дает силы и обновление всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилом. Хайм Небарух. И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе. Гилад, расскажи нам, пожалуйста. Да, огромное спасибо всем, всей группе Хайфы и отдел технологий, который приехал из Петах-Тиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. И вот это пробуждение местного такого колорита, это дает 2 вещи. Первое, как и Орен Авиу, и Борис сказали, Пробуждение в Израиле — это новое, заново пробуждение такое местное. Хайфа — это империя, это большая, огромная группа среди израильских групп. И мы видим, что товарищи организуются. Они арендовали зал на берегу моря, принесли угощения, организовали все, позаботились об уборке, обо всем. Ну, они умеют, всегда это умели делать. И это очень помогает. И новые товарищи, буквально новые, которые впервые прибыли и раскрыли для себя науку Каббала, и Габи Малька, и папа Кольман, которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера, и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Адина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамата Гулана, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне, и так будем в каждом месте в Израиле это делать, и также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли, и вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнебаруха.
11: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить, Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
1: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время, это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. мы видим будущее, и Вейдный Барух есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже, чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов. Дуди, добавляю.
11: Но то, что сейчас происходит и в Израиле, и во всем мире, то же самое можно заметить в малой степени среди сообщества молодежи. Как бы есть разные течения, реки, все, что хотим привести в одно большое общее море. Те молодежь, так, те, кто родились здесь, и те, кто только закончил учебу, будь то какую-то из наших систем обучения. Они тоже такие разные все, юноши, девушки. Но есть нечто общее, то, что связывает, собирая всех в одно единое целое. Очень хороший дух и желание. Я лично чувствую, что то, что называется, я любимому своему. И это их отношение к группе. Они пробуждают, они дают пример и просят поддержать и помочь, обнять, улыбнуться. Это действительно будущее, что можно еще о них сказать, Лехаим.
12: Лехаим.
1: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами. В каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяйтесь вместе, соединяйте все желания, стремления, намерения и стремления и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
11: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта.
1: Спасибо.
11: Закон.

0: строим духовное общество. Здравствуйте, друзья! Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода, мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу. Урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года, урок будет продолжаться 1:20, потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинарах. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы Он помог нам быть направленным к Нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.
1: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ומערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. אני לדודי ודודי לי.
2: У нас урок на тему «Я возлюбленный, возлюбленный мне». חודש אלול.
3: Да, как раз мы находимся в месяце, который называется Элюль. Это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время. Особое тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи. И не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей и всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на Него. Я люблю возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда Он уже подействует на нас и позволит нам быть с Ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь.
2: Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
3: Еще раз.
2: Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве. Тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым. И над ними пребывает один Творец.
3: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Петахтеква
4: 35.
2: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
3: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
5: Киев.
3: Киев.
6: Дорогой Раф, написано «приятно слиться одному с одним». Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
3: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторое первичный хиссарон, а потом еще просим и просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойство, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
6: Может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
3: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
6: Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
3: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать
4: Лев яргиш это мусага зеблимилим. Как это?
3: Ну так.
4: Латин штемесрой.
3: 12.
5: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
2: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
3: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и Им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец? По отношению к другому понятию творение. И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит, и это совершенно непостоянно, и мы не можем работать с таким явлением. Ну так, продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого. Но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим, как все, ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня, сыновья мои». когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него. Он раскрывает нам разные формы отдачи, а мы перенимаем эти формы, формы отдачи, и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
4: Чехословакия, 3.

0: Дорогой Раф, что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
1: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животными. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди. И это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
2: Дудя.
0: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
1: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец, создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
0: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
1: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
0: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется. И в конце концов, вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
1: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться... взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
3: Вот говорим.
1: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
2: Цитут миспар 6.
0: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение. Когда человек принижает свое знание и говорит, что «я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его». Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
3: Шейлотейн.
1: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть. Талия 4.
3: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
0: Каковы мысли святости?
1: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны, а ради отдачи — это меры духовные и мысли святости.
4: Всё.
1: Ладно. Итак, так вот, 32.
5: Рав.
0: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
1: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
4: Тель-Авив 3.
1: Тель-Авив 3.
0: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее, но что можно добавить к самоотмене?
1: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен
4: с
1: состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты 35.
0: Он пишет здесь, поклонитесь на горе его святости. А что это значит святой?
1: Кадош святой — это не вдаль, отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош святой.
0: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
1: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена Мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
6: Туда.
4: Дуди.
0: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
1: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
4: Балтия 2.
1: Балтия 2.
6: Гора означает, что присутствуют оба свойства и получение и отдача, да?
4: Вода еще бекольных отметано, ешь гамкин ко.

0: поднимаемся на гору святости. То есть, таким образом, мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойство отдачи.
1: Беседа?
0: Ясно.
1: Тов, Дуди.
0: Дуди.
2: Ямших, цитут, миспа, шева.
3: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано, «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
0: Испания 2.
4: No, amigo, yo no.
5: Yo no tengo pregunta. En Rosela.
3: У него нет вопроса.
1: Беседа.
0: Хорошо.
1: Аз эншилот.
0: Тогда вопросов нет.
1: Мамаша коль барур.
0: Все понятно.
1: Седар.
0: Хорошо.
1: Есть машу? А, 535.
0: 535. Пожалуйста.
3: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
0: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, и я хочу отдавать.
1: И
0: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. Мы так продвигаемся. Иногда это требует много времени, пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать. Это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
1: Фокус-группа.
3: Рав написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному ему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
0: Ну, я возлюбленному ему, это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
1: в
0: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что это Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит

0: состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. Это называется «победили меня сыновья мои». Но все это — это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все по сути Творец. Я первый, я последний.
1: Итаван.
0: Далее один.
1: Ну-ну.
2: Рав, этот первый этап, прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
0: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы, или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
2: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
0: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
1: Итаван.
3: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
2: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала? У нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
0: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
1: Беседа?
0: Понятно?
1: Интернет.
0: Интернет.
2: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
4: Трав и святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
1: Еще раз.
4: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? Грешники, которые в мне.
2: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой. Хорошо, Болгария?
4: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
1: Это твоя индивидуальная работа.
4: Да, спасибо.
1: Пяти шлушим вахамеш.
5: 5:35.
6: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
2: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
6: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей?
2: Ты увидишь, как это. 5:7.
6: Рав, часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
2: Куда ты исчез по дороге?
6: Эйтан, еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
2: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
6: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль, то, что мы изучаем сейчас, что особенного?
2: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
6: Что это значит? Пробуждение
2: — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
6: Вопрос такой, есть ли связь духовного с этим миром?
2: Да, тоже есть.
6: Да, на самом деле?
2: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть.
1: Есть много вещей.
2: Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
6: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
2: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
6: Спасибо.
2: Латинская Америка 2.
7: Раб, в том, что мы читали, написано, что «И его пассион está sobre mí».
6: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
2: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
1: Фокус-группа.
2: Фокус-группа.
6: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
2: Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
6: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
2: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
6: Понятно. Просто получается, как бы из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
2: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
6: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
2: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает. 5:25.
6: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
2: Молчать и слушать. Просто делай так. И ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется. Но без претензий. Без претензий ни к чему, ни к кому. Ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все. Мак 17.
5: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
2: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляете их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
6: Пяти-семь. Что значит направлять на Творца все более-более точно?
2: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
6: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеянное и широко.
2: Верно, верно, и это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
1: Беседа.
2: Понятно?
1: Тов. Мау сим дуди.
2: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
1: Вакаша.
8: Цитут шмоне, Бааля Сулам.
2: Пожалуйста.
6: Восьмая цитата Бааля Сулам.
8: Улядя таалумот, галуй, шиура хефец.
6: Знающему скрыто известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается в вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей Квав навечно». То есть это конец бия, совокупления, и введение Тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
2: Еще раз,
6: из восьмого цитата номер 8 из письма Бааля Сулама. «Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждения, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, а он ко мне. Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, а потому теперь ко мне его страсть». пока не засвидетельствуют о нем знающие тайны. Что не вернется он более к глупости своей. А потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Йошна, называемым великим трублением рога.
2: Испания 1.
9: Салон лекулан. Раф, ¿puede explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
6: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
2: Большое трубление — это зивук между человеком и Творцом в получении радиоотдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
1: Кармиэль.
2: Кармиэль.
10: Спасибо,
6: Рав. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
2: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель, и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до 10.
1: Барур.
2: Понятно?
1: 5-4.
2: 5-4.
11: Рав, мазе лишмуа бе кола боре.
6: Рав, что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
2: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5-29.
11: Тадора Барав, готов.
6: Спасибо, Рав. Сказано. И поэтому делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
2: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
1: Ну.
6: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
2: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
12: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски, так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
2: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление.
1: 5-19.
6: А что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина страдает в той же мере. Шхина может страдать?
2: Да, может, это называется болью Шхины.
6: А что это такое? Что такое страдание Шхины?
2: Боль Шхины — это когда Творец страдает от того, что человек получает от него все средства для того, чтобы приблизиться,
3: и не приближается. Франция.
10: We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
6: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения? И какое намерение должно быть?
2: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определять, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия один.
13: Buongiorno Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
6: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
3: Идут
2: свидетельство. Это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть.
3: Чехословакия
2: 3.
14: Ираф, ask from the ten. What does it mean to...
6: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть «Хей» к «Вав». О чем идет речь? Что имеется в виду?
2: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. «Хей» — это «Малхут», желание получения. «Вав» — это «Зеранпин», намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть «Хей» к «Вав».
3: «Киев-1».
2: «Киев-1».
15: Здравствуйте. Подскажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
3: Они
2: Я не знаю, как вам это перевели, когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединенной с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами. Тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
15: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
3: Но.
2: Нет. Нет. Последний,
16: 5.35.
6: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
2: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, И когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
6: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
2: Да.
6: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
2: Мне не просто это сказать. Мы должны все время... Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо снова, надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
6: Турция 1. В пятом отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
2: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
6: Да. 5.37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
2: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Тогда мы желаем объединения, объединения между товарищами направить, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
6: Последний вопрос, Петахтыква 30. Было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
2: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
13: Шейлот нашим.
2: Женские вопросы.
6: Вопрос от женщин. 5.2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
8: Рав, лошом имотха.
6: Не было слышно.
2: Повтори еще раз.
6: Повторю вопрос от 5.2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
2: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
6: Ибро один. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
2: С помощью связи с товарищами. Я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
6: Мак 20. Когда говорят, что Израиль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего в Небарух или одной десятки?
2: Прежде всего с десяткой.
17: Мимак
0: 39. Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем мной Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. Только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
6: Марк 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
0: Разумеется, разумеется, я возлюбленный, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
17: Милатин
6: 22. Написано, что человек приходится очиститься и приближается к Творцу, и тогда находится над ним Шхина. Находиться в Бней Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
0: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
6: Юнити, что значит передать формы отдачи от Творца?
0: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его, его отдачу.
6: Это все, спасибо.
8: Кетам испартеша?
13: Теша. Ну, это не крау, вот Теша, Вула, Эсер.
8: Окей.
13: И не карефле Сиома.
8: Сиома то. Кетам испартеша, Бала Сулам. Бизман, ша Адам ба лиде мацав, шен лошу...
18: Девятый отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя Малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
19: Хорошо, я вижу, что... Не воспринято. Давай еще раз, потихонечку.
18: Еще раз, девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
19: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черное, тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит Малхут Высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
18: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. И из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
19: То есть из Малхут Высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
18: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это Малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя высшую Малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство Малхут в качестве предрассветной тьмы Шахарит, становится потом свойством кли и кетера, которое является отдающим кли.
19: 5-9.
18: Рав, так для того, чтобы Малхут Высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
19: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
18: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
19: Надо делать все, что может.
18: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
19: Да, конечно, конечно.
18: Да. А что за дополнительные условия?
19: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
18: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
19: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема, но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так, поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
18: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
19: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. Но что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
18: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
19: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки. И все, что мы делаем, кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать. Но все-таки ты делаешь это все, ну, вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно. Читаешь, пишешь, разговариваешь. Да, не направленного на все это сердце. И постепенно сердце просыпается.
17: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная Малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он, то есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуально. Спасибо.
20: Гамках в гамках заехали.
19: И так, может быть. Это может быть в обоих направлениях.
21: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
20: Давка.
19: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
21: А что значит пройти это черное состояние?
19: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
18: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
19: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения. И вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу, это сила отдачи.
20: Барур.
19: Это понятно?
20: Пятичастный.
19: Хорошо, Петахтиква, 19.
18: Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут. Малхут — это желание получать.
19: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
18: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
19: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
18: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
19: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
18: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
19: Да.
18: Полностью отменить?
19: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
18: Нет, я полностью отменить, ничего не требую жизни, это вы мне говорите.
19: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
18: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то?
19: Да хватит тебе, хватит уже, ну, перестань.
18: И что, мне ничего не нужно?
19: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно. Да, Дуди.
18: Как с одной стороны согласиться с состоянием, в котором он находится, скажем, в черном состоянии, а с другой стороны также и требовать изменения?
19: Я хочу требовать изменения к лучшему, ради отдачи. Не для себя.
18: Но я хочу согласиться с состоянием, которое получил.
19: Я согласен с состоянием, которое получил, но я не согласен с состоянием, где невозможно мне отдавать вовне, вне себя. Поэтому одно не мешает другому. Это хороший вопрос, да, тот, который ты задал. Запиши, чтобы это там где-то было. И вопрос, и ответ. —
20: Асия.
18: Спасибо, Раф. Черное состояние из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости. Спасибо.
19: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
18: А радость от того, что ты раскрыл это?
19: Да.

Thank you.

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем, в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар, цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Элюль, аббревиатура «Я любимому» и «Он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Элюле, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом. Потому что, как правило, люди стремятся

0: В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом, и никак иначе. И поэтому не будем забывать это, потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят: «С Ним мы договоримся, я договорюсь, я хочу быть на связи с Творцом». И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами, и от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар: почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
1: Тов, рав амар кама пэамим, шелемасэ...
2: Рав сказал несколько раз, что есть только Я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть Я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправленное, смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с Ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
0: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как Он. Но Ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам, у них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях. Через усилия, которые мы прилагаем к объединению, как Раф и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
2: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
0: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «Вы создали меня без нашей работы, нет света без кли». Нужно создать кли. Достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом. Что это условие и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с Ним. Ну да, благодарны за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
3: Эйтан катавлану. Эйтан
2: написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам.

0: Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаемся друг друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
1: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
2: Да, есть еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
1: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужно и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом. У нас создается хисарон. Мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим. Это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
0: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, и мы должны раскрыть его. И так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, он связывает нас.
1: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, а любимый — мне. И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
0: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий
2: И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение
3: Высшему.
1: Нужно много усилий, много молитв. Много. Усилия, чтобы были усилия выше природы, в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу.
3: И
1: мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим и находимся в молитве.
2: Намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном, о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
1: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле иди переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
2: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявляет любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
1: Это просьба, в которой вы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
2: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это, и чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить.

0: выстроить все больше и больше клей друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
1: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было клей, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. То, чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
0: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается друг от друга.
1: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз, что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
0: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать со мнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нет места его наполнить.
1: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношение через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство, что почувствовать, что происходит с товарищем, что в чем товарищ нуждается, и что я могу для него сделать. Начнем развивать мысли, заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
0: Мы должны чувствовать прежде всего стремление друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы объединяемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же, как пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше сил.
2: Да,
1: похоже, что первый шаг начинается с отмены. освобождение от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка, и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства. А совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Так постепенно мы движемся в выполнении кли.
3: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו זה רק ברגע שאדם מגיע ליחס של
0: почувствовать себя, когда человек приходит к отношению к любви подобие своих товарищей, тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
3: Эйтан катав лану,
0: Эйтан написал. Товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним, а я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
4: להרגיש זה את זה, כמו שכל אחד מרגיש את עצמו, זה להבין עד כמה אנחנו קשורים באיזה תלות משותפת ושיש לי אחריות.
1: Насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же, как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим, то, что мы чувствуем друг друга.
0: Ну, этот месяц, он очень особенный, это очень особое время, очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это, то, что называется возлюбленный, у каждого пробуждения в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому, каждому может принять его, и потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам, близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвойне, в двойном трепете перед словами нашего Рава. Четвертый отрывок. Каждый может почувствовать тут и там какую-то близость Творца к себе, но вот это ощущение, оно приходит и уходит, и нету в нем никакого постоянства. Мы не можем работать с этим состоянием какое-то продолжительное время, но если мы прилагаем усилия, чтобы быть, насколько возможно, в связях между нами, тогда мы уже формируем совершенно иную форму связи с Творцом. Несколько свойств некоторых товарищей соединяются вместе, чтобы быть в связи с одним Творцом. И благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений и состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи, и их мы учим у Него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
1: Эта рыба — это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами, когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами. И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимаю, к примеру. Это есть проявление Творца. Есть Творец, есть Фараон. И поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
0: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи.
5: И
0: мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью.
5: Леон? Там шех, Леон.
0: Леон, продолжай.
1: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи — это и есть свойство Творца. Мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
0: Да, эту рыбу зовут «любовь и отдача». Так мы можем себе представлять такие осторожные образы, насколько мы сможем сплести эту сеть узы любви между нами, и так мы сможем обнаружить эту рыбку и глубину его свойства, которое называется отдача.
1: Эйтан пишет: «Творец приводит к тому, что сеть наших молитв будет все более тесной, плотной. Тогда можно его поймать и почувствовать». Ну, я думаю, что это как раз и есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь. Или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
0: Рыба — это Творец, которую мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли, хисарон. Как он и говорит, победили меня сыновья мои.
1: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали. Ура! Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважное. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться, и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлениями.
0: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное — это утренний урок. Еще поднять уровень важности и ответственности. Что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
5: מרגיש בעשירה שלנו, כשהראש קובע כיוון, אז כולנו הולכים לכיוון הזה.
1: Мы во всей десяткой идем за рож, который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рож, чтобы мы все присоединились к этому.
0: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Элюля, Рав сказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
1: Кого-то поискать, поменяться или сам перейдешь? Да еще есть еще время.
2: Шанаху хотим.
1: Когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам, чтобы в свет мог войти, что можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать, исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти. Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
0: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим поймать эту жирную рыбу Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
1: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поднимать, поддерживать друг друга.
0: Если это что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
1: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. Поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
0: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы. И все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как Раф как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хисарон от окончания утреннего урока и до вечерней встречи. У нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент, по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получать их не хочет, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
6: У нас десятки есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед рожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
7: Туда, Френч, Шалош.
0: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Раф рассказывал нам о Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость. Мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют и так вот пробуждаются.
7: Саша Ташаев.
0: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами.
7: И
0: сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
7: Астана, нахуло шумим утхем.
8: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви, побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любое сердце.
7: Туда, Мак 11.
0: Мак 11.
9: Дорогие друзья, мы десятки говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для того, продвижения других десяток и молиться за весь мне бару.
7: Кабью.
10: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
0: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает, и у товарища была идея, как пробуждать друг друга. Спрашивать, чего ты ждешь каждого, чего вы ждете в десятке, и мы должны обрести нашу душу. Десятка Тель-Авив 2 решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус группы, будем рано приходить, участвовать в подготовке, чтобы пробуждать и пробуждать всю группу уже в эту пятницу. Красноярск, Сахалин.
11: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рож десятки» и чувствуем, что подводим весь дни барух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение, а еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс, он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
12: Лехаим, хаверим, лехаим, хаверим, ва нахну ахшаб бисхут зе шатем шитафтем.
0: Лехаим, дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется «Рож десятки», и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четкая определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитанные духом Рава. И есть те люди, которые только сейчас услышали «Ной Каббала», присоединяются к «Бней Баруху». Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авио, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло, мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве, там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. Товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно.
12: А
0: в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи это может занять и 5 часов до дорогу. Приезд, отъезд. И... Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают курсы. А цель была, одна из целей, почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи

0: древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит особенно, это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, у них горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости, и энергия это очень влияет, дает ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Тахтикве, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться, но это все решается. Мы поднимаемся над языками, мы должны думать о наших товарищах в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас это есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. Чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч, пересечение новеньких и стареньких. Это дает силы и обновление всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилу. Хайм на барух.
1: И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе. Гилад, расскажи нам, пожалуйста.
0: Да, огромное спасибо всем, всей группе Хайфы и отдел технологий, который приехал из Петах-Тиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. И вот это пробуждение местного такого колорита, это дает 2 вещи. Первое, как и Орен Авиу, и Борис сказали, пробуждение в Израиле — это новое, заново пробуждение такое местное. Хайфа — это империя, это большая, огромная группа среди израильских групп. Мы видим, что товарищи организуются. Они арендовали зал на берегу моря, принесли угощения, организовали все, позаботились об уборке, обо всем. Ну, они умеют, всегда это умели делать. И это очень помогает. И новые товарищи, буквально новые, которые впервые прибыли, и
1: раскрыть для себя науку Каббала, и Габи Малька, и папа Кольман, которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Адина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамата Гулан, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне, и так будем в каждом месте в Израиле это делать, и также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли, и вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнебаруха.
2: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить, Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
1: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время, это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. Мы видим будущее, и весь Бнебарух, есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже, чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов.
3: Люди добавляют. Но то, что сейчас

0: Но чувствую, что то, что называется, я любимому своему. И это их отношение к группе. Они пробуждают, они дают пример и просят поддержать и помочь, обнять, улыбнуться. Это действительно будущее, что можно еще о них сказать,
1: Лехаим.
2: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами. В каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяйтесь вместе, соединяйте все желания, стремления, намерения и стремления, и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
0: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта.
3: Закончим.

0: строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода. Мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу. Урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года. Урок будет продолжаться 1:20. Потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от

0: Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы Он помог нам быть направленным к Нему благодаря объединению между нами. Начнем.
1: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. אני לדודי ודודי לי.
2: У нас урок на тему «Я возлюбленный, возлюбленный мне».
3: Да, как раз мы находимся в месяце, который называется «Элюль». Это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время, особое тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это, потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи, и не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей, и всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на Него. Я люблю возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда Он уже подействует на нас и позволит нам быть с Ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дути.
2: Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один». Но когда разделено их сердце и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано: «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
3: Еще раз.
2: Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано: «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
3: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Петахтеква
4: 35.
2: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
3: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
5: Киев.
3: Киев.
6: Дорогой Раф, написано приятно слиться одному с одним. Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
3: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторое первичный хиссарон, а потом еще просим, мы просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойство, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
6: Может быть, дорогой Раф, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
3: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
6: Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
3: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать
4: Шалев яргиш это мусага зе блимилим. Как это?
3: Ну, так.
4: Латин штемесрой.
3: 12.
5: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
2: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
3: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в один, одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим его в свою сеть. А это уже другое ощущение.
4: То,
3: что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец, по отношению к другому понятию, творение? И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит, и это совершенно непостоянно, и мы не можем работать с таким явлением продолжительно, постоянно. В то время, как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого. Но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим, как все ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня, сыновья мои». Когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него. Он раскрывает нам разные формы отдачи. А мы перенимаем эти формы, формы отдачи, и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
4: Чехословак, Фрей.
3: Чехословакия, 3.
7: Дирав, what is the force
2: Дорогой Раф, что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
3: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животными. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди. И это то, что нас пробуждает и продвигает. Да, Доди.
2: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, и от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
3: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец. Создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
2: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
3: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
2: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется. И в конце концов, вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
3: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться... взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
4: Вот говорим.
3: Еще говорим? Если нет, пойдем дальше.
2: Цитут миспар 6. Шестая цитата. Пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». «Возвышайте» означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение, когда человек принижает свое знание и говорит, что «я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его». Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
3: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть талия 4.
7: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
2: Каковы мысли святости?
3: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны, а ради отдачи — это мир духовный и мысли святости.
4: Всё.
3: Ладно. Итак, так вот, 32.
8: Рав.
2: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
3: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
4: Тель-Авив 3.
3: Тель-Авив 3.
2: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее. Но что можно добавить к самоотмене?
3: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен с состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты говоришь 35.
2: Он пишет здесь: «Поклонитесь на горе его святости». А что это значит «святой»?
3: Кадош, святой — это не вдаль, а отдельное, отделённое от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош, святой.
2: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
3: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена Мекудешет мне. То есть ты отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
9: Туда.
4: Дуди.
2: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
3: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
4: Балтия 2.
3: Балтия 2.
9: Гора означает, что присутствуют оба свойства и получение и отдачи, да?
3: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
9: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
4: Да. Арни краще.
3: Да. Горой называется.
4: Арми мила ирурим.
3: Гора, гар, от слова ирурим. Сомнение, сопротивление. И очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойства отдачи.
4: Беседа?
3: Ясно.
4: Тов, Дуди.
3: Дуди?
1: Ямших, цитут, миспа, шева.
2: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
3: Испания 2.
10: No, amigo,
9: no tiene
2: pregunta. У него нет вопроса.
3: Хорошо.
4: Аз эн шейлот.
3: Тогда вопросов нет.
4: Намаша коль барур.
3: Все понятно.
4: Беседар.
3: Хорошо.
4: Есть машу? А, 5:35.
3: 5:35. Пожалуйста.
2: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
3: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, я хочу отдавать.
4: И
3: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. И так продвигаюсь. Иногда это требует много времени. Пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать, это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
4: Фокус-группа.
2: Рав написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному ему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
3: Ну, я возлюбленному ему, это понятно, все зависит То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
4: в
3: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что этот Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. И это называется «победили меня сыновья мои». Но все это — это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний.
4: Итаван.
3: Талия один.
4: Ну-ну.
2: Рав, этот первый этап, прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
3: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы, или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Ну, так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
2: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
3: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
4: Итаван.
11: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
2: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала? У нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
3: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
4: Беседа?
3: Понятно?
4: Интернет.
3: Интернет.
2: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
12: Трав и Святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
4: Еще раз.
12: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их? грешники, которые в ней.
2: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой.
4: Беседер, Болгария.
2: Хорошо, Болгария.
12: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
4: Это твоя индивидуальная работа.
12: Да, спасибо.
4: 5:35.
2: 5:35.
3: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
2: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
3: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей.
2: Ты увидишь, как это.
12: 5:07.
3: Рав, часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
2: Куда ты исчез по дороге?
3: Это еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
2: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи духовным образом, не просто в знании или там в чем-то, духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
3: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль, то, что мы изучаем сейчас, что особенного?
2: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
3: Что это значит? Пробуждение.
2: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
3: Вопрос такой: есть ли связь духовного с этим миром?
2: Да, тоже есть.
3: Да, на самом деле?
2: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
3: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
2: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
3: Спасибо.
2: Латинская Америка 2.
13: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
3: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
2: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
4: Фокус групп.
2: Фокус группа.
3: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
2: Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
3: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
2: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
3: Понятно. Просто получается, из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
2: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти, только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
3: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
2: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает.
14: 5:25.
3: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
4: Лишток вы лишмоа.
2: Молчать и слушать.
4: Просто
2: делай так, и ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется, но без претензий. Без претензий ни к чему, никому. Ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все. Мак 17.
15: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
2: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляйте их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
4: Пятищева.
2: 5-7.
3: Что значит направлять на Творца все более и более точно?
2: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
3: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеянное и широко.
2: Верно, верно, и это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
4: Беседер.
2: Понятно?
4: Тов. Маусим Дуди.
2: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
4: Вакаша.
1: Цитут Шмоне, Бааль ха-Сулам.
2: Пожалуйста.
3: Восьмая цитата Бааль ха-Сулам.
1: Улиаде ха-Таалумот. Галуй, шиура хефец, шебеле.
3: Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть». Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец Бия, совокупления, и введение Тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
2: Еще раз,
3: из восьмого. Цитата номер 8 из письма Бааль ха-Сулама. «Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждения, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае, постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все больше тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идразута, «Я к любимому моему, а он ко мне». Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру. Единственными узами связал я себя с Творцом. А потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он более к глупости своей. А потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Юшна, называемое великим трублением рога.
4: Spain 1.
7: Испания 1.
14: Салон лекулан. Раф, ¿puede explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
3: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
7: Большое трубление — это зивук между человеком и Творцом в получении ради отдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
4: Кармиэль.
7: Кармиэль.
3: Спасибо, Раф. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
7: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до 10.
4: Барур.
7: Понятно?
4: 5-4.
7: 5-4.
12: Рав, мазе лишмуа бе кола буре.
3: Что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
7: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5.29.
12: Дорабаров, готов.
3: Спасибо, Раф. Сказано. И поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
7: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
4: Ну.
3: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
7: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
16: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
2: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление.
13: 5:19.
2: А что это?

0: most effective.
1: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения и какое намерение должно быть?
2: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определять, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия один.
3: Buongiorno Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
1: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
0: Идут.
2: Свидетельство. Это означает, что, но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть. Чехословакия 3.
4: Ираф, ask from the ten. What does it mean to return?
1: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть хей к вав. О чем идет речь? Что имеется в виду?
2: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. Хей — это малхут, желание получения. Вав — это зеранпин, намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть хей к вав.
0: Киев 1.
2: Киев 1.
5: Здравствуйте. Скажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
0: Они лоидеяксетергимулахэмэдзэ.
2: Я не знаю, как вам это перевели. Когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединённой с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
5: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
0: Но.
2: Нет. Нет.
0: Ну, а Харон, 5:35.
2: Ну, последний, 5:35.
1: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
2: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, и когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
1: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
2: Да.
1: Кавью 9.

0: Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
1: Мне не просто это сказать. Мы должны все время... Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо снова, надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
0: Турция 1. В пятом отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно, и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
1: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
0: Да. 5.37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
1: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения, объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
0: Последний вопрос, Петахтыква 30, было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что это пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
1: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
2: Шейлот нашим.
1: Женские вопросы.
0: Вопрос от женщин. 5.2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить? Не было слышно.
1: Повтори еще раз.
0: Повторю вопрос от 5.2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
1: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
0: Ибро один. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
1: С помощью связи с товарищами. Я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
0: Мак 20. Когда говорят, что Исраэль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Барух или одной десятки?
1: Прежде всего с десяткой.
3: Мак
0: 39.
1: Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем Бней Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
3: Марк 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
1: Разумеется, я возлюбленному, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
3: Латин 22. Написано, что человек приходит очиститься и приближает себя к Творцу, и тогда находится над ним шхина. Находиться в Бне Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
1: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
3: Юнити, что значит передать форму отдачи от Творца?
1: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его отдачу.
3: Это все, спасибо.
4: Это мистер Теша?
2: Теша. Ну, это некра вот тысяча, вула эсер.
4: Окей.
2: И не скарефли сиома.
4: Бесаем это. Скета миспар тысяча, бала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, шену шум...
5: Девятый отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя Малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
6: Хорошо, я вижу, что не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
5: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, который является отдающим кли.
6: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черное, тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит малхут высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кета к нижнему. Это уже его кета, который светит и так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
5: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. И из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
6: То есть из малхут высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
5: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство малхут в качестве предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
6: 5-9.
5: Рав, так для того, чтобы малхут высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
6: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
5: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
6: Надо делать все, что может.
5: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
6: Да, конечно, конечно.
5: Да. А что за дополнительные условия?
6: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
5: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
6: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема, но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так, поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
5: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
6: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. Ну, что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
5: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
6: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки и все, что мы делаем. Кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать. Но все-таки ты делаешь это все. Ну, вот так вот. Даже вот в рабочем таком порядке, искусственно, читаешь, пишешь, разговариваешь. Да, не направленного на все это сердце. И постепенно сердце просыпается.
7: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он, то есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуально. Спасибо.
2: Гамках вы гамках, заехали.
6: И так, может быть. Это может быть в обоих направлениях.
8: Да, спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
2: Давка.
6: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
8: А что значит пройти это черное состояние?
6: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
5: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
6: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения. И вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу. Это сила отдачи.
2: Барур.
6: Это понятно? Хорошо. Петахтиква, 19.
5: Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут. Малхут — это желание получать.
6: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
5: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
6: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
5: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
6: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
5: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
6: Да.
5: Полностью отменить себя?
6: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
5: Нет, я полностью отмениться, ничего не требую жизни. Это вы мне говорите.
6: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
5: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то?
6: Да хватит тебе, хватит уже, ну, перестань.
5: И что, мне ничего не нужно?
6: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно. Да, Дуди.
5: Как с одной стороны согласиться с состоянием, в котором он находится, скажем, в черном состоянии, а с другой стороны также и требовать изменения?
6: Я хочу требовать изменения к лучшему, ради отдачи. Не для себя.
5: Но я хочу согласиться с состоянием, которое я получил.
6: Я согласен с состоянием, которое получил, но я не согласен с состоянием, где невозможно мне отдавать вовне, вне себя. Поэтому одно не мешает другому. Это хороший вопрос, да, тот, который ты задал. Запиши, чтобы это там где-то было. И вопрос, и ответ.
2: Асия.
5: Спасибо, Рав. Черное состояние из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости? Спасибо.
6: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
5: А радость от того, что ты раскрыл это?
6: Да.
9: Чи

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем, в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Илюль, аббревиатура «Я любимому» и «Он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Илюля, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только в мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы этого можем достичь. Еще раз почитаем слова Рава с урока, и сразу после этого будет вопрос на семинар. Мы как раз находимся в месяце Илюль, аббревиатура которого означает «Я любимому моему и любимый мне». В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами. А затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому не будем забывать это. Потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся. Я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар «Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами?» Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
2: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא זה רק...
0: הרב сказал несколько раз, что есть только я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправленное, смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
1: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как он. Но ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам. У них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях, через усилия, которые мы прилагаем к объединению. Как Раф и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
0: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
1: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «вы создали меня», без нашей работы нет света без кли. Нужно создать кли. Достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом. Что это условия и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с ним. Ну да, благодарны за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
3: Эйтан катавлану.
0: Эйтан написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаем все друг друга, достигаем свойства отдачи. И тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
1: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком в одиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
0: Да, есть еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
1: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужен и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом, у нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим. Это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
0: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, мы должны раскрыть его, и так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
1: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, «А любимый мне». И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
0: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий. И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
1: Нужно много усилий, много молитв, много усилий, чтобы были усилия выше природы в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу. Мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим и находимся в молитве.
0: намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
1: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле идеи переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
0: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявляет любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
1: Это просьба, в которой мы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
0: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить все больше и больше кли друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
1: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцу между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было кли, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. то, чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
0: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается от, друг от друга.
1: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз, что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
0: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на. Здравствуйте, у нас урок на тему «Я любимому, а любимым не». Будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему.

Здравствуйте, у нас урок на тему «Я любимому, а любимым не». Будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Учебный материал находится

Здравствуйте, у нас урок на тему «Я любимому, а любимым не». Будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Учебный материал находится на сайте Свива Това, Кабала Групп, Кабала Инфо. И в системе Арвуд нужно нажать на кнопку «Учебные материалы».

Здравствуйте, у нас урок на тему «Я любимому, а любимым не». Будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Учебный материал находится на сайте «Свива».

0: Баала Сулам. Человек обязан придумывать способы, как он может доставить наслаждение наверху. И нет сомнения, что то, что у него будет наслаждение, вызовет и наслаждение наверху. Поэтому он всегда стремится пребывать в царском чертоге, чтобы у него была возможность играть в царской сокровищнице. И это, безусловно, вызовет наслаждение наверху. Получается, что все стремление должно быть только ради небес. Человек обязан придумывать способы, как он может доставить наслаждение наверху. И нет сомнения, что то, что у него будет наслаждение, вызовет наслаждение и наверху. Поэтому он всегда стремится пребывать в царском чертоге, чтобы у него была возможность играть в царской сокровищнице. И это, безусловно, вызовет наслаждение наверху. Получается, что все стремление должно быть только ради небес.
1: Вопрос на активный семинар. Как урок помогает нам доставлять наслаждение Творцу?
2: Еще раз.
1: Как урок помогает нам доставлять наслаждение Творцу? Активный семинар.
0: Да, то, что мы сейчас находимся на уроке с товарищами и изучаем Тору, эту науку, мы привлекаем свет. А когда привлекаем свет, соединяемся вместе, это доставляет наслаждение Творцу. Это единственное, что сейчас может подтолкнуть нас к цели, к Творцу.
1: Да, как Моти сказал, Творец любит, а радуется, когда мы доставляем ему наслаждение. Это урок просьбы, молитвы. Это время, когда мы можем, объединившись, обратиться к Творцу. И именно из этого места доставим ему наслаждение.
0: Написано, что больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет кормить. То, что ученик хочет раскрыть его, Творец хочет, чтобы мы раскрыли его. Место, где можно его раскрыть, это здесь, между нами, сейчас. И вместе мы соединимся, попросим о помощи, чтобы он помог, раскрылся между нами.
1: Я чувствую, что каждый урок, каждая возможность быть вместе — это находиться в царском дворце, доставлять ему наслаждение. Это то, что мы открываем связь между нами. Все, что мы делаем, это чтобы дать Творцу наслаждение. И все это мы делаем вместе.
0: Наслаждение, что мы помогаем друг другу почувствовать, что мы ценим свойства высшего света больше всего в мире и хотим уподобится им, это доставит ему наслаждение.
1: Да, товарищи сказали, что Творец хочет раскрыться, он может раскрыться только с товарищами. Нет никакой возможности, чтобы он раскрылся. И сейчас, когда мы находимся среди товарищей в мировом кли, есть у нас и женская кли сейчас, и все мы находимся в молитве, в просьбе, в совместной молитве. Это самое хорошее время порадовать его.
0: Стараемся не запутаться, доставить наслаждение нашим товарищам. Если мы сможем доставить наслаждение нашим товарищам, то, видимо, мы доставим наслаждение и Творцу. Без разной путаницы, кто такой Творец, чего он от меня хочет, немножко трудно это понять. Но здесь ты видишь товарищей в этом зале, ты можешь с ними работать, доставить им наслаждение, постараемся это сделать.
1: Так, первый шаг к раскрытию Творца — это работа выше знания, верить, что за товарищем стоит Творец. И это тяжелая и большая, очень важная работа.
0: Это наша сеть связи с Творцом, это сеть, которую мы хотим распространить все больше и больше, как мы слышали сегодня, поймать эту жирную рыбу. Она все время растет. И мы хотим еще больше поймать ее. Сеть это должна быть сильная, чтобы она не сбежала от нас. И мы должны обрести такую сеть, чтобы эта рыба не смогла сбежать, когда она все время будет делать нам фокусы, чтобы убежать из сети, но мы будем каждый раз строить сильную сеть.
1: На уроке это самое высокое место в нашей жизни, где мы можем попросить контакта с Высшим Светом, прилепиться к Его свойствам и идти Его путями.
0: Мы находимся в пути, чтобы прийти к контакту с Творцом. Мы хотим говорить с Ним, быть с Ним как с товарищем. Когда мы говорим, а Творец слышит, и что Он говорит, и мы слышим. Конечно, это слышание не как у нас через глаза, а через сердце, чтобы мы почувствовали, насколько Творец действует на нас, насколько хочет передать нам тайны Его Вселенной, Его мира. И мы тоже так же хотим относиться к Нему и посылать Ему то, что у нас в сердце. Будем надеяться, что мы придем к этому, чтобы у нас была взаимная связь с Творцом, как сказано, я возлюблен моему возлюбленный мне. И так мы поймем его, он поймет нас, мы приблизимся к нему через смену подарков. Мы хотим всякий раз давать ему все больше и больше и почувствовать то, что он хочет дать нам.
1: Вопрос на активный семинар. Что значит, что мы хотим говорить с Творцом и быть с ним как с товарищем? Еще раз. Что значит, что мы хотим говорить с Творцом и быть с ним как с товарищем? Активный семинар.
0: Говорить с Творцом как с товарищем. Как говорить, я сказал наоборот, что говорить с Творцом с товарищем, это как говорить с Творцом. Творец раскрывается через товарищи. Ты понимаешь то, что он хочет передать тебе через товарища? Ты чувствуешь то, что он хочет передать тебе тоже через товарища? Творец, все действия, которые он производит относительно тебя, он делает через товарища. И ты, вся твоя связь с Творцом через товарища. Так что действительно, как мы сказали вначале, что у нас не было никаких иллюзий, что у нас есть прямая связь с ним. Наша связь с Творцом через товарища, через десятку, группу.
1: Да, и поскольку мы в данный момент его не чувствуем, потому что он в нашем мире скрыт, так то, что мы хотим, и хотели бы очень прийти к нему, это состояние, в котором мы как раз его раскроем. В данный момент он не раскрыт. То, что мы стремимся, я вижу товарища передо мной, могу перед ним делать так или иначе, я могу это делать перед Творцом, но чтобы удостоились этого.
0: Да, действительно, тьма по поводу этого предмета, который мы хотим выяснить между нами, это раскрытие Творца, это раскрытие света. И это находится здесь, в центре круга между нами. И постараемся вместе дать правильные слова, правильное объяснение, как можно более точное объяснение духовной реальности. Это раскрытие Творца творением нам в этом мире.
1: Я очень верю тому, что за каждым товарищем стоит Творец, говорит из уст. Я должен это представить себе и, как говорят, раскрыть себя перед товарищами. И каждый подарок, который дает здесь товарищ, это от Творца. И нужно смотреть, что я через товарища могу вернуть ему снова. Это на самом деле особый подарок, который есть у нас друг у друга. И это благословение. И только раскрыть эти переходы, все время раскрывать их. И так мы все больше и больше будем раскрывать свет, эту особую силу отдачи и любви только между нами. И наверняка, как в предыдущем семинаре, он будет радоваться, что мы раскрываемся так друг к другу.
0: Можно говорить с Творцом, сказать, что тебе нужна помощь в том, чтобы приблизиться к товарищам, любить их, раскрытием сердца, сделать такую связь, чтобы подобало ему, чтобы он пребывал между нами.
1: Да, можно говорить с Творцом благодаря за то, что Он дал нам за все. Я думаю, что благодарность — это первый шаг в направлении Творца. Если ты благодарен, ты признаешь то, что Он существует, что Он может тебе дать все, что Он делает все, так это первый путь. Прежде всего, поблагодарим Его за все, что Он дает нам.
0: Да, поблагодарим вместе. У нас сейчас целый урок благодарить Творца за то, что Он поместил нас среди этих товарищей, дал нам эту силу быть в контакте с Ним и между нами, в связи с Творцом.

0: Шалом, хаверим якарим, хаверот якарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подруги. Пятницу днем всегда очень особый урок. Мы начали сегодня утром. Но наш новый шаг, который связан с месяцем Элуль, я возлюбленный мне, значит, мы хотим прийти снизу, как один человек с единым сердцем перед Творцом, перед свойством, относительно свойства отдачи, хотим сказать, что мы хотим уподобиться тебе, мы требуем этого, как один человек с одним сердцем, просто как время стояния у горы Синай, в течение всех состояний, которые нам описывают каббалисты. Сегодня наш урок продолжит эту тему, и вообще вся эта тема будет сопровождать нас до нашего регионального конгресса, который тоже тему его пробуждаем снизу. Поэтому сейчас послушаем скоро урок 4 сентября 2022 года. Послушаем как следует, потому что Рав дает нам очень много форм взглядов, ракурсов, как пробуждать снизу. Мы постараемся и во время урока не ждать. Мы не ждем Рош ха-Шана, не ждем Большого конгресса, не ждем ничего. Мы сейчас начинаем пробуждать в общей молитве снизу. А после урока у нас будут семинары, вопросы-ответы, будут еще выяснения, в которых мы углубимся в материал. Если возникает какой-то вопрос во время урока, запишите или запомните, а потом мы сможем ответить на это во время, которое будет предоставлено. Давайте нырнем в урок, пожалуйста.
2: Здравствуйте, у нас урок на тему «Я любимому, а любимый мне». Будем читать избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Учебный материал находится на сайте Свива Това, Каббала Групп, Каббала Инфо. И в системе Арвут нужно нажать на кнопку «Учебные материалы» в верхнем меню. Вопросы по изучаемому материалу будут звучать в течение урока. «Я любимому, а любимый мне».
1: «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Это говорится об отношении человека к Творцу. Прежде всего, я возлюбленному моему. И тогда я раскрываю, что возлюбленный мой изначально направлен на меня, мне. Я возлюбленному моему, возлюбленный мне. Это, по сути дела, наша работа, наше устремление раскрыть отношение к Творцу так, чтобы мы внутри нашего отношения раскрыли отношение Творца к нам. Что насколько я возлюбленному моему, я раскрою в этом, что мы возлюблены мне, ко мне. И это суть месяца Элуль. Элуль — это также аббревиатура «Я возлюбленному моему, возлюбленный мой мне». То есть мы должны особенно развить в это время, в этот месяц, в Рош ха-Шана, который приближается, когда мы проверяем отношения между нами и отношения к Творцу, и насколько мы направлены правильно, и в этом, чтобы все было направлено на объединение, на слияние, что я ему, а он мне. Поэтому период, в котором мы находимся сейчас, это период очень особый. Это период развития наших отношений к Творцу, что внутри связи между нами мы можем направить себя на Него. Конечно, кли, из которого мы намереваемся на Него, настраиваемся на Него, это предшествующая связь, но уже мы можем, предварительная связь, но мы уже можем говорить о нашем направлении на приближение и слияние с Творцом. Начнем отрывки. Посмотрим, что говорят нам каббалисты.
2: Я возлюбленному моему, а возлюбленный мне — первый отрывок из Бальсулама. Сказано, отмени свое желание перед его желанием. То есть нужно отменить желание получать, которое есть в тебе, перед желанием отдавать, являющимся желанием Творца. Другими словами, нужно, чтобы человек отменил любовь к себе перед любовью к Творцу. Что и называется, что он отменит себя перед Творцом. И это называется свойством слияния. А затем Творец может светить в твое желание получать, поскольку оно уже исправлено в свойстве получения ради отдачи. И потому сказано «твое желание перед твоим желанием», что означает, что Творец отменяет свое желание. То есть речь идет о сокращении, которое произошло из-за различия по форме. Поэтому теперь есть распространение света в желание нижнего. Поэтому теперь есть распространение света в желании нижнего, которое получило исправление ради отдачи. Ведь в этом состоит цель творения — насладить свои создания. И теперь это может быть реализовано на практике.
1: Прочти еще раз.
2: Еще раз первый отрывок пишет Бааль Сулам. Сказано, отмени свое желание перед его желанием. То есть нужно отменить желание получать, которое есть в тебе, перед желанием отдавать, являющимся желанием Творца. Другими словами, нужно, чтобы человек отменил любовь к себе перед любовью к Творцу, что и называется, что он отменит себя перед Творцом. И это называется свойством слияния. А затем Творец может светить в твое желание получать, поскольку оно уже исправлено в свойстве получения ради отдачи. И потому сказано, чтобы он отменил свое желание перед твоим желанием, что означает, что Творец отменяет свое желание. То есть речь идет о сокращении, которое произошло из-за различия по форме. Поэтому теперь есть распространение света в желании нижнего. Которое получило исправление ради отдачи. Ведь в этом состоит цель творения — насладить свои создания. И теперь это может быть реализовано на практике.
3: Да, дорогой Раф, вот тут написано, что сначала я отменяю свое желание перед Творцом, а потом он может светить в моем в этом желании, потому что оно уже исправлено. Вот что это за процесс такой интересный?
1: Это процесс простой, когда ты это желание получать ради получения делаешь на себя сокращение, но ради получения, на желание ты не можешь делать ничего. Ты можешь делать изменения только на намерение использования желания, но не на само желание. Так на все свое желание ты делаешь сокращение, чтобы не пользоваться ради себя, а ты хочешь пользоваться своим желанием, насколько возможно, во благо Творца. Это твоя отдача, твое отношение к Творцу в исправленном, правильном виде. Как он к тебе, так же и ты к нему. И тогда в таком виде вы начинаете быть в подобии по форме, соединяетесь друг с другом, и тогда, согласно мере, в которой ты находишься с ним в подобии по форме, то наполнение, которое есть у Творца, Высший Свет, переходит к тебе, и ты наполняешься им. И так вы приходите к подобию по форме. Сколько наполнения ты получишь, это определяет твою духовную ступень. Это определяет, насколько ты понимаешь и чувствуешь в духовном мире, потому что это наполняет твои органы ощущений. И тогда в этом ты приходишь просто к слиянию, к отождествлению, к соединению с Творцом. Что символизирует нам это месяц Элуль. Это устремление со стороны человека к Творцу. После того, как он прошел разбиение и разные выяснения, разбиения, разочарования, и переходит к исправлениям. И это олицетворяет месяц Элуль. Тут есть много о чем поговорить, но постепенно. Месяц Элуль, как правило, это месяц слихот, просьба о прощении. Когда мы просим прощения, якобы мы находимся в желании получения ради получения и хотим подняться над ним ради отдачи. Латинская Америка, 12.
2: Здравствуйте, дорогой Рав, спасибо. Я чувствую, что первый шаг для изменения кли получения — это получение и сокращение. Как можно оставаться в радости в процессе сокращения?
1: Зависит, куда ты идешь. Если я сокращаю мое желание получать, в котором я нахожусь в очень ограниченном виде, что называется в осознании этого мира, самый низкий уровень, самый плохой из всего, что возможно, я начинаю раскрывать свои келим в другом виде, в отдаче, то есть в соединении с высшей силой, с келим Творца. Келим Творца — это ради отдачи, намерение ради отдачи. То я в этом нахожусь в радости. И продвигаюсь, и так, насколько я могу соединить свое желание получать и намерение ради отдачи, так я продвигаюсь и начинаю чувствовать Творца, мир Творца, мир отдачи. И в этом постигаю мир истины. Отдачи, любви, объединения — это то, что мы должны стараться прийти к этому. И месяц, который мы сейчас начинаем, символизирует у нас эту работу. Такой период. Дальше Нив.
2: Второй отрывок пишет Бааль Сулам. Сказано: «Я возлюбленному, возлюбленному моему, а возлюбленный мне». То есть тем, что «я» отменяет мое желание получать перед Творцом в свойстве целиком на отдачу, оно удостаивается состояния «а возлюбленный мне». То есть «а возлюбленный» или «Творец» мне. То есть он дает мне благо и наслаждение, заключенные в замысле творения. Другими словами, то, что было до этого свойством скрытия и сокращения, стало сейчас свойством раскрытия лика. То есть сейчас раскрылась цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. И следует знать, что отдающие келим называются именем Юд-Кей, имени Авая, и являются чистыми келим. И в этом смысл слов. Всякий получающий получает самое чистое кли. И тогда он удостаивается состояния, а возлюбленный мне. И он дает ему все благо. То есть он удостаивается раскрытия лика. Однако для этого есть условия, потому что невозможно удостоиться состояния раскрытия до того, как человек получает состояние Ахураим, которое является состоянием скрытия лика, и скажет, что для него это так же важно, как раскрытие лика. То есть он будет в состоянии радости, как будто он уже удостоился состояния раскрытия лика.
1: То есть мы должны прийти к такому намерению, что главное, что Творец получит от меня, чем он наслаждается от меня, в каком виде. В таком виде, когда он максимум наслаждается, я готов оставаться, я хочу быть в этом. И поэтому я не думаю уже, насколько я наслаждаюсь, а насколько в моем состоянии я наслаждаю Творца. И это называется «я возлюбленному моему». Тогда в той мере, в которой я отрываюсь от самонаслаждения и думаю, насколько я направлен на Творца, в этой мере уже Творец может давать мне. И так я начинаю раскрывать его. Согласно закону, подобие по форме. Хорошо. Азия.
2: Спасибо, Рав. Здравствуйте. Можно спросить, почему тут написано «возлюбленный мне», а не «мой царь» или «мой Рав» или «мой учитель»?
1: Это говорит о определенной особой близости. Так каббалисты видят, что это самое правильное обращение. Да.
2: Это указывает на особую связь?
1: Да, это из песни песни.
4: Рав, can I ask a question?
3: Yes.
4: These articles seem like they're a bit hard.
2: Этот отрывок, эта статья, которую мы сейчас прочитали, выглядит немножко сложной для исполнения. Когда мы говорим о исполнении в десятке, то обычно мы говорим о работе в десятке, а тут как бы выглядит так, что я работаю напрямую с Творцом. Можете объяснить?
1: Только вначале нам кажется, что это две разные вещи. Потом кажется, что это две одно за другим. Что вначале нужно соединиться с товарищами, давать им, а потом через них прийти к ощущению Творца и давать ему через товарищи. А когда мы приближаемся к этому больше и больше, то получается, что это становится просто как одна работа, хотя она включает в себя две части. И всегда есть подготовка в работе с товарищами для того, чтобы правильно обратиться к Творцу. Но мы не очень следим, каббалисты иногда не очень точно следят за этим, когда пишут, потому что это уже известно, понятно им, что это так происходит, так это должно быть так устроено.
4: Питактика 30.
2: Спасибо. Я понимаю, ты должен отменить свое желание получения перед желанием отдачи. Вопрос. Как мне проверить, что я отменил желание получения перед желанием отдачи и не отменил его перед еще большим желанием получения?
1: Опыт, друг мой. Балтия 2.
3: Балтия 2.
1: Балтия 2.
5: Извиняюсь, не открылся микрофон. А лик, лицо, это есть намерение Творца, намерение на дачу?
3: Плохо слышно, Винцес.
6: Громче.
7: Маршал Шумимтов.
6: Повтори.
5: Лик. Лик — это и есть намерение Творца, намерение на удачу?
6: Да. Да. Отчилот.
1: Еще вопросы?
6: Хайфа 1.
1: Хайфа 1.
8: Рав, катув.
2: Рав, написано, что хотя есть условия для этого, потому что невозможно удостоиться раскрытия, прежде чем человек получает свойство Ахураим. И я хотел спросить, что это за условие?
1: Это условие, что человек должен получить прежде всего все хилим, неисправленные, и постараться, он должен почувствовать их, он должен постараться исправить их тем, что просит силы исправления. И после этого он приходит уже к по ним.
2: Это начинается с, как он говорит, как бы.
1: Как бы, да.
6: Пятихтику
1: 33.
2: По поводу того же самого условия. Если человек чувствует важность скрытия, как и важность раскрытия, то что происходит с его хисароном прийти к духовному? Откуда есть требование к прорыву, если у него одинаково важность скрытия и раскрытия?
1: Не понимаю, скажи коротко и четко.
2: Условие в конце, что скрытие и раскрытие равны равным образом. Вопрос. Если мы приходим к такому состоянию, то не отменяет ли это хиссарон к отдаче человеку, хиссарон к духовному?
1: Нет, хиссарон к духовному — это как раз быть в подобии по форме с Творцом. И поэтому то, что он приближается к Творцу ради отдачи, это, по сути дела, для него важно.
6: Тель-Авив
1: 4.
9: Туда бакато.
2: Что дает желание получения возможность увидеть желание отдачи и отмениться перед ним?
1: Желание получать тем, что оно начинает быть соединенным немного даже с желаниями товарищей, оно уже в чем-то отрывается от себя и соединяется с ними, с желаниями товарищей. Уже в этом возникает способность поймать что-то вне его, чужое, а не только то, что он слышит, то, что входит в него, то, что находится в нем, то, что исходит из него. То, что поднимается из всей его природы в его рож, голову. А он уже начинает быть соединенным с желаниями и мыслями чужими товарищами, и из этого уже начинает включаться с ними, и от этого у него уже есть восприятие, ощущение другое, новое. То есть он понимает, что есть что-то вне его. Это не просто. Занимает много времени, пока человек воспринимает, что есть реальность вне его, что есть реальность товарищей, вообще реальность вне нас. Откуда она приходит? Почему? У меня нет килим для того, чтобы воспринять ее. И тогда, насколько он соединяется с товарищами, он развивает этим, по сути дела, килим для раскрытия посторонней чужой силы, силы вне его. И так приближается к Творцу. Это правило от любви к творениям к любви к Творцу. Это физическая формула, научная формула. Невозможно иначе развить килим для восприятия более высокой силы, чем наша. Не просто так она называется «высшей». Она выше относительно нашего восприятия. И поэтому воспринять ее можно только через то, что я обретаю килим от окружения. И это через то, что я отменяюсь перед окружением и включаюсь в него. Тогда в том, насколько я включаюсь в него, я привлекаю их килим к себе, я включаю их в себя. И этим я могу уже начать воспринимать высшую силу Творца, потому что я понимаю уже эту методику. И все это называется «я возлюбленному моему, а возлюбленный мне».
7: А
2: когда ты чувствуешь, что ты должен быть в полном сопротивлении?
1: Да, конечно, поэтому написано «каждый, кто больше товарища, его злое начало больше него». То есть если в человеке есть высокая душа, то его злое начало очень большое, сопротивление очень большое. Он должен работать над этим долгое время и не выходить из этого.
2: Но только когда он раскрывает сопротивление, есть возможность отменить себя?
1: В конечном счете, да, но у каждого это в своем стиле.
6: Алмата.
1: Алматы.
8: Учитель, спасибо. Сначала человек проявляет свою любовь к Творцу тем, что он обслуживает его любимое творение. А как проявляется любовь к самому Творцу? От человека или уже от всего творения? Расскажите, пожалуйста, вот про этот переход. Как от любви одного человека к Творцу, как вообще все творение любит Творца?
1: Не могу это объяснить, для этого нет слов. Нужно начать ощущать это. Нужно начать ощущать это. Это не будет... Невозможно выразить это словами.
8: Учитель, а вообще мысль правильная, то есть...
1: Я бы не сказал, что мы так должны идти. Мы должны понять, что прежде всего мы должны построить килим. А наши килим — это то, что мы соединяемся с товарищами. И по ним мы учим, как отдавать им, как они дают нам. Чувствую ли я, что они дают мне, или я перекрываю их отношение к себе. И это происходит в течение долгого времени. И человек становится в этом как бы замкнут, закрыт, он не чувствует, глух, не чувствует, что к нему есть особое отношение. Он не верит даже, что такое бывает.
8: Раф, а потом человек начинает понимать, начинает изучать процесс взаимодействия всех товарищей с Творцом, он уже о себе не думает?
6: За его.
1: Это придет. Это не путайся в технологии. Питахтику 29.
9: Это Дарабаров. Легабе Ахараим Лифней Гилуй.
2: То, что сказано, что за Ахараим следует раскрытие. И поэтому он скажет, что для него это так же важно, как раскрытие лика, то есть он будет в состоянии радости, как будто уже удостоился состояния раскрытия лика. Почему есть такое условие быть в радости? И что это важно?
1: Да потому что мне не важно, в каком виде у меня есть связь с Творцом, главное, что есть связь.
6: Болгария 1.
7: Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, товарищи. Раф, что означает, что Творец отменяет свои желания? Это первый отрывок. Если у Творца только свет.
1: Что он отменяет сокращение. Не то, что отменяет, что условия сокращения не существуют, а что мы поднимаемся, они поднимаются над условием сокращения в отношениях между ними. Тактика 2.
2: Что значит включиться в келим товарищей? Где точка, за которую можно ухватиться? То есть как бы мы уже знакомы, мы постараемся, но что значит включиться?
1: Включиться — это значит быть в общих ощущениях. Что если мы стремимся к объединению с Творцом, то мы начинаем в этом также понимать друг друга. Потому что, по сути дела, наши стремления подобны. Хотя у меня есть мое желание получать, у товарища его желание получать. Но когда мы стремимся к Творцу, мы начинаем также понимать друг друга. Москва 1.
10: Спасибо. А вот увидеть новый мир мы удостоимся после того, как переработаем, что касается личного исправления, то, что и так крутится перед нами, все время крутилось. К чему-то мы применим же, начнем же с чего-то использовать этот механизм, с каких-то простых вещей.
1: Не перескакивай, прежде чем ты к этому пришел. Ты любишь поговорить о вещах, к которым мы еще не пришли. Новый мир, как мы сделаем. Давайте мы выясним точно и сделаем точно то, что нам надо сейчас. И тогда из этого мы придем и выясним, что называется новый мир. Петахтиква 14.
2: Любовь к творениям каким-то образом относится к Вавкей, потому что он пишет, что Юткей — это возлюбленный мне, это раскрытие.
1: Да, мы скоро к этому придем.
6: Интернет.
1: Интернет.
11: Микавказ.
2: Спрашивают с Кавказа, есть ли какая-то задержка между самоотменой и раскрытием света в кли?
1: Конечно, это не в то же время, это не сразу. Откуда человек знает, что он отменил себя, что он находится в правильной подготовке келим? Да.
2: Он спрашивает. Ведь сказано, что спасение от Творца приходит в мгновение ока. Из Мак 19. Как я могу раскрыть, чем я наслаждаю Творца?
1: Это согласно твоему внутреннему ощущению. Где ты можешь отменить себя больше, оттуда ты можешь больше доставить наслаждение Творцу.
2: Из Банк 19 также. Что значит, что Творец отменяет ограничения?
1: Творец отменяет ограничения? Это что мы видим это в пути. Не знаю, как это сказать. Что уже связь между нами становится все менее и менее ограничены.
2: Письмо 27. В первом отрывке мы читали, что Творец отменяет желание. Но каким образом Творец может отменить свое желание? Ведь он полный, абсолютный, он не меняется.
1: Творец не отменяет свое желание. Он опускает сокращение и дает нам больше света, то есть приближается к нам больше, согласно нашим келим, нашим экранам.
11: Микабью 9.
2: Эскобью 9. Как нам представить себе, что мы как бы достигли раскрытия лика, как написано во второй цитате?
1: Что если мы можем раскрыть Творца в устремлении к отдаче от нас к Нему, то мы раскрываем, насколько Он находится в отдаче к нам. Это называется раскрытие Его лика.
2: Все, спасибо.
1: Италия 1.
11: Caro Rav, per ricevere la luce del volto dobbiamo prima accettarlo in Акораим. Intende che devo
2: В свете лика мы сначала получаем в Акораим. Имеется ли в виду, что я должен прежде всего прийти к раскрытию к тому, того, что все от Творца и что Он работает в любви по отношению к нам, но

0: и неважно что, они сразу соединяются в их объединении, в котором они находятся. И тогда я добавляю к этому и Авиют, и Закут, и все, что есть у меня. И вхожу к ним, если я отменяюсь перед ними, самым правильным образом. Пятикова 35. Большое спасибо, Рав. Рав, правильно ли сказать, что часть подобия по форме — это на самом деле, что нет раскрытия, и скрытие — это то же самое, все раскрыто мне, и я должен только раскрыть это через мое отношение к товарищам?
1: Да. 5.31.
0: По поводу отношения к товарищам. В течение дня отношение каждого к товарищам, влияет ли это на то, что придет он на утренний, придет на утренний урок или нет в течение дня?
1: Прийти на утренний урок, это значит, что ты явился на атаку с товарищами, что вы находитесь вместе, и вы хотите атаковать все помехи в пути между вами и Творцом. Это значит прийти на утренний урок. Это как являются на битву. Поэтому тот, кто не приходит, он просто изменяет.
0: Какое отношение должно быть между нами, чтобы создало такую силу, которая заставит, подтолкнет товарища прийти на утренний урок в течение дня?
1: Когда вы показываете всем, насколько вы цените товарищей только по их присутствию на утренних уроках. Понятно? Хорошо.
0: Извините, как показать такое отношение? Не относиться к нему, не давать ему...
1: Говорить о важности. Говорить о важности. Не может быть, чтобы человек не встал на утренний урок. Ну, если он находится на работе, как наши товарищи, которые... проживают на таких местах земного шара, что они не могут присутствовать на уроках. Но если он, если у него вечернее время или ночное, он может быть. То есть только важность. Как Рабаш пишет, если бы ему кричали, что есть пожар, и вскоре все будет в огне, то, разумеется, он выскочил бы из кровати. Так и у нас. Все зависит от важности. Я не представляю себя, чтобы кто-то мог не встать на урок. Так нужно отменить какие-то вещи, которые не очень важны в течение дня, пойти спать раньше. Есть люди, которым достаточно 4 часов, и есть такие, которым недостаточно даже 8. Все зависит от природы человека. Но вместе с тем, когда он сокращает часы сна, пусть он поднимет важность урока.
0: Да. Я думал, в последнюю неделю две была такая мысль, что если мы дадим товарищу более теплое сердечное отношение, то он вдруг почувствует, что он стремится к утреннему уроку. А получается, что это может быть не так.
1: Я скажу тебе, мы во времена Рабаша проверяли все эти вещи и видели. Что люди просто не умеют управлять своим временем. Управлять своим временем. Я учился у Рабаша. или ты работаешь над книгой или там у компьютера,

0: Или ты работаешь на своей работе, или ты ешь так быстро и отдыхаешь, спишь. И все. И нет иного. Мы так устраивали свою жизнь. Но не было лишнего времени, когда просто сидели и говорили. Все входило, все подпадало под определение, что ты делаешь сейчас. И это очень важно. Потому что пустое времяпровождение, такое свободное время, то, что у нас называется, это вещь самая ужасная.
1: Нив.
0: Третий отрывок.
2: Можно еще раз прочесть второе, можно перейти к третьему.
0: Нет, мы закончили с вопросами по второму отрывку.
2: Да, номер три пишет Баля Сулам. Мы должны пробудить наверху желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Прочтем еще раз третий отрывок, пишет Баля Сулам. Мы должны пробудить наверху желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное.
1: Киев.
3: Так вот, что значит пробудить желание свыше? Мы же вроде учим, что у него постоянное желание отдачи нам. Нас только надо поменять, а тут говорится, что надо его еще желание как-то пробить.
1: Либоре есть рацион лейти в ленивраф бемехус.
0: Творца есть желание насладить творение на 100%.
1: Ликулам.
0: Всех. Если ты хочешь, чтобы к тебе было особое отношение, чтобы Творец отнесся к тебе, чтобы он особо тобой занимался, исправлял, приближал тебя, создавал из тебя исправленное кли, то ты должен пробудить его желание. Ты слышишь?
3: Да, я слышу. И в отрывке это же прочитали мы. Но я только не понимаю, как, что значит пробудить его желание.
1: А, левакеш.
0: Просить, производить различные действия, которые нравятся ему, которые он любит. И тогда он обратит внимание на тебя и прислушается к тому, о чем ты просишь, и сделает то, что ты просишь.
3: А что значит делать то, что ему нравится?
1: Ну, аталоидея маму цехем вейнав.
0: Ну что, ты не знаешь, что ему нравится? Творец любит, когда ты любишь товарищей, и когда ты связываешься с ними, сближаешься с ними, помогаешь им, распространяешь знания о нем, всему миру, отдаешь всему миру, приближаешь его к объединению, к слиянию, к возвращению в систему Адам Ришон. Все эти вещи ему нравятся, и если ты это делаешь, то ты уже начинаешь привлекать его внимание к себе. И тогда ты просишь об исправлении. Какое исправление? Чтобы он тебе дал больше сил, больше возможностей сблизиться с ним, чтобы исполнить свою роль более важную. И так мы продвигаемся.
3: А вот эти вот все действия, ну, то, что вы сказали, и сближение с товарищами, и распространение, они дают человеку вот это ощущение, что Творец слышит его, что вот он сейчас...
1: Кен.
0: Да. Замечательно. И именно таким образом человек чувствует, что он приближается к Творцу. Насколько он приближается, сближается с товарищами, из-за этого он должен чувствовать, что он сближается с Творцом.
4: Италия 4. Buongiorno, Rav, grazie.
2: Что значит, что мы дополняем наше желание получать, когда мы поднимаемся над сокращением?
1: Рега.
0: Секунду.
4: Раб, è scritto che quando io dirigo il mio desiderio di ricevere per beneficiare il Boren, il mio desiderio di ricevere.
2: Написано, что когда я направляю мое желание получать, чтобы насладить Творца, достать наслаждение Творцу, то мое желание получать восполняется, становится совершенным, я могу пользоваться им.
0: Да, так в чем вопрос? Еще раз. Прошу прощения.
1: Repeat, please. Your question.
0: Повтори, пожалуйста, свой вопрос.
2: Почему я не могу пользоваться моим желанием получать для себя и так быть совершенным?
0: Потому что этим ты не возвращаешься к объединению с другими. Творец разбил желание, общее желание получения на части для того, чтобы все эти части почувствовали, что они должны объединиться, чтобы они объединились, и объединение, и в объединении между ними они определяют Творца как силу, которая их объединяет, и так они поднимутся на уровень Творца. Все разбиение было только для того, чтобы поднять человека, каждого и всех вместе, на уровень Творца. Это признак того, что Творец любит их. Он желает дать им самый высокий статус, который только можно.
4: Grazie, Rav.
0: Москва 1.
5: Мы слышали особый урок от Рава на тему «Я возлюбленному моему, а он мне». Мы слышали много, но давайте поработаем с этим в десятках. Итак, вопрос на семинар. Что особого в этом духовном состоянии, которое мы слышали, «я своему возлюбленному, а он мне», и что это требует от нас? Давайте подведем итог из того, что мы слышали от Рава. Что особого в состоянии, которое называется «я своему возлюбленному, а он мне», и что это требует от нас? 6 минут, семинар, пожалуйста.
2: Что особенно в этом, что есть связь с Творцом? Свойство отдачи уже ты его обретаешь. Это очень особая вещь. Возлюбленный мой — это Творец, а я — это творение. И вопрос был, что там особенного? Какое там было продолжение? Особого в этом. Ну, я сказал, что есть связь с Творцом — это самое особое, что есть. Нет ничего более высокого, чем это.
5: Да, начало здесь. То, что творение начинает работу. Здесь все как бы начинается с того, что соединяет все это не свыше, а снизу.
2: А то, что он требует от нас, это отменить наше желание получать и включиться с товарищами, чтобы Творец мог исполнить наше желание.
5: По всей видимости, это связь с Творцом, по всей видимости, это вход в духовный мир. Я своему возлюбленному, он мне. И мы начинаем быть в своего рода диалоге, мы начинаем говорить с ним, он со мной, есть связь.
2: Я чувствую, что это возможность, такой период просить у Творца. Он просто опускается к нам, чтобы дать нам эти силы, чтобы мы были ближе друг к другу, ближе к Нему. Просить этой близости между нами. Просить, чтобы действительно это скрытие, которое Он дал нам как раскрытие, раскрыть особую связь между нами и Им. Тут действительно есть что-то особое, духовное. И мы должны взять это двумя руками и сделать все, что можно между нами, и открыть все, и попросить у него вместе, чтобы он действительно дал нам эти силы подняться над эгоизмом, над самим желанием получать для себя, прийти, подобиться ему, все для него, ради него.
5: Я своему возлюбленному, он мне... Когда мы помогаем друг другу сконцентрироваться на том, что важно, что истинно и что стоит делать в нашей всей иллюзорной жизни.
2: Да, я ответил, что требует от нас, что требует от меня. Что требует от меня эта связь, это подобие по форме с Творцом. Чтобы прийти к подобию по форме с Творцом, мы слышали, что надо отменить эго, отменить желание получать наше, потому что Творец целиком отдающий, а мы противоположны ему. Ну вот, и мы должны что-то отменить. Я не то, что отменяю себя, я просто учусь любить, как он любит, через товарищей, с товарищами. И так мы отменяем эго.
5: Да, требование, чтобы мы на самом деле могли старались и захотели этого как-то возможно сделать. Я же не чувствую Творца, могу себе представлять разные вещи. Но нужно, чтобы мы произвели какую-то работу между нами, старались вместе друг с другом работать в правильных взаимоотношениях и таким образом постепенно уподобиться ему.
2: Да, это требует от нас стремиться к нему, стремиться к силе любви и отдачи, чтобы она пребывала в нашей десятке, чтобы мы просто захотели этого всем нашим желанием и работали бы в этом направлении, пока не пробудим его.
5: Я это делаю с помощью двух свойств, которые существуют во мне. Первое — это желание получать, что я хочу быть в связи с Творцом, раскрыть его через товарищей. Все происходит между нами, не в другом месте. Не нужно каждый раз напоминать об этом. И второе свойство — желание отдавать. Я хочу быть как Творец, я хочу привести свет в группу, я хочу привести силу объединения, и что нет никого, кроме нее. И между двумя этими силами я действую.
2: Да, и тут использует эту возможность, которую он дает нам направить себя через товарищей, всякий раз приходить и видеть, как Рав сказал, приходить на утренний урок, как в бой или на войну, просто бороться с этим началом, которое мы раскрываем все больше, и не уступаем, мы даем друг другу силы, мы еще ближе приближаемся к нему.
5: Желание получать все время нас путает, изобретает для нас заботы, стремления, цели к вещам, которыми мы не управляем. То, чем мы управляем, это как мы поклонимся со всеми этими стремлениями к Творцу и сделаем товарищей короной нашей жизни.
2: Да, это действительно требует от нас быть в десятке, в группе, как в чем-то, что поддерживает, подталкивает, укрепляет товарищей. Это наши требования к товарищам, давать им силы, чтобы прийти к цели. Да, друзья и подруги, мы сейчас посмотрели урок, мы участвовали в нем, прочувствовали его, и, между прочим, на уроке были отрывки, были слова, мы снова прочтем отрывок номер 3, попытаемся выяснить его, немножко войти в глубину. И Рав дал хорошее объяснение этому. Мы читаем отрывок номер 3, если нам можно его поставить. Вот, хорошо, спасибо. Мы должны пробудить наверху желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху в общем есть желание насладить свои творения, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Еще раз. Мы должны пробудить наверху желание передавать вниз. Ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание. Но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свое творение, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Что значит пробудить его желание? И как нам это сделать? Как это делают? Что значит пробудить его желание? И как это сделать? 5 минут.
5: Пробудить его желание. Мы учим, что Творец, он сила отдачи, свет, он находится в абсолютном покое. Все, чего не достает для того, чтобы почувствовать этот свет, это правильная кли. И поэтому единственное, что нужно пробуждать, это правильная кли с нашей стороны. Когда у нас будет правильное желание, кли, объединиться, быть в отдаче, свет просто войдет.
2: Да, мы должны пробуждать хиссарон, чтобы передавать друг другу все блага. Мы действительно хотим от всего сердца сделать добро товарищам, желать, чтобы между нами было объединение и любовь, и чтобы это то, чего нам не доставало.
5: Без объяснений Рабаша и нашего Рава я бы никогда не знал, не понимал, о чем здесь написано. И то, что я понимаю, то, что мы хотим, чтобы Творец дал нам все добро, которое Он хочет дать нам, то просить желание давать. И этим мы подобны Ему. И тогда это единственное, что Он готов дать нам и хочет дать, потому что только так Он может раскрыться в желании отдавать.
2: Да, мы слышали, что Рав говорит, что Он проверяет нас согласно нашим килим, согласно экрану и отраженному свету. Мы должны все время видеть, как мы даем товарищам, как мы действительно хотим реализовать нашу отдачу между нами. наслаждать друг друга, укреплять друг друга, видеть действительно, что наша цель, в самом деле, любовь. Любовь, уподобиться ему, сокращать себя перед товарищем, все время видеть товарищей большими, как неотделимую часть меня, все время видеть их моими частями, это творится.
5: Пробуждаем желание наверху, благодаря тому, что мы снизу пробуждаем друг в друге желание уподобиться Высшему Свету.
2: Да, сначала это кажется так, что Творцу нужно наше желание, чтобы как будто пробудить его, как будто ждет от нас чего-то. Но если мы все время смотрим, что Творец добрый, дающий добро, все, что он дает, это только нам во благо, то он из этого действия хочет только одно — не отменять нашего выбора. Он просит, чтобы мы желали этого. Если бы он хотел, изначально он бы создал творение по его желанию, и все. Но здесь он дает нам право выбора. И когда мы хотим этого, он исполняет. Ну, что действительно мы хотим.
5: И как мы показываем, что мы этого хотим? Мы это тоже изучали в статьях «Свобода выбора», «Поручительство». Это единственный путь показать, что мы хотим этого, это выбрать правильное окружение и находиться между правильными товарищами в правильной группе, в Небарухе, в том месте, которое пробуждает нас все время, это желание быть отдающими.
2: Сегодня действительно группа большая. Если мы входим в группу, то нет ускорения времени, есть ускорение времени. Что ты делаешь? Входишь на кухню, делаешь какую-то маленькую вещь, видишь воздействие товарищей, это все действует, мы чувствуем, насколько он хорош, и насколько это прекрасная вещь, духовная. И это развивает желание Хисарон к еще.
5: То, что нужно наверняка, это быть вместе с товарищами. Самое надежное средство, неважно где, в каком месте, быть вместе с товарищами.
2: Все время выстраивать нашу жизнь так, чтобы урок был тот, для чего мы живем. Все остальное мы исполняем, потому что нужно исполнять, чтобы жить. Но мы живем, чтобы быть на уроке, в контакте с Высшим Светом, и учимся уподобляться ему.
1: Ну, это...
5: Ну, на самом деле, сделать наше желание как его желание, и сделать наше желание как его, это стать как он, это то, что хочет Творец. Он ничего другого не хочет, хочет привести нас к своему уровню, к своей высоте. И какая честь выпала нам, по-настоящему честь, подарок с неба. Очень волнующе. Это то, что он хочет. Нет у него ничего другого.
2: Короче, нам нечего пробуждать его, нам надо пробуждать себя. Пробуждать себя, чтобы идти в правильном направлении, а он уже даст нам правильный толчок.
5: Да, друзья, на самом деле поразительный отрывок Бааль Сулама из Шамати 57. Давайте еще раз прочитаем его, и тогда поднимайте знаки вопросов, задавайте вопросы каждый, кто хочет, на любую тему. Говорит Бааль Сулам в статье Шамати 57, приблизит его к желанию его отрывок. Мы должны пробудить наверху желание передавать вниз, ибо еще недостаточно того, что у нас есть желание, но должно быть доброе желание также и со стороны дающего. И хотя наверху, в общем, есть желание насладить свое творение, он, тем не менее, ждет нашего желания, чтобы оно пробудило его желание. То есть, если мы не способны пробудить его желание, это является признаком того, что желание со стороны получающего пока еще не полное. Итак, мы говорим о месяце Луль, мы говорим о духовном состояние Луль, я своему возлюбленному, а он мне. Пожалуйста, задавайте вопросы на эту тему или на другую, на любую другую тему, и вопросы в системе Арвут здесь. Поднимайте руки, каждый, кто хочет, пожалуйста.
6: У меня есть такой конфликт. Я не способна увидеть Творца как товарища. он настолько велик для меня. Как подняться над этим противоречием? Как увидеть его как товарища?
2: Еще раз вопрос.
6: Я не могу увидеть Творца как своего Творца. Он чересчур высок для меня.
2: Слишком высокий, высокий для меня в чем?
6: Как я не могу видеть своего нашего раба своим товарищем, потому что он учитель, он что-то высокое, а Творец еще выше, чем наш раб. Как я могу видеть его, как ощущать его как товарища? Товарищ — это кто-то на моем уровне.
2: Да, если товарищ высокий.
6: Ну, он все-таки мой товарищ, и как ты, например, извини, я как я вижу вас, вы все-таки мои товарищи на более высоком уровне, но все-таки вы по-прежнему мои товарищи. Мы не на уровне Творца.
2: В чем более высокий?
6: Больше стремитесь. Больше лет занимаетесь каббалой, больше.
2: В чем больше равнолюбие, а больше лет?
6: Да. Я не знаю. Это для меня противоречие. Я не могу увидеть Творца как товарища. Он не мой товарищ, он где-то там. Это сила. Как я могу ощутить, увидеть его как товарища? Это что-то... Не получается это у меня, не сходится.
2: Да, я когда слышал от Рава, не знаю, что Творец не может быть больше, чем товарищ. Это усложняет твой вопрос. Верно?
6: Да, еще сложнее.
2: Очень удобно видеть, разделять. Я понимаю, что ты говоришь. Я с Творцом, я хочу видеть его, быть с ним в какой-то связи. Я с ним. Понятно, что Творец великий, создал, вообще ничего сравнивать. Я и он, да, он великий. Точка. Почему бесконечное число причин? В середине есть разные люди, такие, которые как-то пришли учиться со мной, мне их поставили в ту же десятку. Я сейчас не должен быть большими в моих глазах. Ну ладно, пусть будут большие, но Творец, он великий. Так?
6: Да, точно.
2: Это как раз и есть наша работа. Это здание с двумя этажами, да? Пока мы не придем на первый этаж, чтобы видеть товарищей настолько большими, как сейчас тебе кажется, Творец. Нет раскрытия Творца. Свич такой, все. Нет, все. Вопрос верный. Теперь Творца мы не можем опустить к нам, не получится. Верно, он к нам не спустится, он наверху. Мы хотим прийти к нему, нужно возвеличивать товарища.
6: А это отвечает на мой вопрос. Теперь уже нет противоречия.
2: Рав сказал в начале урока, я записал себе это даже, просто в начале урока, он сказал, насколько я возлюбленному моему этим раскрою, что возлюбленный мне. Насколько я возлюбленному моему, я этим раскрою, что возлюбленный мне. Ждут только нашей работы по отношению к товарищам. Если будем правильно работать с товарищами, Творец раскроется.
5: Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Да, пожалуйста.
7: Шаббат шалом лекулам.
6: Когда мы говорим о своем желании, надо как бы его соответствовать желанию Творца. Говорится здесь о духовных желаниях, быть в вере, как бы к нему, быть слитым с ним. И я не вижу другого желания. Я ошибаюсь?
5: Нет, вы не ошибаетесь, а вопрос.
6: Это и есть вопрос. Если мы просим чего-то другого, или, и в этом я уверена, мы должны только обращаться к нему, и все к нему.
5: Это совершенно верно, да. Сегодня на утреннем уроке мы слышали от нашего учителя, что центральная проблема в том, что то, что мы делаем, все должно быть для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу, и на этом акцент. И мы в нашем восприятии все время готовы делать вещи только для того, чтобы увеличить наше желание получать. Так мы, то есть мы облачаем и духовную цель в эгоистическую. Но единственная цель, поэтому Бааль Сулам и Рабаш, если обратите внимание, основное в каждой статье начинают или заканчивают, или в процессе, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. И это повторяется в любом месте, в любой статье, при любой возможности. Не просто так. Они занимаются именно этим. То есть, что усилие человека в конце должно быть доставить наслаждение, свойство отдачи, по сути дела, Творцу. Спасибо. Еще вопросы? Женщины Европы 5, пожалуйста.
8: Добрый день, большое спасибо за замечательный урок. И во время урока Рава спросили, как я узнаю, что я отменяю свое желание получать перед желанием отдачи, а не перед еще большим желанием получения. И Рав ответил: через опыт. За годы изучения этот вопрос постепенно исчезает из поля зрения, и это больше не болит. Что меня может встряхнуть, чтобы этот вопрос зазвучал у меня по-новому, с еще большей силой? Спасибо.
2: Набираться опыта, как Рав сказал. Я думаю, что он ответил. Мне кажется, что Рав ответил, потому что он другими словами говорит, как я могу объяснить тебе. Невозможно объяснить, что такое желание отдавать. Он говорит, делай, пытайся. Задавай все время этот вопрос. Наберешься опыта, и тогда поймешь. Это
8: да,
2: что Рав ответил.
8: Проблема в том, что этот вопрос постоянно исчезает. Как бы я не хочу больше им задаваться. Вот это, в этом-то и проблема. То есть я не могу набраться опыта таким образом.
9: Нахон.
2: Верно, правильно. Надо помогать друг другу, чтобы этот вопрос не исчез. В конце нам нужен именно этот хиссарон. Нам не нужно наполнение, нам нужно, чтобы нам не доставало понятие, ощущение, что такое ради отдачи. В этом вся работа. Работа построить хиссарон, не получить наполнение. Потому что если мы получим наполнение, это как раз снова смена одного желания на другое желание. А мы живем в мире, в котором хиссароны приходят к нам, приходят от окружения, осознанно, неосознанно, но все время не достает чего-то. Но об этом говорят, говорят о желании получать, что грешники хотят 100, получают 200 до дня своей смерти. И пока желание получать не умирает. Когда желание получать умирает? Именно когда человек раскрывает, что он грешник, что он в таком виде все время продолжать желать еще и ничего не получать, не только прилагает усилия, будет работать без всякой цели, а и ничего и не получит из этого. И тогда только проигрыш. И тогда он говорит, я хочу умертвить эту форму работы, эту форму действия. Это правильный хиссарон. Когда у него есть этот хиссарон, он получает желание отдавать. Но как нам это сделать? Самостоятельно, ты права. Эго все время смазывает это, убегает. Поэтому у нас есть десятка, есть глава десятки. Есть группа, и эта группа должна все время пробуждать нам этот вопрос, как прийти к ради отдачи, как достичь этого хиссарона. Это тот хиссарон, о котором Рабаш сказал, где эта аптека, где можно это купить, именно этот хиссарон.
5: Да, вопрос, как бы, если вас правильно понял, вы спросили, как будто, что человек может решить собственными силами, а человек этого не может сделать собственными силами. Единственное, что он может сделать, это вести себя под воздействием окружения, которое будет все время промывать ему мозги, добавлять все больше желаний и стремлений, которых у него нет в естественном виде. Он против этого. Все это тема «Я возлюбленному моему, он не» говорит о пробуждении, как мы пробуждаемся снизу, как мы пробуждаем, что такое месяц Элуль. Это говорится о пробуждении. Человек не хочет пробуждаться. В общем, человек, если бы это зависело от него, оставался бы в своем постоянном состоянии. Любое действие, которое требует от него сделать что-то против желания, я сопротивляюсь этому. Если бы нам сказали продолжить увеличить урок на 10 минут, мы этого делать не будем. Но если бы мы попросили это сделать, все были бы против, потому что естественным образом это требует дополнения, добавки с моей стороны. Я могу объяснить, почему это неправильно и так далее. Мы можем сделать только одно — вести себя в окружение, и когда мы уже пришли в окружение, дать этому окружению подействовать на нас. Прежде спросила госпожа Шилин, если я не вижу своего товарища как большого, он не повлияет на меня. Он может без конца говорить, это на меня не повлияет, я его уменьшаю. Когда я его уменьшаю, я от него ничего не получу, ни впечатления, ни величия. Все зависит от моего отношения. Вокруг меня бесконечное количество примеров величия и важности цели. Я не могу получить впечатление от них, потому что я их не возвеличиваю. По мере возвеличивания них, я получу от них величие и важность. Прав говорит, пользуйся завистью, тщеславием, страстью, потому что все средства, о которых говорят каббалисты, потому что человек, естественно, сопротивляется духовному процессу, о котором мы говорим. Это облачается в более умное желание, изощренное получается. Но оно против, потому что все, что требует от нас изменения, мы отталкиваем. Поэтому упражнение, которое предлагает Бааль Сулам в статье «Свобода воли», затем Бааль Сулам и Раф, это вести себя в окружение. Когда ты привел себя в окружение, она тебя омывает водой. Хочешь получить эту воду, возвеличь их. Если ты их уменьшаешь, не помогает. И если привел себя в окружение, оно не повлияет на себя. Все время менять окружение, каждый день, это не значит менять окружение, а дать ей окружению воздействовать на себя больше. Поэтому это очень важный вопрос. Нет у меня возможности пробудить этот хиссарон самому, как будто я способен, только не нашел формулу. Формула существует — войти в окружение и дать ему повлиять больше. Женщины Москвы.
10: Дорогие наши преподаватели, вопрос, во-первых, очень радостно, что началась эта серия уроков, вот, и вопрос такой, пробуждение снизу, оно очень важно, но постоянно, ну, в каком виде оно должно проявляться, не совсем понятно. Вопрос конкретный, все мы знаем эту притчу, когда царь узнал о преданном рабе, захотел его приблизить, но глуп и необразован раб. Так вот, в чем наша глупость и необразованность? В каком плане мы должны образовываться? В чем мы должны расти? Чтобы он нас услышал, чтобы он захотел действительно пробудиться к нам.
2: Да, на это тоже Раф ответил, может быть, отвечает на вопрос. Кажется, похожий вопрос есть у всех, и Любин вопрос тоже. Да. Раф сказал нам сегодня на уроке, что высшая сила, она выше нашего восприятия. Почему она выше? Потому что мы не воспринимаем ее, она выше относительно нашего восприятия. Поэтому восприять ее можно только с помощью того, что я строю килим из окружения. Строю килим из окружения. Мы строим желание из окружения. Это как раз и есть наша работа. И вопросы, мне кажется, крутятся вокруг этой точки. Потом он еще сказал, что мы должны делать действия, которые нравятся ему. Что значит действия, которые нравятся ему? Мы читаем, что нет никого, кроме него. И все, что мы думаем и делаем, чувствуем, все приходит от Творца. Так что значит действия, которые нравятся ему? Снискали милость в его глазах. Только одно. Просить, чтобы у нас был хиссарон отдавать, как он. Это свет хочет нам дать. Этого он ждет от нас, что мы сделаем. Что мы как группа попросим, прежде всего, друг относительно друга и относительно него, чтобы у нас была возможность отдавать, как он, быть подобными ему. У нас нет такого хиссарона. Естественным образом, нет, не существует в природе такого хиссарона. Существует любой другой хиссарон, кроме этого. Мы хотим еду, секс, семью, деньги, почести, власть, знания. Все мы хотим, кроме хотеть отдавать, как он. Это просто чудо. Это мы должны создать внутри нашей лаборатории, которая называется «Десятка», внутри нашего региона, внутри общей группы Бней Барух, для того, чтобы мы сделали действия, как наш Рав, как Рабаш, Барасулам, которые знают, как просить об этом желании. Это очень-очень сконцентрировано. Нет ничего другого, чего ждут от нас. Нам нужно, чтобы у нас было желание отдавать. Желание отдавать, не способность отдавать. Потом уже будем отдавать, чтобы было такое желание, чтобы захотели отдавать.
5: Еще вопросы? Да, пожалуйста.
6: Прежде всего, большое спасибо вам. Шаббат шалом. Я не знаю, как это выразить, но тем не менее. Также и у меня тоже есть такое противоречие. С одной стороны, как сейчас сказал Гилад, желание отдавать ему. Мы всегда делаем это через работу в десятке. Мы должны возвысить своих подруг, а с другой стороны, я возлюблен своего, возлюбленный мне. Это я должна как бы отдавать подругам или я должна отдать от них. Я отдаю Творцу через подруг, это я понимаю. Но когда мы говорим «я» и Творец, получается, что мы, в общем, используем все, что Он создал, самым эгоистичным образом. Не знаю. Я не знаю, Фила, даже как задать вопрос. Но есть тут такая диалектика, которая непонятна. Это двойственность. Я то, что я даю, как бы молюсь от порог, чтобы Творец доставил им, и они доставили наслаждение ему. Так я это воспринимаю. Или я прошу, чтобы я уподобилась ему. Чего я прошу? Спасибо.
2: Да, из ло лишма приходит к лишма, точно как ты говоришь, это непонятно. То, что Раф объяснил, что отдавать, нельзя понять, что такое отдавать. Нужно желать создать окружение, которое подтолкнет нас к желанию отдавать. Это окружение является средством, это использование друг друга, мы используем друг друга в группе, в десятке, чтобы достичь чего-то, чего нет ни у кого из нас. Прекрасно. Какое еще общество есть в мире, где можно использовать друг друга, чтобы достичь чего-то, чего у нас нет, свойства, которого у нас нет? Не просто как грабители. Ты умеешь водить, а я могу взломать сейф, мы вместе соберемся. Нет, чтобы каждый изменился. В конце мы не хотим изменить ни Творца, ни товарищей. Мы должны изменить себя, чтобы наше отношение к реальности изменилось. А самостоятельно невозможно, что поделать. Мы зависим и от товарищей, и от Творца мы зависим. Что общего у товарищей, что все в той же беде, в той же проблеме. И поэтому мы согласны заключить между нами союз. Это называется взаимное поручительство, что мы помогаем друг другу, насколько возможно, даем все, что можно, чтобы помочь друг другу достичь то, чего ни у кого из нас нет. Эгоистически ли это? Конечно, эгоистически. Так это обязано начинаться. Это здоровое желание. Мы не люди, отрешенные от реальности. Это называется ло лишма. Да человек делает это и раскрывается, он делает это для себя эгоистически. Как это изменится в лишма? Это работа света, не наша. Мы должны просить об этом.
5: Туда. Отчелот. Спасибо. Еще вопросы? Лондон, пожалуйста.
11: Hello, friends. Hello, world clay and teachers.
2: Здравствуйте, учителя, мировой клей.
11: My beloved is for me. Is an impactful statement that.
2: Я возлюбленный моему, возлюбленный мне.
11: The version of Linden before.
2: Это высказывание. Не хочу быть в версии Линдона, которая была до того, как я пришел. что будет оберегать нас, защитить нас. От того, чтобы увеличить эгоизм еще больше, чем то ощущение, есть у нас сейчас. Чтобы защитить нас, чтобы мы не упали еще больше в Ситру Ахру. Чтобы мы влюбились в слова Рава, Рабаша, всех каббалистов.
5: Да, прежде всего, радует то, что вы собираетесь в Лондоне, все товарищи, которые там находятся. Очень важно физическое собрание. Да, именно. Мы очень рады видеть вас, и что Линдон там. Вообще, ценность собраться вместе — это очень важная вещь. Собраться физически дает огромные силы, и поэтому радует видеть товарищей со всего мира, что они это стараются делать. Это непросто, но это важные усилия. Я скажу коротко. Каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше. И то, что ты спросил, Линдон, если правильно понял, что... защитить нас от того, что будет расти желание получать. Оно, конечно же, будет расти, не то чтобы оно не росло. Это не является плохим, что растет желание получать. Вопрос только против него. Мы должны также увеличить ту часть, которая называется точкой в сердце, и развиваем их. И в этом мы действуем как бы параллельно. Невозможно продвигаться в духовном без того, чтобы росло желание получать, но только против желание получать. Мы приходим в окружение. В этом окружении мы все время поднимаем важность и величие цели, важность и величие свойства отдачи. Это называется «сделай себе рава», когда ты превращаешь свойство отдачи в большое, важное. Ты входишь в десятку, ты входишь в группу, и постепенно этот процесс, усилия наши, все время, и также в большей части вопросов, которые есть, мы как будто справляемся собственными силами. Мы этого не делаем. Нет у нас силы, возможности справить себя. Есть у нас силы и возможности прикладывать усилия по объединению и в соответствии с этим выстраивать кли, стремление, требования, молитву, просьбу, чтобы свет, возвращающий к источнику, изменил нас. Так если желание получать выросло, но в соответствии с ним выросло и требование к свету, возвращающему к источнику, чтобы исправило, это положительный процесс. И это две силы. Мы все время действуем в науке каббала с двумя параллельными силами. Невозможно продвигаться на одной ноге. Всегда продвигаются двумя линиями, двумя желаниями, двумя силами. Поэтому есть у нас три средства РАФ. Группа — это десятка и книги. Из книг мы привлекаем свет. С десяткой я пытаюсь выстроить связь, которая называется Творцом. И в предыдущем вопросе Яэль. Творец — это не образ, это система связи, которую мы выстраиваем между нами. И в соответствии с ней может облачиться выше. И это он пишет как раз и в третьем отрывке, когда человек строит вместе с товарищами правильное кли, требования, стремления, в этом может облачиться Творец. Вот и все. Я пребывал среди них. И есть процесс, мы должны выстроить стремление, желание, требования, просьбу Творцу, а Творец уже все восполнит.
2: И, как Раф сказал, просто просить делать действия, которые нравятся Творцу. И тогда он услышит и сделает то, что ты просишь.
5: Да, итак, мы входим в очень особый период. Мы слышали от учителя, это период пробуждения снизу, и это вплетается в процесс, который проходит весь мир. Здесь, в Израиле, мы пробуждаемся к региональному конгрессу, и давайте воспользуемся этим временем, чтобы себя пробудить, поможем друг другу. Мы видим, что сами не можем пробудиться, но вместе это может быть успешнее. Будем стараться и завершим песней.

0: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
1: Это мистер Хамешесре.
0: 15-й отрывок. Давайте стараться правильно выстраивать взаимоотношения между нами. Намерение, которое проходит от сердца каждого к сердцам товарищей. И от всех, сердец к Творцу.
2: Мазаль тов, хаверим, лекол эхад ше йошев по.
0: Поздравляем, друзья, каждого, кто сидит здесь или вообще во всем мире и участвует в этой трапезе. Поздравляем, что мы удостоились находиться в окружении. Поздравляем с тем, что благодаря этому мы наверняка сделаем шаг вперед в нашем духовном продвижении и также подведем итог недели. И мы все приветствуем эту трапезу в конце недели и хотим дать немного времени вначале поговорить между собой, поделившись впечатлениями, что произошло в течение недели, что относительно нашей темы «Я своему возлюбленному». А он мне. И всем, друзья, приятного аппетита. Когда есть у нас возможность свыше. И мы слушаем то, что говорит Рав, видим клип или смотрим урок, читаем какой-то отрывок в зуме в десятке из утреннего урока. Мы на самом деле удостаиваемся свыше, чтобы нам дали какое-то направление, потому что в любую секунду нам нужно направление. В каждое мгновение нам нужно, чтобы цель росла среди нас, и чтобы нам напоминали, что только через наше объединение мы можем прийти к этому, приблизиться к этому. А до этого, когда мы провели такой семинар здесь у нас за столом, я обратил внимание, что так же, как мы слушаем Рава, что все, что он говорит, это то, что написали Бааль Сулам, Рабаш, каббалисты во все поколения. Рав это принес нам, чтобы наши сердца могли почувствовать и соединиться. И я по-настоящему почувствовал, что каждый товарищ, который говорит, буквально говорит словами Рава, для того, чтобы у нас была возможность и здесь соединиться между нами, соединить наши сердца, и также для того, чтобы быть еще немного более слитыми с нашим Равом. И мы хотим, что когда мы будем сейчас смотреть клип, мы были в том же устремлении, чтобы мы через объединение между нами услышали Рава и были слиты с ним. Давайте посмотрим клип. Это то, что очень важно мне, всем нам, всем вместе. Как мы воспринимаем его, хотя написано о нем, что он творец скрывающийся, что он как бы убегает от нас, но мы также учим, что это как подобен мой возлюбленный оленю, так же как олень убегает, но все время обращает голову назад, чтобы видеть, кто за ним, так и Творец. Он, с одной стороны, убегает, и все время вот так между нашими руками как убегает, хотя мы хотим его словить, а он снова убегает. И вот мы снова вроде бы приблизились, чтобы словить его, и он снова убегает. И так, такими вещами мы понимаем, что это для того, чтобы пробудить в нас настоящее желание к объединению и между нами с Творцом. Так это своего рода флирт, игра, когда в отдалении и приближении, в таких движениях мы в конце концов постигаем его. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, самое ближайшее, мы придем к состоянию, когда связь между нами сформируется таким образом, что она будет соответствовать согласно своему свойству. Эта связь, что будет согласно своему свойству, соответствовать раскрытию Творца, и так это произойдет. Итак, друзья, я тоже хотел рассказать что-то в то время, когда мы здесь говорили, как и все. Шалом сидит передо мной, и он сказал, что есть у него вот этой трапезы ощущение того, что это самое особенное. И согласно корню ветви, это подъем миров, что-то возвышенное. И вдруг я вспомнил, группа Киев — это то место, откуда я приезжаю, я увидел там товарища Толика. Это очень много лет. Они, к сожалению, нас не слышат. Вот он сидит там справа. Было много раз такое состояние, когда я приходил на трапезу, и были только мы вдвоем, и Барух тоже иногда был с нами, который живет в Киеве. Потому что не так просто прийти и посвятить всю жизнь этому, но это на самом деле самое особенное сейчас на этой трапезе. Это результат всех усилий, которые мы приложили в течение недели. Это место, когда я чувствую, что я получаю через вас все благо, всю поддержку. Только хочу и отдать это. И хорошо, такой рассказ. И Михаил хотел прочитать нам отрывок. Да, 16-й отрывок. «Объединиться между нами».

0: это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, как каждый чувствует сам себя, мы не придем к Творцу. Еще раз. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, как каждый чувствует сам себя, мы не придем к Творцу. Лехаим, друзья. Итак, мы прочитали цитату, что мы должны чувствовать друг друга, как каждый чувствует себя, а мы здесь сидим, смотрим на экраны и видим всех товарищей, которые сидят одни дома в комнате или сидят вместе несколько товарищей. И я помню, когда я начал учиться, я был в Хайфе, я чувствовал это ощущение сидеть в комнате и по-настоящему прикладывать усилия, чтобы быть в таком соединении со всем, что происходит здесь, в Небарухе, в Петах-Тикве. Я уверен, что товарищи, которые сидят с нами, или в каком-то квадратике на экране. Это не просто квадратик на экране, это бьющееся сердце, которое просто держит нас и дает нам все силы, которые только нам нужны всему мировому кли, для того, чтобы идти к нашей следующей цели. А наша следующая цель — это такой формат, чтобы соединились сегодня две очень особые команды, группа Одесса и Казахстана. И не только соединились, они сделали для нас сюрприз буквально очень приятный. Они подготовили нам клип, который готовит нас к следующему нашему конгрессу. Давайте посмотрим клип.
1: Что будем делать в Тбилиси? Владимир, ты не поверишь, я уже купил билет. Я срочно пойду регистрироваться. А как у Максата дела?
2: Максат, а да. Ты едешь на конгресс в Тбилиси?
1: Конечно еду, блин. Мы все сейчас дружно купим билеты. Я зарегистрировался, моя супруга зарегистрировалась. Кто еще в России, в Тбилиси?
3: Я поеду!
4: Мы едем на конгресс в Тбилиси!
1: Тбилиси
5: снимался! А ты едешь на конгресс в Тбилиси?
6: Как говорят минуточку, Одесса тоже едет в Грузию. Кто может?
0: Ну, как говорят, Одесса тоже едет в Грузию.
6: Отсюда все держат то намерение, строят намерение, чтобы мы все объединились и объединялись в Грузию. Лехаим за Грузию.
7: Лехаим.
3: Итак,
0: друзья, мы хотели сказать, что мы видели на экране Лондон, Линдона с товарищами, всех чувствуем, Одесса, Москва, Киев еще раз, все группы. И на самом деле, я хотел сказать, друзья, что на самом деле это стремление, это я своему возлюбленному, когда у человека есть только виртуальное окружение, и он стремится, это все мощь. Мы поем песни, есть у нас окружение вокруг всего мира, и мы хотим посвятить эту трапезу всему мировому кли. Лихаем.

בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, לעולם.

0: קטע 14.
1: 14 отрывок. Я хочу объединения со всеми. Я забочусь обо всех. Я подталкиваю всех к Творцу. Я буду как последний, который помогает и делает. 14 отрывок еще раз. Я хочу объединения со всеми. Я забочусь обо всех. Я подталкиваю всех к Творцу. И я буду как последний, который помогает и делает. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Прощаемся с нашими товарищами из мирового клей. Всего доброго, друзья.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Нахну матилим.
0: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода. Мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу. Урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года, урок будет продолжаться 1:20. Потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинарах. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы он помог нам быть направленным к нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.
2: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ומערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. אני לדודי ודודי לי.
3: У нас урок на тему «Я возлюбленный, я возлюбленный, возлюбленный мне». Ходеш Элул. Да, как раз мы находимся в месяце, который называется Элюль. Это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время. Особое тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи. И не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей, и всех, всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на него. Я люблю возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда он уже подействует на нас и позволит нам быть с ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь. Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
1: Еще раз.
3: Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве. Тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
4: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Петах-Тиква 35.
3: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
4: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
5: Киев.
4: Киев.
6: Дорогой Раф, написано «приятно слиться одному с одним». Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
4: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторые первичные хиссарон, а потом еще просим и просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойства, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
6: Латин. Может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
4: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
6: Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
4: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать
5: Латин 12.
7: 12. Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
3: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
4: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в один, одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец? По отношению к другому понятию — творение. И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит, и это совершенно непостоянно, и мы не можем работать с таким явлением, ну так, продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого. Но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим, как все, ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня сыновья мои». когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него. Он раскрывает нам разные формы отдачи, а мы перенимаем эти формы, формы отдачи, и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
5: Чехословак, Фрей.
4: Чехословакия, 3.
8: Dear Rav, what is the force that brings us closer together?
3: Что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
4: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животными. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди. Это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
2: Дудя.
3: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, и от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
4: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец. Создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
3: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
4: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
3: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется, и в конце концов вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
4: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
5: Вот говорим.
4: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
3: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме.

0: Поклоняйтесь горе святости Его.
1: Шейлотейн.
2: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть. Талия 4.
3: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
0: Каковы мысли святости?
2: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположно этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны. А ради отдачи — это мир духовный и мысли святости.
1: Все.
2: Ладно. Так, так вот, 32.
4: Рав.
0: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
2: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
1: Тель-Авив
2: 3.
0: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее, но что можно добавить к самоотмене?
2: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен с состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты говоришь 35.
5: Туда оборот.
0: Он пишет здесь: «Поклонитесь на горе его святости». А что это значит «святой»?
2: Кадош, святой — это не вдали, отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош, святой.
0: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
2: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена Мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
5: Туда.
1: Дуди.
0: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
2: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
1: Балтия
2: 2.
6: Гора означает, что присутствует.

0: суть оба свойства и получение отдачи, да?
1: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
0: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
2: Да. Арни краще.
1: Да. Горой называется.
2: Арми мила ирурим.
1: Гора, гар от слова ирурим. Сомнение, сопротивление, и очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойства отдачи.
2: Беседа?
1: Ясно.
2: Тов, Дуди.
1: Дуди.
3: Ямших, цитут, миспар,
4: шева. Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано, «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
1: Испания 2.
5: No, amigo, yo no.
6: Yo no tengo
4: pregunta. У него нет вопроса.
2: Беседа.
1: Хорошо.
2: Аз эн шейлот.
1: Тогда вопросов нет.
2: Намаша коль барур.
1: Все понятно.
2: Седар.
1: Хорошо.
2: Есть машу? А, 5:35.
1: 5:35. Пожалуйста.
4: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
1: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, я хочу отдавать.
2: И
1: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. И так продвигаюсь. Иногда это требует много времени. Пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать, это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
2: Фокус-группа.
4: Рав написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному моему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли Вы можете объяснить, что это за два этапа?
1: Ну, я возлюбленному моему это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
2: в
1: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что этот Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. И тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. И это называется «победили меня сыновья мои». Но все это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний.
2: Итаван.
1: Далее один.
2: Но.
4: Рав, этот первый этап. Прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
1: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы. Или людей, или возможности. Или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Ну, так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
4: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
1: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное — это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
2: Итаван.
6: Caro Rav, qui è scritto la divinità non si manifesta al malvagio.
4: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала, у нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
1: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
2: Беседа?
1: Понятно?
2: Интернет.
1: Интернет.
4: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
7: Трафи святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
2: Еще раз.
7: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнат грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их, грешники, которые в мне?
4: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой.
2: Беседер, Болгария.
4: Хорошо, Болгария.
7: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
2: Это твоя индивидуальная работа.
7: Да, спасибо.
2: 5:35.
4: 5:35.
8: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
4: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
8: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей.
4: Ты увидишь, как это. 5:07.
8: Часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
4: Куда ты исчез по дороге?
8: Это еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
4: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи духовным образом, не просто в знании или там в чем-то, духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
8: Доброе утро, товарищи. Вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль. То, что мы изучаем сейчас. Что особенного?
4: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
8: Что это значит?
4: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
8: Вопрос такой, есть ли связь духовного с этим миром?
4: Да, тоже есть.
8: Да, на самом деле?
4: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
1: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
4: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
1: Спасибо.
4: Латинская Америка 2.
9: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
1: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
4: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
2: Фокус-группа.
1: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
4: Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
1: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
4: Только с помощью молитвы.
1: Понятно. Просто получается из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
4: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти, только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
1: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
4: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает. 5:25.
1: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
4: Молчать и слушать. Просто делай так. И ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется. Но без претензий. Без претензий ни к чему, никому. Ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все.
2: Мак
4: 17.
10: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
4: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляете их только на Творца. И желаете, чтобы в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
11: Пяти-семь.
1: Что значит направлять на Творца все более-более точно?
4: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
1: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеянное и широко.
4: Верно, верно, и это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
6: Беседер.
4: Понятно?
6: Тов. Маусим Дуди.
4: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
6: Вакаша.
3: Цитут Шмоне, Бааль ха-Сулам.
4: Пожалуйста.
1: Восьмая цитата Бааль ха-Сулам.
3: Улиаде ха-Таалумот, Галуй, Шиур ха-Хефец.
1: Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается в вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть». Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец бия, совокупления, и введение Тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
4: Еще раз,
1: из восьмого цитата номер восемь из письма Бааль ха-Сулама. «Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страдания от возбуждения, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как Он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идразута, «Я к любимому моему, а он ко мне». Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом. А потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть «Хей» к «Вав» навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Йошна, называемое великим трублением рога.
6: Spain one.
4: Испания один.
11: Salón le culán. Раф, ¿puede explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
1: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
4: Большое трубление — это зивук между человеком и Творцом в получении ради отдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
6: Кармиэль.
4: Кармиэль.
12: Спасибо,
1: Раф. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
4: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель, и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до 10.
6: Барур.
4: Понятно?
6: 5-4.
4: Рав, мазе лишмуа бе колабуре.
1: Что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
4: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5.29.
13: Дорабаров, готов.
1: Спасибо, Раф. Сказано. И поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
4: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
6: Ну.
1: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
4: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
12: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски, так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
4: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление.
13: 5.19.
4: А что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина страдает в той же мере. Шхина может страдать? Да, может, это называется болью Шхины. А что это такое? Что такое страдание Шхины? Боль Шхины — это когда Творец страдает от того, что человек получает от него все средства для того, чтобы приблизиться, и не приближается. Франция.
14: We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
4: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения? И какое намерение должно быть?
15: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определяться, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия 1.
16: Buongiorno Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
4: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
6: Идут за ним.
15: Свидетельство — это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть.
6: Чехословакия
15: 3.
17: Ираф, ask from the 10, what does it mean to...
4: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано «вернуть хей к вав». О чем идет речь? Что имеется в виду?
15: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. Хей — это малхут, желание получения. Вав — это зеранпин, намерение ради отдачи. Их соединение — это значит «вернуть хей к вав».
6: Киев 1.
15: Киев 1.
18: Здравствуйте. Подскажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
6: Они
15: Я не знаю, как вам это перевели, когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединённой с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
18: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
9: Ло.
15: Нет.
9: Эйн.
15: Нет.
9: Ну, а Харон, 5:35.
15: Ну, последний, 5:35.
19: Туда лабаров.
8: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
15: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, и когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
8: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
15: Да.
8: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
15: Мне не просто это сказать. Мы должны все время. Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
8: Турция 1. В 5-м отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
15: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
8: Да. 5:37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
15: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
8: Последний вопрос, Петахтыква 30. Было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
15: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
9: Шейлот нашим.
15: Женские вопросы.
8: Вопрос от женщин. 5:2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
18: Не
8: было слышно.
15: Повтори еще раз.
8: Повторю вопрос от 5:2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
15: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
1: Не, Бродин, через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
15: С помощью связи с товарищами я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
1: Мак 20. Когда говорят, что Исраэль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Барух или одной десятки?
15: Прежде всего с десяткой.
1: Мак 39.
15: Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем Бней Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. Только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
1: Марк 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
15: Разумеется, я возлюблен ему, а возлюблены мне. Именно так это происходит. Дальше.
1: Латин 22. Написано, что человек приходит очиститься и приближается к Творцу, и тогда находится над ним шхина. Находиться в Бней Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
15: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
1: Юнити, что значит передать формы отдачи от Творца?
15: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его отдачу.
1: Это все, спасибо.
19: Кета 9.
20: Ну, не кравот, тейша вула эсер.
19: Окей.
20: И не карефле сиума.
19: Сиема то. Кета миспар тейша, бала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, шен ло шум...
21: Девятый отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя Малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
22: Хорошо, я вижу, что... Не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
21: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным. что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут,

0: находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, который является отдающим кли.
1: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черное, тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит малхут высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
0: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. Из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
1: То есть из малхут высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
0: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство малхут в качестве предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
1: 5-9.
0: Рав, так для того, чтобы малхут высшего, ощущение тьмы стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
1: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
0: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
1: Надо делать все, что может.
0: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
1: Да, конечно, конечно.
0: Да. А что за дополнительные условия?
1: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
0: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
1: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема, но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так, поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
0: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
1: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. Ну, что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение. служение.
0: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет «кроме этого».
1: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки и все, что мы делаем. Кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать. Но все-таки ты делаешь это все, ну, вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно. Читаешь, пишешь, разговариваешь. Да, не направленного на все это сердце. И постепенно сердце просыпается.
2: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он, то есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуально. Спасибо.
3: Гамках и гамках. Заехали.
1: И так может быть. Это может быть в обоих направлениях.
4: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
3: Давка.
1: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это преддверие утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
4: А что значит пройти это черное состояние?
1: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
0: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
1: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения. И вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу. Это сила отдачи.
3: Барур.
1: Это понятно? Хорошо. Петахтиква, 19.
0: Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего, и только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут, Малхут — это желание получать.
1: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
0: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
1: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
0: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
1: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
0: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
1: Да.
0: Полностью отменить себя?
1: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
0: Нет, я полностью отмениться, ничего не требую жизни. Это вы мне говорите.
1: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
0: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то?
1: Да хватит тебе, хватит уже. Ну, перестань.
0: И что, мне ничего не нужно?
1: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно.
0: Да, Дуди. Как с одной стороны согласиться с

0: отсутствие вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости? Спасибо.
1: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
0: А радость от того, что ты раскрыл это?
1: Да.
2: Чиру лозан.

Ismach lev kadash.

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, раскрытие Творца, творение в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Элюль, аббревиатуры «Я любимому и он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Элюля, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом. Потому что, как правило, люди стремятся

0: стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только в мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы этого можем достичь. Еще раз почитаем слова Рава с урока. И сразу после этого будет вопрос на семинар. Мы как раз находимся в месяце Илюль, аббревиатура которого означает «Я любимому моему и любимый мне». В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами. А затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому не будем забывать это. Потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся, я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и, возможно, только по мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар — почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
1: Тов, Рав амар кама пэамим, ше лемасе...
2: Рав сказал несколько раз, что есть только Я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть Я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправленное, смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с Ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
0: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как Он. Но Ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам, у них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях. Через усилия, которые мы прилагаем к объединению, как Раф и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
2: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
0: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «Вы создали меня без нашей работы, нет света без кли». Нужно создать кли. достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом. Что это условие и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с ним. Ну да, благодарность за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
2: Эйтан написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаемся друг друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
0: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
2: Да, есть еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
0: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужно и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом. У нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим. Это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
2: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, и мы должны раскрыть его. И так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
0: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, а любимый — мне. И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
2: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий. И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
0: Нужно много усилий, много молитв. Много. Усилий, чтобы были усилия выше природы, в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу. Мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим и находимся в молитве.
2: Намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
0: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле идеи переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
2: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявляет любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
0: Это просьба, в которой мы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
1: Эх,
2: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить все больше и больше кли друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
0: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было кли, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели.
3: То,
0: чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
2: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается друг от друга.
0: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз. Что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
2: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать с сомнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нет места его наполнить.
0: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношения через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство, что почувствовать, что происходит с товарищем, что в чем товарищ нуждается, и что я могу для него сделать. Начнем развивать мысли, заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
4: Мы должны чувствовать прежде всего.

0: о стремлении друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы объединяемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же, как пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше сил.
1: Да,
2: похоже, что первый шаг начинается с отмены, освобождения от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства. А совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Так постепенно мы движемся в выполнении кли.
0: Почувствовать себя, когда человек приходит к отношению, к любви, к подобию свой с товарищами, тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их. Становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
3: Эйтан
0: написал: товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним. А я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
2: Насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же, как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим, то, что мы чувствуем друг друга.
0: Ну, этот месяц, он очень особенный. Это очень особое время. Очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это, то, что называется возлюбленный. У каждого пробуждение в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому, каждому может принять его, и потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам. Близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвойне, в двойном трепете перед словами нашего Рава. Четвертый отрывок. Каждый может почувствовать тут и там какую-то близость Творца к себе. Но вот это ощущение, оно приходит и уходит, и нету в нем никакого постоянства. Мы не можем работать с этим состоянием какое-то продолжительное время. Но Если мы прилагаем усилия, чтобы быть, насколько возможно, в связях между нами, тогда мы уже формируем совершенно иную форму связи с Творцом. Несколько свойств некоторых товарищей соединяются вместе, чтобы быть в связи с одним Творцом. И благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений и состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи. И их мы учим у него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
2: Эта рыба — это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами? Когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами. И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимают, к примеру. Это есть проявление Творца. Есть Творец, есть Фараон. И поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
0: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи.
3: И
0: мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью. Леон, продолжай.
2: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи, это и есть свойство Творца. Мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
0: Да, эту рыбу зовут любовь и отдача. Так мы можем себе представлять такие осторожные образы, и насколько мы сможем сплести эту сеть узы любви между нами, и так мы сможем обнаружить эту рыбку. И глубину его свойства, которое называется отдача.
2: Эйтан пишет: Творец приводит к тому, что сеть наших молитв будет все более тесной, плотной. Тогда можно его поймать и почувствовать. Ну, я думаю, что это как раз и есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь. Или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
0: Рыба — это Творец, которого мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли и хисарон. Как он и говорит, победили меня сыновья мои.
2: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали. Ура! Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважное. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлениями.
0: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное, это утренний урок. Еще поднять уровень важности и ответственности. Что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
3: מרגיש בסירה שלנו כשהראש קובע כיוון אז כולנו הולכים לכיוון הזה
2: мы во все десятка идём за рож, который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рож, чтобы мы все присоединились к этому.
0: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Илюля рассказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
2: Кого-то поискать, поменяться или сам перейдешь? Еще есть еще время. Когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам, чтобы в свет мог войти, что можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать, исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти. Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
0: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим поймать эту жирную рыбу Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
2: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поддерживать друг друга.
0: Если это что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
2: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. И поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
0: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда, в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы, и все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как Рав как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хисарон, От окончания утреннего урока и до вечерней встречи у нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент, по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получать их не хочет, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
4: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед дрожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
5: Туда, Френч, Шалош.
0: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Раф рассказывал Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость. Мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют и так вот пробуждаются.
5: Саша Ташаев.
0: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами.
5: И
0: сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
5: Астана, нахулошумим утхем.
6: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви, побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любое сердце.
5: Туда, Мак 11.
0: Мак 11.
7: Дорогие друзья, мы в десятке говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для того, продвижения других десяток и молиться за весь Нейбару.
5: Кабью.
8: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
0: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает. И у товарища была идея, как пробуждать друг друга. спрашивать, чего ты ждешь, каждого, чего вы ждете в десятке. И мы должны обрести нашу душу.

0: десятка Тель-Авив, два решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус-группы, будем рано приходить, участвовать в подготовке, чтобы пробуждать и пробуждать всю группу уже в эту пятницу. Красноярск-Сахалин.
1: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рож десятки» и чувствуем, что подводим весь дней барух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение, а еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс, он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
2: Лехаим, хаверим, лехаим, хаверим, ва нахну ахшав бисхут зе шатем шитафтем.
0: Лехаим, дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется «Рож десятки», и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четкая определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитанные духом Рава. И есть те люди, которые только сейчас услышали «Ной Каббала», присоединяются к «Бней Баруху». Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авио, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло, мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве, там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. Товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно.
2: А
0: в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи, это может занять и 5 часов до дорогу, приезд, отъезд. Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают курсы. А цель была, одна из целей, почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит особенно, это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости, и энергия это очень влияет, дает ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Тактике, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария и Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться, но это все решается. Мы поднимаемся над языками, мы должны думать о наших товарищах в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас это есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. И чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч, пересечения новеньких и стареньких. Это дает силы и обновление всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилу. Хайм на барух.
2: И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе.
0: Гилат, расскажи нам, пожалуйста. Да, огромное спасибо всем, всей группе Хайфы и отдел технологий, который приехал из Петах-Тиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. Вот это пробуждение местного такого колорита, это дает две вещи. Первое, как и Орен Авиу, и Борис сказали, пробуждение.

0: которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища-израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера, и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Адина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамата Гулан, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне. И так будем в каждом месте в Израиле это делать. И также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли. И вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнейбаруха.
1: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
0: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время, это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. Мы видим будущее, и весь Бнейбарух, есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже, чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов. Дуди, добавляй.
1: Но то, что сейчас

0: происходит и в Израиле, и во всем мире. То же самое можно заметить в малой степени среди сообщества молодежи. Как бы есть разные течения, реки, все, что хотим привести в одно большое общее море.
1: И
0: те молодежь, так, те, кто родились здесь, и те, кто только закончил учебу, будь то какую-то из наших систем обучения. Они тоже такие разные все, юноши, девушки. Но есть нечто общее, то, что связывает, собирая всех в одно единое целое. Очень хороший дух и желание. Я лично чувствую, что то, что называется, я любимому своему. И это их отношение к группе. Они пробуждают, они дают пример и просят поддержать и помочь, обнять, улыбнуться. Это действительно будущее, что можно еще о них сказать,
2: Лехаим.
3: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами в каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяйтесь вместе, соединяйте все желания, стремления, намерения и стремления, и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
0: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта. Закончим песню.

0: Строим духовное общество.
1: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода, мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу, урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года. Урок будет продолжаться 1:20. Потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинаре. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы Он помог нам быть направленным к Нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.
2: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ובמערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. אני לדודי ודודי לי.
3: У нас урок на тему «Я возлюбленный». «Я возлюбленный, возлюбленный мне».
4: Да, как раз мы находимся в месяце, который называется Элюль. Это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время. Особо тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи. И не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей и всех, всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на Него. Я возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда Он уже подействует на нас и позволит нам быть с Ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь.
3: Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
4: Еще раз.
3: Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве. Тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым. И над ними пребывает один Творец.
4: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Так, так, 35.
3: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
4: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
5: Киев.
4: Киев.
6: Дорогой Раф, написано «приятно слиться одному с одним». Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
4: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторое первичный хиссарон, а потом еще просим, мы просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойство, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
6: Ну, может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
4: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
6: Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
4: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать так.
6: Латин 12.
4: 12.
5: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
3: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
4: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в один, одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и Им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим Его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец, по отношению к другому понятию, творение? И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит, и это совершенно непостоянно, и мы не можем работать с таким явлением продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого. Но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим, как все ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня, сыновья мои». когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него, он раскрывает нам разные формы отдачи, а мы перенимаем эти формы, формы отдачи и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
7: Чехословак, Фри.
4: Чехословакия, Фри.
8: Dear Rav, what is the force that brings us closer together, that lead us to...
3: Что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
4: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животными. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться бнеадам, люди. И это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
2: Доди.
3: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, и от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
4: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец, создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
3: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
4: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
3: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется, и в конце концов вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
4: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться... взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
7: Вот говорим.
4: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
2: Цитут миспар 6.
3: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение. когда человек принижает свое знание и говорит, что я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его. Перед чем я смиряю его? Перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
4: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть. Талия 4.
9: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
3: Каковы мысли святости?
4: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны. А ради отдачи — это мир духовный и мысли святости.
7: Всё.
4: Ладно. Так, так вот, 32.
10: Раф.
3: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
4: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
7: Тель-Авив 3.
4: Тель-Авив 3.
3: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее, но что можно добавить к самоотмене?
4: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен с состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, тыква 35.
3: Он пишет здесь, поклонитесь на горе его святости. А что это значит святой?
4: Кадош святой — это не вдаль, отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош святой.
3: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
4: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена Мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира, посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
7: Дуди.
3: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
4: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
7: Балтия
4: 2.
11: А гора означает, что присутствуют оба свойства и получение отдачи, да?
4: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
11: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
7: Да. Арни краще.
4: Да. Горой называется.
7: Арми мила ирурим.
4: Гора, гар, от слова ирурим. Сомнение, сопротивление, и очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойства отдачи.
7: Беседа?
4: Ясно.
7: Тов, Дуди.
4: Дуди.
2: Ямщих, цитут, миспар, шева.
3: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
7: Спейн 2.
4: Испания 2.
12: No, amigo, yo no.
11: Yo no tengo pregunta.
3: Ah, у него нет вопроса.
7: Беседа.
4: Хорошо.
7: Аз эншилот.
4: Тогда вопросов нет.
7: Намаша коль барур.
4: Все понятно.
7: Беседа.
4: Хорошо.
7: Ешь машу? А, 5:35.
4: 5:35. Пожалуйста.
3: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
4: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, и я хочу отдавать.
7: И
4: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. И так продвигаюсь. Иногда это требует много времени. Пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать. Это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
7: Фокус-группа.
3: Рава написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному моему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
4: Ну, я возлюбленному моему, это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
7: в
4: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что это Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. И тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. Это называется «победили меня сыновья мои». Но все это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний.
7: Итаван.
4: Далее один.
7: Но.
3: Рав, этот первый этап, прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
4: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы, или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
3: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
4: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
7: Итаван.
13: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
3: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала? У нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
4: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
7: Беседер?
4: Понятно?
7: Интернет.
4: Интернет.
3: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, как можно, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
14: Трав и святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
7: Еще раз.
14: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться? Как изгнать их? Грешники, которые в мне.
3: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой.
7: Беседер, Болгария.
3: Хорошо, Болгария.
14: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
7: Это твоя индивидуальная работа.
14: Да, спасибо.
3: 5:35.
4: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
3: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
4: Такое стремление могу раскрыть только через товарищи.
3: Ты увидишь, как это. 5:07.
4: Часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
3: Куда ты исчез по дороге?
4: Эйтан, еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
3: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5.19.
4: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль. То, что мы изучаем сейчас. Что особенного?
3: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
4: Что это значит? Пробуждение.
3: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
4: Вопрос такой: есть ли связь духовного с этим миром?
3: Да, тоже есть.
4: Да, на самом деле?
3: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
4: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
3: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
4: Спасибо.
3: Латинская Америка 2.
15: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
4: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
3: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
7: Фокус-группа.
4: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
3: Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
4: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
3: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
4: Понятно. Просто получается из отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
7: Миш.
3: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти, только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
4: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
3: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает.
4: 5.25. Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
3: Молчать и слушать. Просто делай так, и ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется, но без претензий. Без претензий ни к чему, никому, ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все.
7: Мак
3: 17.
16: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
3: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляете их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него. Это самое сильное действие, которое может быть в группе.
7: Пятищева.
3: 5-7.
4: Что значит направлять на Творца все более и более точно?
3: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
4: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеяно и широко.
3: Верно, верно, и это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
7: Беседа.
3: Понятно?
7: Тов. Маусим Дуди.
3: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
7: Вакаша.
2: Цитут Шмоне, Бааль ха-Сулам.
3: Пожалуйста.
4: Восьмая цитата Бааль ха-Сулам.
2: Улядеа таалумот, галуй, шиур ха-Хефец.
4: Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень Твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, я к любимому моему, и он ко мне, его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется, он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей Кваф навечно. То есть это конец Бия, совокупления, и введение Тара в Ешна, называемое Великим Трублением Рога.
3: Еще раз,
4: из восьмого цитата номер восемь из письма Бааля Сулама. «Знающему скрыта известная мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления.

0: Как сказал Рашби в Идразута, «Я к любимому моему, а он ко мне». Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру. Единственными узами связал я себя с Творцом. А потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он более к глупости своей. А потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Юшна, называемым великим трублением рога.
1: Spain one.
2: Испания один.
3: Салон ле кулан. Раф, ¿puedes explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
0: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
2: Большое трубление — это зивуг между человеком и Творцом в получении ради отдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
1: Кармиэль.
2: Кармиэль.
0: Спасибо, Раф. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор, если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха. Как прийти к правильному выбору?
2: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель, и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до десяти.
1: Барур.
2: Понятно?
1: Пяти арба.
2: Пяти четыре.
4: Равмазе лишмуа бе кола бори.
0: Раф, что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
2: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5.29.
4: Тадораваров, котов Вальки.
0: Спасибо. Сказано.
4: Кламар.
0: И поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
2: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
1: Ну.
0: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
2: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
5: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски, так же, как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
2: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление. 5.19.
0: А что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина

0: страдает, в той же мере шхина может страдать.
1: Да, может, это называется болью шхины.
0: А что это такое? Что такое страдание шхины?
1: Боль шхины — это когда Творец страдает от того, что человек получает от него все средства для того, чтобы приблизиться, и не приближается. Франция.
2: Bonjour, Tevra, Vera, Vorim. Je voudrais revenir sur l'article précédent. J'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
0: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения и какое намерение должно быть?
1: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определять, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия один.
3: Buongiorno, Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
0: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
4: Идут за ним.
1: Свидетельство — это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть. Чехословакия 3.
5: Ираф, ask from the ten. What does it mean to return?
0: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть «Хей» к «Вав». О чем идет речь? Что имеется в виду?
1: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. «Хей» — это «Малхут», желание получения. «Вав» — это «Зеранпин», намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть «Хей» к «Вав».
4: «Киев-1».
1: «Киев-1».
6: Здравствуйте. Скажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
4: Они лоидеяксетергимулахэмэдзэ.
1: Я не знаю, как вам это перевели. Когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединённой с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
6: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас выясняли, страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
4: Нет.
1: Нет.
4: Харон, 5:35.
1: Последний, 5:35.
7: Тогда Лабаров.
0: Спасибо, Раф. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
1: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, и когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
0: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
1: Да.
0: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
4: Они лехой лагедят за кольках пашут.
1: Мне не просто это сказать. Мы должны все время... Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо снова, надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
0: Турция 1. В пятом отрывке написано: не могут быть они слитыми в одно, и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
1: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
0: Да. 5.37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
1: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения, объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
0: Последний вопрос, Питах Тиква 30. Было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что это пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
1: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
4: Шейлот нашим.
1: Женские вопросы.
0: Вопрос от женщин. 52. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
6: Авлашумимотха.
0: Не было слышно.
1: Повтори еще раз.
0: Повторю вопрос от 5.2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
1: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
0: Ибро один. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
1: С помощью связи с товарищами. Я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
0: Мак 20. Когда говорят, что Израиль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Барух или одной десятки?
1: Прежде всего с десяткой.
0: Мак 39.
1: Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем Бней Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. Только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
0: Мак 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
1: Разумеется, я возлюбленному, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
0: Латин 22. Написано, что человек приходится очиститься и приближает себя к Творцу, и тогда находится над ним шхина. Находиться в Бней Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
1: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
0: Юнити, что значит передать формы отдачи от Творца?
1: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его отдачу.
0: Это все, спасибо.
7: Кета,
8: ну, это не крау, вот тысяча, вула, эсер.
7: Окей.
8: И не скорее фле сиом.
7: Сиом то. Скета миспар тысяча, бала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, шен ло шум...
9: Девятый отрывок.
7: Аз на са мацав шело...
9: Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется малхут. То есть если он принимает на себя малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхот в виде предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
10: Хорошо, я вижу, что не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
9: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кликетера, который является отдающим кли.
10: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черное, тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит Малхут Высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
9: Еще раз девятая цитата. «В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. И из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли».
10: То есть из Малхут Высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
9: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это Малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя высшую Малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство Малхут в качестве предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
10: 5-9.
9: Рав, так для того, чтобы Малхут Высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
10: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
9: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
10: Надо делать все, что может.
9: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
10: Да, конечно, конечно.
9: Да. А что за дополнительные условия?
10: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
9: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
10: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема. Но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так. Поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
9: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
10: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. На что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
9: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
10: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки. и все, что мы делаем, кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать. Но все-таки ты делаешь это все, ну, вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно читаешь, пишешь, разговариваешь. Да, не направленного на все это сердце. И постепенно сердце просыпается.
11: Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. Помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он, то есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуально. Спасибо.
8: Гамках в гамках заехали.
10: И так может быть. Это может быть в обоих направлениях.
12: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистое, отдающее кли?
8: Давка.
10: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние света. Со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
12: А что значит пройти это черное состояние?
10: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
7: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
10: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения. И вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу. Это сила отдачи.
8: Барур.
10: Это понятно? Хорошо. Петахтиква,
7: 19. Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут. Малхут — это желание получать.
10: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
7: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
10: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
7: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
10: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
7: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
10: Да.
7: Полностью отменить себя?
10: Да. Да, ты это услышал через 20 лет.
7: Нет, я полностью отмениться, ничего не требую жизни. Это вы мне говорите.
10: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
7: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то?
10: Да хватит тебе, хватит уже, ну, перестань.
7: И что, мне ничего не нужно?
10: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно. Да, Дуди.
7: Как с одной стороны согласиться с состоянием, в котором он находится, скажем, в черном состоянии, а с другой стороны также и требовать изменения?
10: Я хочу требовать изменения к лучшему, ради отдачи, не для себя.
9: Но я хочу согласиться с состоянием, которое я получил.
10: Я согласен с состоянием, которое получил, но я не согласен с состоянием, где невозможно мне отдавать вовне, вне себя. Поэтому одно не мешает другому. Это хороший вопрос, да, тот, который ты задал. Запиши, чтобы это там где-то было. И вопрос и ответ.
8: Асия.
9: Спасибо, черное состояние, да, из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости. Спасибо.
10: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
9: А радость от того, что ты раскрыл это?
10: Да.
13: Чиру ло замру Чиру ло замру

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем, в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Элюль, аббревиатура «Я любимому» и «Он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействует свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать, позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Элюле, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только в мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы этого можем достичь. Еще раз почитаем слова Рава с урока, и сразу после этого будет вопрос на семинар. Мы как раз находимся в месяце Илюль, аббревиатура которого означает «Я любимому моему и любимый мне». В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому не будем забывать это, потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся, я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар «Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами?» Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
2: טוב, הרב אמר כמה פעמים שלמעשה מי שנמצא
0: רב сказал несколько раз, что есть только я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправлено, и смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с Ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
1: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как Он. Но Ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам, у них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях через усилия, которые мы прилагаем к объединению. Как Рав и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
0: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарище, и это свойство отдачи.
1: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «вы создали меня без нашей работы, нет света без кли». Нужно создать кли. Достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом, что это условие и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с Ним. Ну да, благодарность за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
3: Эйтан катав лану, Эйтан
0: написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаем все друг друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
1: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
2: Да, есть
0: еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
1: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужен и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом, у нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих
3: келим.
1: Это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
0: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, и мы должны раскрыть его. И так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
1: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением, проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему», а затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, а любимый — мне. И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
0: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий. И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
1: Нужно много усилий, много молитв. Много. Усилий, чтобы были усилия выше природы, в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу. Мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим, находимся в молитве.
0: намерение, которое проходит, это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
1: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле идеи переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общая, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
0: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявляет любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
1: Это просьба, в которой мы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами, чтобы прийти к взаимовключению между нами, и взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
0: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить все больше и больше кли друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
1: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было кли, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. то, чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
0: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается от, друг от друга.
1: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз. Что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
0: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать с сомнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Это все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нету места его наполнить.
1: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношения через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство. Что почувствовать? Что происходит с товарищем? Что, в чем товарищ нуждается? И что я могу для него сделать? Начнем развивать мысли.
3: И
1: заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
0: Мы должны чувствовать прежде всего стремление друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы обнимаемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же, как пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше сил.
4: Да,
1: похоже, что первый шаг начинается сама с отмены. Освобождение от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства. А совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Ну, так постепенно мы движемся в выполнении кли.
3: להרגיש זה את זה כמו שכל אחד מרגיש את עצמו זה רק ברגע שאדם מגיע ליחס של
0: почувствовать себя, когда человек приходит к отношению, к любви, подобию свой с товарищами, тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их, становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
3: Эйтон
0: написал, товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним, а я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
5: Насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же, как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них. Обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим, то, что мы чувствуем друг друга.
0: Этот месяц, он очень особенный, это очень особое время, очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это, то, что называется возлюбленный, у каждого пробуждение в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому, каждому может принять его, и потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам, близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвоем.

0: связи с одним Творцом, и благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений, состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи. И их мы учим у Него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
1: Это рыба, это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами? Когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами. И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимают, к примеру. Это есть проявление Творца, есть Творец, есть Фараон, и поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
0: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи.
2: И
0: мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью.
2: Леон? Тамших, Леон.
0: Леон, продолжай.
1: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи — это и есть свойство Творца. мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
0: Да, эту рыбу зовут любовь и отдача.

0: Так мы можем себе представлять такие осторожные образы, и насколько мы сможем сплести эту сеть узы любви между нами, и так мы сможем обнаружить эту рыбку. И глубину его свойства, которое называется отдача.
1: Эйтан пишет: Творец приводит к тому, что сеть наших молитв будет все более тесной, плотной. Тогда можно его поймать и почувствовать. Ну, я думаю, что это как раз и есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь. Или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
0: Рыба — это Творец, которого мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли и хисарон. Как он и говорит: «Победили меня сыновья мои».
1: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали у Рава. Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважное. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлениями.
0: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное — это утренний урок. И еще поднять уровень важности и ответственности, что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
2: מרגיש בסירה שלנו כשהראש קובע כיוון אז כולנו הולכים לכיוון הזה
1: мы во всей десятке идём за рож, который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рож, чтобы мы все присоединились к этому.
0: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Элюля Рав сказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
1: искать, поменяться или сам перейдешь? Да еще есть еще
3: время.
1: Когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам, чтобы в свет мог пойти, что можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать, исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти. Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
0: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим поймать эту жирную рыбу Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
1: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поднимать, поддерживать друг друга.
0: Если это что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
1: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. И поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
0: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда, но в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы. И все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как Рав как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хисарон от окончания утреннего урока и до вечерней встречи. У нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получать их не хочет, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
3: У нас в десятке есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед рожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
4: Туда, Френч, Шалош.
0: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Раф рассказывал Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость, мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют и так вот пробуждаются.
4: Саша Ташаев.
0: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами. И сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
4: Астана, нахуло шумим утхем.
5: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви, побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любое сердце.
4: Туда, Мак 11.
0: Мак 11.
6: Дорогие друзья, мы в десятке говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для продвижения других десяток и молиться за весь Бней Барух.
4: Кабью.
7: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
0: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает. И у товарища была идея, как пробуждать друг друга. Спрашивать, чего ты ждешь каждого, чего вы ждете в десятке, и мы должны обрести нашу душу. Десятка Тель-Авив 2 решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус-группы, будем рано приходить, участвовать в подготовке, чтобы пробуждать и пробуждать всю группу. Уже в этом

0: в эту пятницу, Красноярск-Сахалин.
1: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рожь десятки» и чувствуем, что подводим Везьми и Барух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение, а еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс, он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
0: Лехаим, дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется «Рожь десятки», и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем, пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать. Нет, духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четкая определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитаны духом Рава. И есть те люди, которые только сейчас услышали «Ну, Каббала», присоединяются к Бней Баруху. Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авио, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло, мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве, там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. Товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно.
2: А
0: в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи, это может занять и 5 часов до дорогу. Приезд, отъезд. Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают. курсы, а цель была одна из целей — почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит особенно, это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, у них горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости, и энергия это очень влияет, дает ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Петахтикве, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться. Но это все решается, мы поднимаемся над языками. Мы должны думать о наших товарищах в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас-то есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. Чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч, пересечения новеньких и стареньких. Это дает силы и обновления всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилом. Хайм ле барух. И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе. Гилад, расскажи нам, пожалуйста. Да, огромное спасибо всем, всей группе Хайфы и отдел технологий, который приехал из Петахтиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. Вот это пробуждение местного такого колорита, это дает две вещи. Первое, как и Орен Авиу, и Борис сказали, Пробуждение в Израиле — это новое, заново пробуждение такое местное. Хайфа — это империя, это большая, огромная группа среди израильских групп. И мы видим, что товарищи организуются. Они арендовали зал на берегу моря, принесли угощения, организовали все, позаботились об уборке, обо всем. Ну, они умеют, всегда это умели делать. И это очень помогает. И новые товарищи, буквально новые, которые впервые прибыли и раскрыли для себя науку Каббала, и Габи Малька, и папа Кольман, которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища-израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера, и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Одина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамата Гулана, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне, и так будем в каждом месте в Израиле это делать, и также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли, и вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнебаруха.
3: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить, Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
0: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время, это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. мы видим будущее, и ведьмы Барух есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже, чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов. Дуди, добавляю.
3: Но то, что сейчас происходит и в Израиле, и во всем мире, то же самое можно заметить и в малой степени среди сообщества молодежи. Как бы есть разные течения, реки, все, что хотим привести в одно большое общее море. Те молодежь, так, те, кто родились здесь, и те, кто только закончил учебу, будь то какую-то из наших систем обучения. Они тоже такие разные все, юноши, девушки. Но есть нечто общее, то, что связывает, собирая всех в одно единое целое. Очень хороший дух и желание. Я лично чувствую, что то, что называется, я любимому своему. И это их отношение к группе. Они пробуждают, они дают пример и просят поддержать и помочь, обнять, улыбнуться. Это действительно будущее, что можно еще о них сказать, Лехаим.
4: Лехаим.
0: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами. В каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяйтесь вместе, соединяйте все желания, стремления, намерения и стремления и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
3: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта.
0: Спасибо.
3: Закон.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим. Нахну матили.
0: Здравствуйте, друзья. Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль». Аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне» — это связано с темой этого периода. Мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу. Урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года, урок будет продолжаться 1:20. Потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинарах. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы он помог нам быть направленным к нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.
2: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. נקרא קטעים נבחרים מן המקורות. אנחנו נמצאים בקטע מספר 5. חומר הלימוד מופיע באתר סביבה טובה ומערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. אני לדודי ודודי לי.
3: У нас урок на тему «Я возлюбленный, я возлюбленный, возлюбленный мне». Ходыш Элул. Да, как раз мы находимся в месяце, который называется Элюль. Это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время, особое тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят с Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи. И не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей, и всех, всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на него. Я люблю возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда он уже подействует на нас и позволит нам быть с ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь. Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будут пребывать, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
0: Еще раз.
3: Еще раз. Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве. Тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым. И над ними пребывает один Творец.
4: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Так, так вот,
5: 35.
3: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
4: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
6: Киев.
4: Киев.
7: Дорогой Раф, написано приятно слиться одному с одним. Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
4: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства. Тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторое первичный хиссарон, а потом еще просим и просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойства, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
7: Может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
4: Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
7: Просто, да. Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть,

0: нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним?
1: Это проблема. Особенно нет слов для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать так.
2: Латин 12.
1: 12.
3: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
4: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
1: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в один, одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец, по отношению к другому понятию, творение? И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит, и это совершенно не постоянно, и мы не можем работать с таким явлением продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого. Но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим, как все ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает. победили меня, сыновья мои. Когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи. И это мы изучаем у него. Он раскрывает нам разные формы отдачи. А мы перенимаем эти формы, отдачи и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
2: Чехословак, фрей.
1: Чехословакия, три.
5: Дирав, what is the force that brings us closer together?
4: Что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
1: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животные. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди.
2: И
1: это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
6: Дудя.
4: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, и от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
1: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец, создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
4: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
1: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
4: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется, и в конце концов вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
1: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
2: Вот говорим.
1: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
6: Цитут миспар 6.
4: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение.

0: мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
1: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко. А, есть. Талия 4.
2: Buongiorno, Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
0: Каковы мысли святости?
1: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны. А ради отдачи — это меры духовные и мысли святости.
3: Всё.
1: Ладно. Так, так вот, 32.
4: Рав.
0: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
1: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
3: Тель-Авив 3.
1: Тель-Авив 3.
0: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее, но что можно добавить к самоотмене?
1: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен с состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты 35.
0: Он пишет здесь, поклонитесь на горе его святости. А что это значит святой?
1: Кадош святой — это не вдаль, отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош святой.
0: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
1: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена Мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
5: Туда.
3: Дуди.
0: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
1: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение, и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
3: Балтия 2.
1: Балтия 2.
5: Гора означает.

0: гора означает, что присутствуют оба свойства и получение отдачи, да?
1: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
0: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
2: Да. Арник раши.
1: Да. Горой называется.
2: Арми мила ирурим.
1: Гора, гар, от слова ирурим. Сомнение, сопротивление, и очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойство отдачи.
2: Беседа?
1: Ясно.
2: Тов, Дуди.
1: Дуди.
3: Ямчих, цитут, миспар, шева.
4: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его». Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его. Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано, «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
2: Спейн 2.
1: Спания 2.
5: Ну, амиго, я не...
0: Эндро Шейла.
4: У него нет вопроса.
1: Хорошо. Тогда вопросов нет.
2: Намаша коль барур.
1: Все понятно. Хорошо.
2: Есть машу? А, 5:35.
1: 5:35. Пожалуйста.
4: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
1: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, и я хочу отдавать.
2: И
1: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. Мы так продвигаюсь. Иногда это требует много времени, пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать. Это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
2: Фокус-групп.
1: Фокус-группа.
4: Рава написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному моему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли можете объяснить, что это за два этапа?
1: Ну, я, возлюбленный моему, это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но в конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что это Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. И это называется «победили меня сыновья мои». Но все это — это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний. Далее один.
4: Рав, этот первый этап, прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
1: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы, или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Как это происходит? Услышал у кого-то что-то.
4: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
1: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное — это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
2: Итаван.
5: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
4: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала? У нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
1: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
2: Беседер?
1: Понятно?
2: Интернет.
1: Интернет.
4: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
6: Трав и святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
2: Еще раз.
6: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их, грешники, которые в мне?
4: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой.
2: Беседер, Болгария.
4: Хорошо, Болгария.
6: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
2: Это твоя индивидуальная работа.
6: Да, спасибо.
2: Пяти шлушим вахамеш.
7: 5:35.
8: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
4: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
8: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей.
4: Ты увидишь, как это.
0: 5:07.
8: Рав, часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
4: Куда ты исчез по дороге?
8: Это еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
4: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
8: Доброе утро, товарищи. Вы вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль. То, что мы изучаем сейчас. Что особенного?
4: Пробуждение. Это месяц пробуждения.
8: Что это значит? Пробуждение.
4: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
8: Вопрос такой, есть ли связь духовного с этим миром?
4: Да, тоже есть.
8: Да, на самом деле?
4: Да, да. Это не просто, что нет ничего, есть. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем. То есть есть важность периода, когда мы учимся. Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
1: Спасибо.
4: Латинская Америка 2.
7: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
1: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
4: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
2: Фокус-групп.
4: Фокус-группа.
9: Раб, хотите решать ла...
1: Хотел спросить, Рав, что это за действие, когда человек приходит очиститься?
4: Когда он желает очистить свое сердце от различных мыслей, желаний, стремлений, которые не в точности к Творцу.
1: Но как происходит этот процесс очищения сердца?
4: Только с помощью молитвы. Только с помощью молитвы.
1: Понятно. Просто получается, без отрывка, что это личная, индивидуальная работа человека, где говорится о работе всей десятки над очищением сердца.
4: Когда я говорю о том, что нужно очистить себя перед Творцом, это значит, что в первую очередь я очищаю себя перед товарищами. Я связываюсь с ними. Творец, он всеобъемлющий. Я могу к нему прийти, только если я объединяюсь с товарищами. Если я объединяюсь только с Творцом, это неверно. Это неверно. Можно так как бы проверять... какое-то такое личное стремление, но это тоже неверно. Все мы проверяем только если мы объединяемся с товарищами и вместе с ними с Творцом.
1: Что называется, что сердце чисто по отношению к товарищам?
4: Что я желаю объединения со всеми, и я забочусь обо всех, и толкаю всех к Творцу, и я буду последний, который помогает и делает.
10: 5:25.
1: Может ли быть, что я не знаю, как объединяться и как молиться? Я бы хотел. Ну, что делать?
4: Молчать и слушать.
2: Просто
4: делай так, и ты увидишь, что постепенно это все-таки меняется, но без претензий. Без претензий ни к чему, ни к кому. Ни к организации, ни к товарищам, ни к десятке, ни к Творцу. Все время только слушай и постарайся вносить это в сердце. И все.
2: Мак 17.
4: Мак 17.
11: Да, Раф, такой вопрос. Наша десятка сегодня участвовала в подготовке к уроку. И вот как вот мы чувствуем такое объединение между нами, вот как из этого состояния именно объединения между товарищами, такого воодушевления, как из этого состояния вот перейти в состояние объединения с Творцом?
4: Вы должны согласиться между собой, что вы соединяете все мысли, стремления, желания вместе и направляйте их только на Творца. И желаете, что в нем все соединилось и подействовало на него.
2: Это самое сильное действие, которое может быть в группе.

0: Пятищева.
1: 5,7.
2: Что значит направлять на Творца все более и более точно?
3: С помощью того, насколько мы объединяемся между собой и заботимся о том, чтобы в конечном счете объединение между нами было очень-очень точечным. И тогда его мы направляем на Творца.
2: Ну вот это вот точечно, на одного, это означает, что объединение очень рассеянное и широко.
3: Верно, верно. И это означает, что вы должны работать над этим. Потому что нет Творца, нет места, не на что направлять себя, а именно на точку объединения между вами. Там он находится. Вы его строите, вы формируете это понятие «творец». Он не существует. Он наполняет все, делает все, все, все, все, но где? Нету. Только в объединении между вами, когда вы формируете объединение между вами, в центре объединения между вами, в вашем согласии, в вашей работе, там вы находите, что вот это свойство, которое вы постигаете, как сказано, он говорит, вы построили меня, там вы строите его, формируете его и приходите к слиянию с ним. Как бы получается, что вы его рождаете.
0: Беседер.
3: Понятно?
0: Тов. Маусим Дуди.
3: Ну, что мы делаем, Дуди? Еще один прочитаем.
0: Вакаша.
4: Цитут Шмоне, Бааль ха-Сулам.
3: Пожалуйста.
2: Восьмая цитата Бааль ха-Сулам.
4: Улядеа таалумот, галуй, шиур ха-Хефец.
2: Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается в вследствие усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идра Зота, «Я к любимому моему, и он ко мне, его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом, и потому теперь ко мне его страсть». Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец Бия, совокупление, и введение Тара в Ешна, называемое великим трублением рога.
3: Еще раз,
2: из восьмого. Цитата номер 8 из письма Бааль ха-Сулама. «Знающему скрыта известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может прерваться, не дай Бог. И потому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что, если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждения, потому что видит и слышит,

0: что также и Шхина страдает в той же мере, как он, от умножающейся тоски. И в любом случае, постоянно укрепляется раз за разом во все большем стремлении, в сильной, все больше тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении в сильной и нерушимой связи. Как сказал Рашби в Идразута, «Я к любимому моему, а он ко мне». Его страсть все те дни, пока я был привязан к этому миру. Единственными узами связал я себя с Творцом. А потому теперь ко мне его страсть. Пока не засвидетельствует о нем знающие тайны, что не вернется он более к глупости своей. А потому удостаивается вернуть Хей к Вав навечно. То есть это конец совокупления и введение Тара в Йошна, называемый великим трублением рога.
1: Spain 1.
2: Испания 1.
3: Салам алейкум. Раф, puedes explicarnos de forma más sencilla qué es la gran tequía?
0: Раф, можете ли вы объяснить просто, что такое большое усилие? А, большое трубление рога.
2: Большое трубление — это зивуг между человеком и Творцом в получении ради отдачи взаимным образом самым высоким. Конец исправления личной человека.
1: Кармиэль.
0: Спасибо, Рав. Я слышал ответ, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор. Если посылают помехи, которые не позволяют нам добиться успеха, как прийти к правильному выбору?
2: Только с помощью объединения с товарищами мы можем выяснить, где мы действительно находимся. Один человек не в состоянии определить цель и где он по отношению к цели, и как он направлен на цель, не может. Везде, где мы находимся, нам нужны три или, по крайней мере, две точки для того, чтобы правильно себя направлять. А один человек не знает. Он может во всех направлениях искать его, только если он находится с товарищами. Минимальное количество двое, но желательно, чтобы было до 10.
1: Барур.
2: Понятно?
1: 5-4.
4: Рав, мазе лишмуа бе кола боре.
0: Рав, что значит услышать голос Творца? Как это сделать?
2: Для этого нужно выйти на уровень бины, свет хасадим. И тогда мы услышим. А затем уровень зрения, свет хохма. 5.29.
4: Доброваров, готов.
0: Спасибо. Сказано. И поэтому он делает множество возбуждений, начало совокуплений. О чем идет речь?
2: С помощью того, что мы делаем все, что нужно для того, чтобы прийти к объединению связи между собой. Это значит, что мы пробуждаем его к контакту, в связи между нами. И тогда он приходит и находится, раскрывается в этой связи. Все. Раскрыться в связи — значит начало бия, начало контакта.
1: Ну.
0: Можно еще вопрос? Как сочетать работу частную и работу в группе?
2: Это ты должен сам проверить. Мак 29.
5: Рав, здесь как-то непонятно. Написано, что он страдает от умножающейся тоски так же как Шхина, и в то же время он укрепляется во все большей тоске. Как, что это такое?
2: Человек, когда он чувствует, что он далек, то это действует так, чтобы увеличить в нем стремление.
1: 5:19.
0: А что это за фраза такая? Он видит, что святая Шхина страдает в той же мере. Шхина может страдать?
2: Да, может, это называется болью Шхины.
0: А что это такое? Что такое страдание Шхины?
2: Боль Шхины — это когда Творец страдает от того, что человек получает от него все средства для того, чтобы приблизиться, и не приближается. Франция.
6: Bonjour, Tevra, Vera, Vorim. Je voudrais revenir sur l'article précédent, j'aurais une question. We connect with our 10 friends many times a day in thought and heart. What thoughts and feelings should we use to make this connection most effective?
0: Мы соединяемся с товарищами, с нашими товарищами на протяжении дня много раз. Какие мысли должны быть у нас во время объединения? И какое намерение должно быть?
2: Только для того, чтобы направлять нас на Творца, чтобы мы пришли, чтобы мы вышли на ту самую волну, на которой Он относится к нам, так мы хотим относиться к Нему. Чтобы мы вошли в тот самый канал, в ту связи между нами. И тогда, в соответствии с этим, мы продолжим продвигаться, приближаться. И так каждый раз, когда мы приходим ко времени связи, так скажем, тогда мы так хотим определяться, что мы все связываемся вместе и направляем себя в первую очередь на объединение между нами, а потом на Творца. Именно по тому самому свойству, с каким Творец относится к нам. Понятно? Италия 1.
7: Buongiorno Rav. Qui sta scritto testimonierà. Cosa vuol dire che lo testimonia? Qual è l'attestazione del grado?
0: Тут сказано о свидетельствовании. Что значит свидетельствует о нем?
2: Идут за ним. Свидетельство — это означает, что... Но это как факт. Я не знаю, как объяснить свидетельство. Свидетельство — это доказательство, может быть.
1: Чехословакия
2: 3.
8: Ераф, ask from the ten. What does it mean to ten?
0: Дорогой Раф, вопрос от десятки. В восьмом отрывке сказано вернуть хей к вав. О чем идет речь? Что имеется в виду?
2: Это наше желание получения. Надо преобразовать его в намерение ради отдачи. Хей — это малхут, желание получения. Вав — это зеранпин, намерение ради отдачи. Их соединение — это значит вернуть хей к вав.
1: Киев 1.
2: Киев 1.
9: Здравствуйте. Подскажите, здесь в восьмом отрывке написано, что человек не падает и не опускается вследствие усиления страданий от возбуждений. Мы обычно учим, что человек падает, когда связь ослабла. А что это за опасность упасть от усиления страданий от возбуждения?
1: Они
2: Я не знаю, как вам это перевели, когда человек все время старается удерживать себя в линии, направленной на Творца, соединённой с Творцом, и усиливать эту линию с помощью связи с товарищами, тогда он не упадет. Нет у него, ему не за что больше держаться, удерживаться в линии, которая связывает его с Творцом, кроме как с помощью объединения с товарищами.
9: А есть опасность, вот если я правильно понимаю, что Творец пытается привлечь нас, возникает страдание, вот как сейчас вы сняли страдание шхины, и именно от этого страдания человек может сойти с пути. Есть такая опасность?
1: Ло.
2: Нет.
1: Эйн.
2: Нет.
1: Ну, а Харон, 5:35.
2: Ну, последний, 5:35.
10: Туда лабаров.
0: Спасибо, Рав. Что значит «знает тайны» то, что не вернется к глупости своей?
2: Когда Творец уже знает, что человек идет все больше и больше по прямому пути, и когда это? Когда человек исполняет все, что перед этим написано в высказывании. Но мы перейдем быстро к интернету.
0: Рав, ничего, что вопросы относятся к предыдущим отрывкам?
2: Да.
0: Кавью 9. Как постигается практически приобретение и поклонение в десятке? Как можно отменять себя? Как тренироваться в отмене в десятке?
2: Мне не просто это сказать. Мы должны все время. Ну, снова мы возвращаемся к тем же самым словам. Надо работать с десяткой. Берет очень много времени, пока человек слышит, пока он связывается с этим, пока он начинает работать над этим, пока он чувствует, где его место в десятке, и что он все время как бы возвращается к нему и усиливает его. Это занимает много времени. Дальше.
0: Турция 1. В 5-м отрывке написано, не могут быть они слитыми в одно, и не находится над ними Творец, а является им как чуждый Бог. Что же это за чуждый?
2: Их желание получения, которое начинает одолевать их и как бы садится на них, сидит на них.
0: Да. 5:37. Творец посвящает себя товарищам в десятке. Он говорит, с ним появляется. То есть это все игра Творца. Как в ответ играть с Творцом? Какие правила игры?
2: Нам нечем играть с Творцом, кроме как с помощью объединения между товарищами. Когда мы желаем объединения между товарищами, направить на него, на Творца. В этом вся наша игра.
0: Последний вопрос, Петахтыква 30. Было состояние, когда нет много вопросов. Означает ли это, что пробуждение и то, что весь материал в наших сердцах?
2: Это ни о чем не говорит. Я не хочу давать на это ответы. Не так и не иначе. Бывают разные времена. Мы перейдем к женщинам.
1: Сейлот нашим.
2: Женские вопросы.
0: Вопрос от женщин. 5:2. Почему в начале пути человек чувствует более точную тоску по Творцу, а со временем чувство тоски затушевывается? Как его оживить?
4: Рав, лишь умим отха.
0: Рав, не было слышно.
2: Повтори еще раз.
0: Повторю вопрос от 5:2. Почему в начале пути человек чувствует тоску более четкую по отношению к Творцу, а со временем ощущение тоски затушевывается? Как его оживить?
2: Для того, чтобы растить их, развивать их, тогда предыдущая тоска уже не действует, как раньше. У нас это всегда так. Забывается, стирается из сердца. Необходимо работать над этим. Дальше.
0: Ибро один. Через любовь к творениям, к любви к Творцу. Но как не запутаться между материальной любовью и духовной? Как избежать психологические виды любви?
2: С помощью связи с товарищами. я не вижу никакой иной возможности. Не может быть, чтобы человек держался в правильном направлении, не отклонился от пути, если он не связан с товарищами. Тут именно объединение с товарищами является самым важным. Нам запрещено делать какое-либо движение, если мы вначале не обновляем объединение с товарищами. Отнеситесь к этому самым серьезным образом.
10: Мак 20. Когда говорят, что Исраэль соединены вместе в полном слиянии, тогда считается как одно единое. Это значит объединение всего Бней Баруха или одной десятки?
2: Прежде всего с десяткой.
10: Мак
1: 39.
2: Почему я говорю прежде всего в десятке? Потому что если я скажу, что во всем Бней Барух, то будет путаница, и человек не будет знать, где он находится, и запутается. Он должен быть наверняка связан со своей десяткой только. Только. И это направит его уже правильно на цель. А затем, чтобы именно прийти к цели, то нам потребуется расширить связь между нами, между нашими десятками, и между нашей десяткой и другими десятками. Вперед.
10: Марк 39. Можно ли сказать, что чем больше приближаемся к свойству отдачи любви, тем больше, более точно почувствуем воздействие Творца на себя?
2: Разумеется, я возлюбленному, а возлюбленный мне. Именно так это происходит. Дальше.
10: Милатин 22.
11: Написано, что человек приходит очиститься и приближается к Творцу, и тогда находится над ним Шхина. Находиться в Бней Барух означает ли очищение? Находится ли Творец над нами?
2: Наверняка да, только мы все еще не раскрываем это. Дальше.
11: Юнити, что значит передать форму отдачи от Творца?
2: Передать формы отдачи от Творца — это значит построить кли с нашей стороны, кли отдачи, в котором мы почувствуем его отдачу.
11: Это все, спасибо.
12: Кета 9.
1: Ну, не кровот, ты еще вула эсер.
12: Окей.
1: И не карефле сиума.
12: Бесаем это. К этому испал теща, бала сулам. Бизман ша адам ба лиде мацав, шену шу...
13: Девятый отрывок. Когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. И из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является дающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой нет ничего своего. И только в таком виде она называется Малхут. То есть, если он принимает на себя Малхут высшего правления, в радости впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кли кетера, являющимся кли отдачи.
14: Хорошо, я вижу, что не воспринято. Давай еще раз потихонечку.
13: Еще раз девятый отрывок. В то время, когда человек приходит в состояние, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством высшего мира. Из этого возникает кетер нижнего. А кли кетера является отдающим кли. Ведь нижнее свойство высшего — это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде оно называется Малхут. То есть, если он

0: принимает на себя высшую малхут, находящуюся в свойстве, что у нее нет ничего в радости, впоследствии из этого происходит свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иными словами, то, что он получил свойство малхут в виде предрассветной тьмы, шахарит, становится потом свойством кликетера, который является отдающим кли.
1: Это значит, что если человек проходит состояние тьмы, черная тьма, без какого-либо будущего, без того, чтобы светило ему что-то в настоящем или из будущего, но все равно проходит его, это называется, что он проходит малхут высшего, а она черная. И отсюда он приходит к кетер нижнему. Это уже его кетер, который светит. И так продвигается. Поэтому из тьмы в свет, из тьмы в свет. Так мы делаем. Прочитай еще раз, Дуди.
0: Еще раз девятая цитата. В то время, когда человек приходит к состоянию, в котором у него нет никакой опоры, тогда его состояние становится черным, что является самым нижним свойством в высшем мире. Из этого образуется свойство кетер для нижнего, когда кли кетера является отдающим кли.
1: То есть из малхут высшего, черного, темного, если он удержался и продолжает, образуется кетер нижнего, а это уже светит, это уже его. Так?
0: Ведь нижнее свойство, которое высшим, это малхут, у которой от самой себя нет ничего. И только в таком виде она называется малхут. То есть, если он принимает на себя высшую малхут, которая находится в свойстве, что нет у нее ничего в радости, впоследствии из этого образуется свойство кетер, которое является отдающим кли и самым чистым кли. Иначе говоря, то, что он получил свойство малхут в качестве предрассветной тьмы шахарит, становится потом свойством кли кетера, которое является отдающим кли.
1: 5-9.
0: Рав, так для того, чтобы малхут высшего, ощущение тьмы, стало кетером нижнего, нужно ждать или есть здесь дополнительное условие, как он пишет здесь?
1: А что значит ждать? Если ты ждешь, ты не делаешь никакого действия. Тогда с какой стати что-то изменится?
0: С одной стороны, мы говорим, что человек в этом состоянии должен беречь, оберегать рамки, продолжать приходить на уроки.
1: Надо делать все, что может.
0: Да, но здесь есть дополнительное условие — принимать это в радости.
1: Да, конечно, конечно.
0: Да. А что за дополнительные условия?
1: Дополнительные условия? Принимает это в радости, как ты сказал. Каждое состояние, потому что каждое состояние приходит от Творца.
0: Да, но в таком состоянии человек обычно не может почувствовать радость.
1: То, что ты не можешь в каждом состоянии почувствовать радость, это твоя проблема, но ты каждое состояние получаешь от Творца, чтобы продвигаться. Вот так, поднимает ведь в святости. И тогда, если ты хочешь радостные, хорошие, легкие состояния, ну так это твоя проблема. Это не называется, что ты хочешь продвигаться.
0: Я попытаюсь сформулировать. Да, в разуме я много раз слышал, что нужно относиться к любому состоянию, что это Творца, это в радости. Но когда человек падает, я не могу почувствовать. Я чувствую черное состояние. Что же делать?
1: Что делать? Ну, держимся за что только можно. В особенности за окружение. Но что у тебя остается во время падения? Только удержаться за окружение.
0: Да, это был мой вопрос. Я понимаю, что нужно удерживаться в рамках. Это понятно. Есть ли еще какое-то действие? Потому что он пишет, кроме этого.
1: Да, рамки, как ты сказал, это правильно. Уроки. И все, что мы делаем, кроме намерения, когда с намерением ты сейчас ничего не можешь сделать. Но все-таки ты делаешь это все, ну, вот так вот, даже вот в рабочем таком порядке, искусственно. Читаешь, пишешь, разговариваешь. Да, не направленного на все это сердце. И постепенно сердце просыпается.
2: А, доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой Кли. А, помнится, вы как-то рассказывали на одном уроке про такое явление, как черная малхут, то есть когда это какое-то ужаснейшее состояние, когда человек не понимает, кто он, что он, то есть как бы сознание сужается, как будто бы человек без сознания, но еще при этом наблюдают. Если такие состояния проходили в индивидуальном порядке, здесь описывается именно в этом, об этом говорится в отрывке, либо это должно быть состояние общей десятки или индивидуальное. Спасибо.
3: Гамках в гамках заехали.
1: И так может быть. Это может быть в обоих направлениях.
4: Спасибо, учитель. А как вот из такого черного состояния, в котором нет ничего своего, может появиться кетер, чистая, отдающая кли?
3: Давка.
1: Именно. Это и есть процесс, когда вот в самом черном состоянии приходит состояние со светом. Это как ночью. Самая большая тьма — это в преддверии утра, перед рассветом, перед выходом солнца. Так это?
4: А что значит пройти это черное состояние?
1: Когда я все равно стремлюсь на то, что я увижу утро, то, что я прихожу к свету дня, к силе отдачи, которая снова во мне пробуждается. Сила отдачи. 5:27.
0: Да, почему развитие и в духовном, и в материальном, по сути, исходит от двух противоположных сил? Почему именно из двух противоположных сил можно развиваться?
1: А как у нас вообще что-то может быть у творения, чтобы не состояло из двух противоположных сил? Одна сила — это мы, сила получения. И вторая сила — это сила, где мы хотим уподобиться Творцу, это сила отдачи.
3: Барур.
1: Это понятно?
3: Пяти часы.
1: Хорошо, Петахтик, по 19.
0: Можно сказать, что Малхут — это желание получать. Почему я спрашиваю? Потому что у нее нет ничего самого своего. И только в таком виде называется Малхут. То есть, если принимает на себя высшую Малхут. Малхут — это желание получать.
1: Мне кажется, что я тебе сказал это еще 20 лет тому назад.
0: Это да, но я уже забыл после 20 лет. Он говорит, что нет у нее ничего своего. Это что значит, что ничего нельзя просить?
1: Что она не может ничего создать сама, потому что она только желание получать.
0: Почему он говорит мне, что ничего не нужно, и только прилепиться к Высшему?
1: Ее исправление, когда она вся будет полностью в отдаче.
0: То есть я должен стараться как бы ничего не просить в этом мире, так? Это то, что он говорит?
1: Да.
0: полностью отмените?
1: Да. Ты это услышал через 20 лет.
0: Нет, я полностью отмените, ничего не требую жизни. Это вы мне говорите.
1: Ничего. Скажи мне только, что ты можешь взять из этой жизни?
0: Что это значит? Я должен зарабатывать? Мне это нужно, то...
1: Да хватит тебе, хватит уже, ну, перестань.
0: И что, мне ничего не нужно?
1: Да. Теперь ты знаешь и перестаешь получать. Замечательно.

0: Спасибо, Рав. Черное состояние из-за отсутствия вкуса в отдаче, и ты не раскрываешь в этом состоянии настоящей радости? Спасибо.
1: Тьма от недостатка хасадим, от того, что ты не хочешь отдавать.
0: А радость от того, что ты раскрыл это?
1: Да.
2: Чиру ло замру.

0: Сейчас, друзья, то, что мы сделаем, в 66 минут, которые нам остались, это мы поможем друг другу передать то, что мы получили от Рава в сердце. Мы будем делать много семинаров объединяющих. И помнить, что объединяющий семинар, цель его — это соединить наше стремление к Творцу. И в этом объединении прийти к контакту с Высшим Светом. Буквально сейчас мы хотим, чтобы это произошло в нас, все, что пишут каббалисты, о раскрытии Творца, творения в этом мире, мы хотим это постичь в объединении, которое мы сейчас произведем.
1: И объединение между нами и между нами и Творцом. Я любимому своему и любимый мне. Это тема субботы, это тема этого месяца, месяц Элюль, аббревиатуры «Я любимому» и «Он мне». И это тема Конгресса. Пробуждение снизу. Мы можем делать все, что угодно, но если снизу не будет пробуждения, не будет толчка снизу. Как подействовать свет? Мы должны с требованием объединения между нами и между нами и Творцом прийти. И принцип простой. Разумом можно понимать, но мы должны все это делать, реализовывать. Позаботиться, чтобы все это произошло. Прилагать усилия, не уступать, чувствовать. Неважно, чтобы мы не чувствовали какую-то усталость. Должно быть требование. Требование к объединению между нами. Рав пишет так.
0: Прежде чем Гилад продолжит, сейчас мы возвращаемся, проходим урок, который мы прослушали, и сейчас Гилад вернется к тому, к началу урока Рава. Пожалуйста, Гилад.
1: Первый отрывок. Мы как раз находимся в месяце Элюле, аббревиатура которого означает «Я любимому моему, и он мне». И особо в этом времени то, что мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами, а потом с Творцом. В той мере, что мы объединяемся друг с другом, мы можем объединиться с Творцом.

0: и никак иначе. И поэтому давайте не забывать об этом, потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят, что с Ним мы договоримся. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только в мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы этого можем достичь. Еще раз почитаем слова Рава с урока, и сразу после этого будет вопрос на семинар. Мы как раз находимся в месяце Илюль, аббревиатура которого означает «Я любимому моему и любимый мне». В особенности это время, когда мы можем прийти к состоянию объединения между нами. Прежде всего, мы между нами. А затем мы с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы можем соединиться с Творцом. И никак иначе. И поэтому не будем забывать это. Потому что часто люди, стремящиеся к Творцу, и говорят, с Ним мы договоримся, я договорюсь. Я хочу быть на связи с Творцом. И они не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможно только по мере связи между нами, между товарищами. И от любви к творениям к любви к Творцу. Только таким образом мы достигаем этого. И первый наш семинар «Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами?» Почему связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами? 7 минут.
1: Тов, Рав амар кама пэамим, шелемасе...
2: Рав сказал несколько раз, что есть только Я и Творец, а все остальное — это иллюзия. И поэтому все товарищи и все, что есть, все это Творец. Есть Я и Творец. И глаза просто вводят в заблуждение, поэтому все, что мы видим, это Творец, а все, что находится вне меня, это Творец, который раскрывается мне в различных образах, чтобы я исправил и увидел, что неисправлено, и смог бы себя исправить, и поэтому это путь быть с Ним. Все эти вещи особым образом для меня, чтобы я исправил себя.
0: Объединение с Творцом возможно только по мере подобия по свойствам. Творец дающий. И мы хотим быть как Он. Но Ему мы отдавать не можем. Чтобы подражать действиям Творца, мы должны отдавать нашим товарищам, у них та же самая цель — прийти к подобию по свойствам. И это наша лаборатория, в которой мы можем раскрыть явление света в очень определенных и точных условиях через усилия, которые мы прилагаем к объединению. Как Раф и сказал, мы можем выстраивать все очень явно силу Творца. То, что мы делаем по утрам, на утренних уроках.
2: Творец скрыт, и мы находимся в такой лаборатории, в которой мы можем работать вне себя, в товарищи, и это свойство отдачи.
0: Я помню, что впервые, когда слышал от Рава понятие «вы создали меня», без нашей работы нет света без кли. Нужно создать кли. Достаточно сильное, достаточно направленное, чтобы вообще был какой-то контакт со светом. И в этом работа, пишут каббалисты об этом. Что это условия и каков путь, чтобы прийти и быть на связи с ним. Ну да, благодарны за то, что мы можем это сделать здесь вместе, прилагать усилия в любви между товарищами.
3: Эйтан
2: написал, что связь между товарищами раскрывается в подобии свойств, и это молитва к товарищам. Рав сказал, что Творец, он включает в себя все. Я могу достичь его только, когда я соединяюсь с товарищами. И мы можем раскрыть Творца только в меру подобия свойств, когда мы включаемся друг в друга, достигаем свойства отдачи, и тогда мы можем постичь и почувствовать то, что называется Творец.
0: Творец хотел передать нам все благо, для этого необходимо кли, чтобы было сильное и большое. Ни в ком поодиночке такого кли нет. По мере объединения появляется кли, который может включить в себя все это благо. Построение духовного кли происходит через объединение.
2: Да, есть еще предложение, что весь мир призван служить мне, а я служить Творцу. Что это значит? Есть великое чудо, нам показывают вещи, и я не должен ничего искать, должен только смотреть, что происходит во мне. И ошибка в том, что я считаю, что это какие-то другие вещи, что это не Творец.
0: Нам нужны келим отдачи. Но прежде чем есть отдающий келим, нужно и хисарон для келим отдачи. Как нам может не хватать чего-то, что неестественно для нас? И то, что мы не чувствуем, что именно этого нам не достает. И через то, что мы выполняем советы каббалистов, отменяем себя перед десяткой и прилагаем усилия раз за разом, у нас создается хисарон. И мы раз за разом усилиями по объединению создаем хисарон для отдающих келим. Это наша работа снизу. Это как раз тема Конгресса. Мы должны раз за разом прилагать усилия над тем, чтобы наше объединение прежде всего было перед каждым движением, как и говорил Рав. Только так мы сможем продвигаться.
2: Да. Система устроена таким образом, Творец находится среди разбитых келим, и мы должны раскрыть его. И так мы чувствуем каждый, что он находится как бы сам по себе, отделен от других, а мы должны раскрыть истинную картину, что мы действительно одна система, находимся вместе, и Творец, Он связывает нас.
0: Второй отрывок из слов Рава. Давайте постараемся выстроить отношения между нами с намерением проходящее от сердца к сердцу и между всеми сердцами и Творцом. Так мы сможем, по крайней мере, достичь нашей отдачи Ему, «Я любимому моему». А затем удостоимся тогда, когда Творец захочет, а любимый — мне. И это возможно, когда будет очень тесная взаимная связь в постоянной вечной отдаче. Второй семинар. Как мы передаем намерение из моего сердца к сердцам, товарищам и далее к Творцу? Еще раз. Как я передаю? Мы передаем намерение в нашем сердце, между нашими сердцами и всем вместе к Творцу.
2: Да, принять на себя то, что не находится в твоих силах. Здесь требуется молитва и работа от сердца очень глубокая. И это результат усилий. И буквально нужно просить эту точку, чтобы намерения смогли пройти между нашими сердцами, чтобы мы смогли почувствовать это вместе и войти в одно единое намерение, чтобы доставить наслаждение Высшему.
0: Нужно много усилий, много молитв. Много. Усилий, чтобы были усилия выше природы в направлении связи, объединения с товарищами, чтобы через действие пробудились бы сердца, тянулись бы друг к другу. Мы хотим задействовать высшую силу на нас, с помощью которой мы устремляемся, просим и находимся в молитве.
2: Намерение, которое проходит, — это мысли и желания. Если мы заботимся о том, чтобы у нас все время были мысли о духовном и о желании достичь духовного, — это то, что будет передаваться от одного к другому и от сердца к сердцу.
0: Да, разные слова, которые даже смысл которых на иврите понимаешь, но на самом деле идеи переведи их во что-то более высокое. Пару дней назад слышал, что Рав говорил о взаимовключении и нарисовал такой чертеж, есть как бы общее, налагающаяся поверхность между двумя желаниями, что-то общее. Я рассказал, что если хочу включиться в товарищем, то вот именно в этой общей площади я отказываюсь от того, что я думаю, и приобретаю мысли товарища. То есть есть что-то, где ты можешь отменить свое желание и почувствовать, что хочет товарищ. Я думаю, что все мы должны так действовать с помощью отмены, это очистки своего эго, чтобы почувствовать, что Творец хочет передать через товарища.
2: Мы учим, что то, что исходит из сердца, входит в сердце. То есть каждый из нас должен стремиться работать над раскрытием своего сердца и молиться об этом, и желать раскрыть чувствительно свое сердце и передать в сердца товарищей чувства и доброе желание от Творца к товарищам и углублять мысли об этом все больше и больше и понимать, что вся наша работа — это проявляет любовь между нами. И все время это нужно возобновлять, потому что эгоизм, он перекрывает сердце и вызывает равнодушие. В этом наша война, чтобы оставлять сердце открытым для товарищей.
0: Это просьба, в которой вы должны быть постоянно, тем более сейчас. То есть сейчас, когда мы вместе, и хотим, чтобы это произошло между нами. чтобы прийти к взаимовключению между нами. И взаимовключение и связь поднималась бы выше, и просьба была бы все выше.
2: Нужно взращивать желание, чтобы оно было между нами, как сказали товарищи, что нельзя действительно создать какого-то движения без хисарона. Мы именно поэтому и хотим быть в ощущении того, что именно поэтому мы получили эту группу как подарок. Это мировое кли, и мы можем включаться друг к другу, можем выстроить между нами это. И чем больше мы будем прилагать усилия, чтобы именно это и было между нами, так это и будет. И постепенно каждое усилие, каждое стремление, на каждое желание, которое мы поднимаем к Высшему, нам удастся выстроить все больше и больше кли друг относительно друга. Закончили слова. Спасибо.
0: Эйтан пишет, что намерение меняется по мере важности Творца, который получаем от товарищей. Как можно перевести намерение из своего сердца к сердцам между товарищами и между нами к Творцу? Нужно прилагать усилия, раскрывать сердце, отменять себя, включаться, приближаться друг к другу, чтобы было кли, из которого мы могли бы передать отношение отдачи и устремление к цели. Чтобы все наши усилия друг по отношению к другу могли бы подняться к Творцу.
2: Мы должны заботиться о том, чтобы был дух в десятке, величие, важность, чтобы товарищи смогли удерживать этот дух и все время получать подъем и новый хисарон. Нужно все время быть на уроках и на наших встречах, и вот из действий наших укреплять десятку. И тогда мы начинаем видеть, что намерение, оно передается друг от друга.
0: Слышали на уроке вопрос. Вы сказали, что особый период, это особый месяц, и мы можем объединиться между нами. Что значит объединиться между нами? Ответ Рава. Объединиться между нами — это прежде всего понять, что без того, чтобы мы почувствовали друг друга, так же, как каждый чувствует самого себя, мы не достигнем Творца. Это важно. Давайте выясним между нами на семинаре, что означает почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует себя. Еще раз, что значит почувствовать друг друга так же, как каждый чувствует сам себя? Пожалуйста.
2: Я чувствую, что все вращается вокруг одной темы, эти вопросы, и ответ на каждый вопрос — это отмена себя. Потому что самоотмена — это не то, что ты себя как-то лишаешь чего-то, а ты начинаешь понимать другого, совпадать со мнением другим. Если я хочу почувствовать другого, я должен создать это место. Все равно, что я должен прийти с пустым стаканом, чтобы туда налить что-то. Если он полный, то мне нет места его наполнить.
0: Первый шаг — это отменить себя. И через отмену впитать товарищей внутрь, поместить их в сердце. И к этому добавить отношения через открытое сердце, чувствительность. Постараемся развивать такое чувство. Что почувствовать? Что происходит с товарищем? что в чем товарищ нуждается и что я могу для него сделать. Начнем развивать мысли
3: и
0: заботы о том, чтобы товарищ проник в сердце. Как бы я хотел, чтобы относились ко мне, так относиться к товарищам.
2: Мы должны чувствовать прежде всего стремление друг друга к Творцу. Эти стремления, они должны гореть в каждом из нас. И это удваивает силы, умножает силы. Когда мы объединяемся друг с другом, мы умножаем эти силы. Так же пишет Рабаш, если группа состоит из 10 товарищей, то у меня в 10 раз больше сил.
0: Да, похоже, что первый шаг начинается с отмены, освобождение от того, что ты хочешь управлять происходящим. У меня было сейчас такое ощущение, даже радость, что закончились слова, а слова у товарищей, и это дало такое ощущение, что ничего страшного, наоборот, насколько товарищи большие, десятка, и Творец. И мы вообще здесь для того, чтобы восполнять друг друга. Ни в одном из нас нет совершенства, а совершенство, цельность, как раз там, где человек забывает о себе и позволяет, чтобы группа дала бы ответы вместо него. Так постепенно мы движемся в выполнении кли.
2: Почувствовать себя, когда человек приходит к отношению, к любви, к подобию свойств с товарищами, тогда он начинает ощущать хисарон товарищей, стремление их. Становится ближе. Мы должны развивать вот это состояние любви между товарищами.
4: Эйтан
2: написал: товарищи, как самые близкие люди к Творцу в мире, и так нужно относиться к ним. А я самый маленький среди них, и тогда мы начинаем чувствовать товарищей.
0: Насколько важно, что есть у нас взаимная зависимость, так же, как тело чувствует ответственность за происходящее, так по отношению к товарищам я должен чувствовать, что я в ответе на них, за них. Обращаюсь к Творцу, чтобы каждый был в молитве друг за друга, и чувства переходили бы от личных к общим, то, что мы чувствуем друг друга.
2: Этот месяц, он очень особенный. Это очень особое время. Очень важно, чтобы мы использовали эти моменты, когда мы вместе, чтобы мы чувствовали, как Творец дает нам вот это, то, что называется возлюбленный. У каждого пробуждение в сердце. На этой неделе мы читали много отрывков в десятке о месяце Элюль, и был красивый очень отрывок, который мы читали вместе с Равом. Отрывок, где вот там вот в хасидизме, что царь находится в саду, это связано тоже с месяцем Элюлем. Это близко каждому, каждому может принять его, и потом постепенно он продолжает светить там в своем чертоге, и все так идут за ним. Это наша возможность, что он сейчас близок к нам, близок очень. И давайте сейчас войдем в этот особый отрывок, который мы слышали на этом уроке от Рава. Рав сказал, что нужно трепетать перед словами каббалистов, и также нужно быть вдвойне, в двойном трепете перед словами нашего Рава. Четвертый отрывок. Каждый может почувствовать тут и там какую-то близость Творца к себе, но вот это ощущение, оно приходит и уходит, и нет в нем никакого постоянства. Мы не можем работать с этим состоянием какое-то продолжительное время. Но если мы прилагаем усилия, чтобы быть насколько возможно в связях между нами, тогда мы уже формируем совершенно иную форму связи с Творцом. Несколько свойств некоторых товарищей соединяются вместе, чтобы быть в связи с одним Творцом. И благодаря тому, что мы хотим стать как один, и тогда это другая связь. Это связь, в которой есть смены ощущений и состояний личных у разных товарищей. Но мы все хотим быть соединенными между нами и с Ним, с Творцом. И тогда мы действительно ловим его, как ловим рыбу в сеть. И об этом говорит Творец: «Победили меня, сыновья мои», что мы победили, и нам удалось поймать его и удерживать его между нами. И все это благодаря тому, что мы каждый раз принимаем на себя снова и снова формы отдачи. И их мы учим у него. Он раскрывает нам различные образы отдачи, а мы воспринимаем вот эти образы отдачи и стараемся их примерять на себя, и так постепенно, с помощью вот этой последовательной работы, мы достигаем подобия свойств. И это называется «я любимому моему, а любимый мой мне». Давайте вместе войдем в семинар и поговорим 5 минут, что это за рыба, да, которую мы можем поймать в нашу сеть. Что это за рыба, которую мы ловим в нашу сеть?
3: Эта рыба — это что-то такое ускользающее, трудно удержать в руках. И это большое имущество, оно вкусное. То есть это связь между нами. Ну вот я что-то говорю, товарищи слушают. Если мне удается передать какое-то чувство, вообще насколько можно передать? Это связь. Когда я говорю, что передается товарищу? Что можно почувствовать? То есть как мы чувствуем Творца между нами? Когда мы слышим, что Творец находится в связях между товарищами. И вот это нечто, передающееся от одного к другому. Я что-то сказал, и товарищ что-то услышал, но это не от меня, а от Творца. Так вот это нечто общее, это и есть Творец. Он это делает. И это скрыто, может так показаться, что я говорю и объясняю. Я сержусь, если меня не понимают, к примеру. Это есть проявление Творца, есть Творец, есть Фараон, и поэтому эта рыба — это как раз и есть понимание связи между нами, то, что соединяет нас во всех формах и проявлениях. Все это и есть Творец.
2: Мы хотим поймать нашего Создателя, тот, кто нас создал, наш корень. Источник всего блага, всей отдачи.
4: И
2: мы хотим предоставить ему место между нами, чтобы вот эта сеть связи между нами стала бы местом для него, в котором он смог бы раскрыться, мы смогли бы доставлять ему наслаждение, чтобы эти слова не оставались словами, а чтобы действительно мы смогли бы реализовать замысел творения, который называется «насладить творение», и чтобы это стало сильной связью.
4: Леон? Там ших, Леон.
2: Леон, продолжай.
3: Мы хотим сблизиться больше со свойством отдачи. И это свойство отдачи, это и есть свойство Творца. Мы хотим поймать эту чистоту, эту форму, которая исходит от нас и переходит к связи между нами.
2: Да, эту рыбу зовут любовь и отдача. Так мы можем себе представлять такие осторожные образы, и насколько мы сможем сплести эту сеть, узы любви между нами, и так мы сможем обнаружить эту рыбку. И глубину его свойства, которое называется отдача.
3: Эйтан пишет: Творец приводит к тому, что сеть наших молитв будет все более тесной, плотной. Тогда можно его поймать и почувствовать. Ну, я думаю, что это как раз и есть Творец или свойство отдачи, вечная постоянная связь. Или духовный мир, то, что мы хотим поймать в эту сеть. И то, что нам нужно устремление к отдаче, чтобы все время поднимать и усиливать.
2: Рыба — это Творец, которого мы хотим поймать в сеть, и чтобы эта сеть была готова, нам нужно соединить связи между нами, чтобы это было кли и хисарон. Как он и говорит, победили меня сыновья мои.
3: Друзья, мы продолжаем. Мы слышали, что месяц Элюль — это месяц подъема. Элюль — это месяц подъема, и это подходящее время для того, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Еще раз. Элюль — это месяц пробуждения, и это подходящее время к тому, чтобы сердце человека пробудилось к Творцу. Это мы слышали. Ура! Мы сейчас проведем еще семинар. И для того, чтобы пробудиться, мы подумали, чтобы каждая десятка подумали бы, что может добавить к тому, чтобы пробудить саму себя и пробудить других. Это может быть что-то одно маленькое, внутреннее, внешнее, неважно. Это может быть в мысли, в намерении, может быть и действие, может быть что-то символическое, может быть все что угодно, все, что вы выберете. Что мы можем добавить сейчас? У нас есть месяц пробуждения. Сами мы, как десятка, для того, чтобы пробудиться и чтобы пробудить других, чтобы дать пример другим, пробуждать других. Пожалуйста, каждая десятка выбирает что-то, что может добавить внутренне или внешне. 5 минут, а потом мы поделимся все вместе впечатлениями.
2: Ну, вроде так вот на иврите, это не очень просто, но Рав говорил на уроке, что мы пренебрегаем этими вещами, то, что называется «возлюби ближнего как себя». У нас нет важности этого, потому что есть скрытие. И что мы можем добавить, чтобы пробудиться? Я думаю, что то, что удерживает нас, это, скажем, вот эти... время для изучения Торы, как нам поднять важность этого. И для у нас это самое важное — это утренний урок. Еще поднять уровень важности и ответственности. Что вот от этого зависит наша жизнь, прийти на утренний урок. Это я предлагаю.
4: מרגיש בסירה שלנו כשהראש קובע כיוון אז כולנו הולכים לכיוון הזה
3: мы во всей десятке идём за рожь который принимает направление. И нет такого, чтобы было что-то, что можно было добавить самостоятельно. Как раз наоборот, я хотел бы, чтобы было то направление, которое определяет рост, чтобы мы все присоединились к этому.
2: Да, мы хотим поймать рыбу. И это мы должны добавить. Был вопрос, что это за действие объединиться. И по поводу месяца Илюля, Рав сказал, что человек должен очистить свое сердце от разных мыслей, желаний и стремлений, которые не ведут к Творцу. И вот это мы хотим добавить как можно больше.
3: Кого-то поискать, поменяться или сам перейдешь? Еще есть еще
1: время.
3: Когда мы хотим между нами выполнить связь, реализовать связь, подобие по свойствам, чтобы в свет мог войти, что можно желать свет, можно хотеть поймать эту рыбу, можно много чего. Но есть одна работа, которую мы должны сделать, исправить связи между нами, чтобы создать пространство между нами, место, чтобы свет мог туда войти. Как сказано, хорошо бы, чтобы меня оставили, но Тору мою выполняли. Так сказано. Это то, что нужно делать.
2: Эйтан написал продолжать молитвы всех товарищей в десятке и быть на уроке каждый день. Мы хотим поймать эту жирную рыбу Творца. И мы хотим, чтобы он был с нами в десятке, и чтобы все время привлекал нас к себе. Поэтому мы хотим все время укреплять друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, чтобы было кли, в котором Творец смог бы войти в эту сеть между нами.
3: Всегда нужно добавлять наши намерения, делать их все более точными, чтобы было понятно, что мы хотим исправлять, привлекать свет, возвращающий к источнику. Тут всегда можно добавлять. И на самом деле, чтобы было более сильное ощущение зависимости друг от друга, чтобы могли поднимать, поддерживать друг друга.
2: Если что, что-то внутреннее, нужно возвеличивать важность товарища. Как это будет выражаться, когда я возвеличиваю важность товарища? То, что я освобождаю место, я отменяю себя, чтобы дать место тому, что важно товарищу.
3: Друзья, мы сейчас хотим поделиться впечатлениями. Впечатления, связанные с этим месяцем. И поделитесь, что вы приняли, какое решение вы приняли, чтобы пробудить себя. Мы бы хотели пробудить себя, хотели бы помочь друг другу, чтобы пробудить каждую десятку и все друг друга. Давайте послушаем примеры десяток, пожалуйста, Асав.
2: У нас в десятке несколько товарищей говорили об игре. Мы хотим играть в то, что цель важна для нас. Мы хотим играть, что мы желаем свойства отдачи. Может быть, иногда, в каком-то состоянии человек не чувствует это каждую секунду, но каждый товарищ дает надежды товарищам, дух сильный и важность. И вместе мы создаем это поле, где каждый, даже если он играет, он обратно получает силы, и все мы вместе создаем вот эту сеть и ловим эту скользкую рыбу, как Рав как-то сказал. Это свойство отдачи. Мы хотим буквально отдавать друг другу. Да, мы говорили, что есть хиссарон от окончания утреннего урока и до вечерней встречи. У нас нет много связи. И мы говорили о том, что можно сделать, чтобы удерживать эту связь, эту мысль друг о друге, общую молитву совместную. И возникла идея, что мы уже делали это, но у нас не получается удерживать это. Каждое утро мы пишем молитву. Когда начинается урок, мы пишем молитву на остальной день. И мы решили, что в 12 часов дня мы все в этот момент, по крайней мере, один кто-нибудь может послать сообщение, что мы молимся в этот момент. Это тоже скользкая вещь, но мы думали, как удержать эту молитву в определенный момент, в определенное время, чтобы все делали это вместе буквально. Но нужно еще усиливать это. Да, пожалуйста, ставьте вопросительные знаки в мировом кли. Шай. Есть действия, когда наше желание получать их поддерживает, и мы их делаем иногда. Прийти на утренний урок, это дает нам силы, есть трапеза, есть много действий, когда наше желание получать не хочет их и не поддерживает. Поэтому нужно производить эти действия, но так, то, что желание получать их не хочет, и делать это ради товарищей, не для себя. И там и можно поймать вот эти большие рыбы. Москва.
5: У нас десятки есть такое правило, мы всегда отменяемся. Если говорить про внутреннюю работу, мы всегда отменяемся перед рожь десятки, и всегда можно добавить то действие, усилиться, которое сдает рожь. А если говорить про работу в группе, то у нас конгресс, который мы можем поднять до небес, поднять эту важность. И как говорит мой товарищ десятки, никогда нельзя сдаваться до последнего, держаться и впечатлять товарищей.
6: Туда, Френч, Шалош.
2: Да, друзья, мы говорили о том, что нужно добавлять радость, чувствительность. И вот эта история, которую Рав рассказывал Рабаше, когда он пел и танцевал там за 10 минут до урока в своей комнате, чтобы пробудить радость. Мы тоже будем это делать перед еженедельной встречей. Десятки, все поют, танцуют и так вот пробуждаются.
6: Саша Ташаев.
2: Мы в десятке решили провести конгресс десятки перед большим конгрессом, чтобы пробудить важность конгресса, объединение между нами.
6: И
2: сейчас мы много в это вкладываем, и это великое дело. Я всем рекомендую. Астана.
6: Астана, нахуло шумим утхем.
7: Мы можем добавить только то, что у нас есть. Это любовь, любви, побольше любви, и будет пробуждение, потому что любовь, она будет любое сердце.
6: Туда, Мак 11.
2: Мак 11.
8: Дорогие друзья, мы в десятке говорили о том, что мы должны использовать силу десятки для продвижения других десяток и молиться за весь Бней Барух.
6: Кабью.
9: Hello, friends. We discussed creating such an atmosphere with our meetings and our framework that if somebody doesn't attend,
2: мы говорили о том, что нужно создать атмосферу на наших встречах, что если кто-то из десятки не находится, чтобы они ощущали, что им чего-то недостает. И у товарища была идея, как пробуждать друг друга. Спрашивать, чего ты ждешь каждого, чего вы ждете в десятке, и мы должны обрести нашу душу. Десятка Тель-Авив 2 решили взять на себя роль на пятничных уроках. Раз в две недели мы будем фокус-группой, будем рано приходить, участвовать в подготовке, чтобы пробуждать всю группу уже в эту пятницу. Красноярск-Сахалин.
10: Мы никак не можем зайти на упражнение «Рож десятки» и чувствуем, что подводим весь Мей Барух. Так что если в вашей десятке что-то получается не так, то это мы виноваты, теперь вы знаете. Ну, мы обязательно зайдем на упражнение, а еще десятка Сахалина принимает Дальневосточный региональный конгресс, он будет на Сахалине. Ура, товарищи!
2: Лехаим, дорогие товарищи, благодаря тому, что вы сейчас поделились с нами, мы будем молиться за вас и за все десятки в мире, чтобы нам всем удалось выстроить духовное вот это строение, которое называется «Рож десятки», и чтобы мы удостоились, как это продвигает и развивает нашу десятку и приводит к контакту с Творцом. Мы находимся в такой период, когда мы пробуждаем снизу. И этот период, он вводит нас в расширение духовной жизни нашей с помощью связи с более широким кругом, чем наша десятка. И мы начали, в общем-то, период, в котором мы работаем. Это не то, что в конце октября есть конгресс, мы приедем, соберемся в разных регионах и там начнем как-то работать духовным образом на уровне региона. Нет, мы сейчас находимся вот в эти месяцы духовной работы, и у нас есть четкая определенная цель, на которой мы все хотим сосредоточиться и главным образом молиться, чтобы Творец дал нам силы, как правильно молиться. Мы хотим выстроить духовные круги, более широкие, чем вот эта клетка личная десятки, чтобы дало расширение и обновление духовное и буквально высшую силу каждой десятке, каждому товарищу, каждой подруге во всем мире. И на этой неделе мы продвинулись в этом очень существенно. Уже начались такие связи по всему миру, которые опираются на две основы. Первое — это сокращение, сжатие, собрание людей, которые находятся в определенном географическом месте. И второе — это соединение поколений. Есть люди, которые находятся десятки лет, пропитанные духом Рава. И есть те люди, которые только сейчас услышали на Каббала, присоединяются к Бней Баруху. Это две основы, с которыми мы сейчас хотим работать. Сейчас мы послушаем от Бориса и Авио, которые были в Европе, как это у них получилось. Нам повезло, мы были сейчас на нескольких встречах. Первая была в Литве, там собралась группа сообщества Литвы и вся Балтия. Это был такой мини-конгресс, несколько дней, организованный силами товарищей, которые умеют организовывать все. Потом была более короткая встреча, День единства в Праге. То, что соединяет эти встречи, это собрание товарищей и тут, и там. Было около 100 человек. товарищи собираются, организуются в Литве, организовали полевую кухню, встречали нас, организовали все, что нужно.
11: А
2: в Праге это было более кратко. Было несколько уроков, глобальный курс. Главным образом используем возможность встретиться, включиться друг в друга. И это усилие собраться, приехать. Хотя Европа вроде и маленькая, да, но доехать до такой встречи, это может занять и 5 часов до дорогу. Приезд, отъезд. И... Да, как и сказал Орен, есть товарищи, которые мы знаем много лет, есть такие, кто недавно появились и закончили только какие-то кампусы или даже продолжают курсы, а цель была одна из целей — почувствовать буквально вне десятки, добавить дополнительные мышцы к центральной мышце, когда мы собираемся в десятке, и сколько нам нужно еще связей в нашем регионе, то, что может нам еще добавить и соединить так, чтобы у десятки было хорошее окружение остальных десяток. Да, хочу добавить, что в Литве собралось около 100 человек, собрались ребята со всей Литвы, и товарищи древние, которые с нами учатся много лет, и новенькие, которые только сейчас заканчивают глобальный кампус, и товарищи, которые приехали из МАК, с разных курсов. То, что происходит особенно, это встреча между новенькими и старожилами. Новенькие приходят с большим воодушевлением и желанием, а у стариков есть много опыта. Этим нужен опыт тех, а тем нужно воодушевление этих. И мы видим, что в новых учениках есть такая жизнь, у них горит, они это дают. Так же, как дети, они дают много радости и энергии, это очень влияет, дает ощущение сообщества, ощущение, что что-то произрастает, ощущение потока, есть вход и выход. Это очень важно, и нужно понимать, что тот, кто находится здесь, вот в этом зале, в Петартикве, он каждый день ощущает конгресс здесь. Собираются 100-200 человек. У большинства ребят в мире нет такого ощущения. Они видят друг друга на экране. Когда они встречаются, это дает много сил. Нужно поблагодарить наших дорогих товарищей и в Литве, и в Чехии, которые старались, организовали. Руслан приехал из Беларуси, чтобы помогать технически. Ребята приехали из Балтии, вошли в кухню, варили там 3 дня, и мы видели, что все вот эти силы, когда они собираются вместе, это дает огромное воодушевление, и это сообщество растет и крепнет, и Данас и Домас, они будут руководить нашим сообществом в Литве вместе с женщинами Ария Беатрич, и постепенно начинают расти вот такие сообщества, которые могут воспринимать новых учеников, новых товарищей, тоже вместе с Балтией. И сегодня Европа, да, это очень интересная тема. В каждом месте нужно говорить на 3 языках. Местный язык, русский язык, многие товарищи наши используют их, неважно в каких рамках. И английский, для тех, кто не знает ни тот, ни другой язык. И Творец нас запутал с языками, очень трудно между этими языками ориентироваться, но это все решается. Мы поднимаемся над языками. Мы должны думать о наших товарищах в Европе, в Америке, в России, в каждом месте, что вот это ощущение физического собрания, это не само собой разумеется для них. У нас это есть каждый день, и мы должны помочь нашим товарищам получить силы. Чтобы получить силы, нужно собираться вместе, быть вместе, заниматься распространением, приводить новых товарищей, воспринимать их. Это одна из целей наших региональных конгрессов, встреч пересечения новеньких и стареньких. Это дает силы и обновления всем нам. Спасибо всем товарищам и в Чехии, и в Литве, которые приложили огромные усилия, и ребята, которые собрались, приехали, проделали дорогу в 5-6 часов на машинах, на поездах, для того, чтобы мы были одним общим клилу. Хайм не барух. И в Израиле у нас тоже была первая ласточка на этой неделе, было собрание в Хайфе. Гилат, расскажи нам, пожалуйста. Да, огромное спасибо всем, всей группе Хайфы и отдел технологий, который приехал из Петахтиквы туда, и много товарищей, которые помогли в организации. И вот это пробуждение местного такого

0: И новые товарищи, буквально новые, которые впервые прибыли и раскрыли для себя науку Каббала, и Габи Малька, и папа Кольман, которого зовут Борис, и другие товарищи, новенькие, старенькие. И мы там нашли кого-то, кто вообще приехал из Чили, она учится с нами, она привезла своего товарища израильтянина, который впервые попал в Каббалу. У нас есть подруга, которая приезжает сюда специально на поезде, ездит с севера и привела с собой еще трех подруг, которые никогда не были с нами. Адина, наша старая подруга из группы Хадеры, которая когда-то была на Рамат-Агулан, она привела своего супруга и соседку, и вот так вот еще новые товарищи прибыли в первый раз. Эта связь между поколениями дает совершенно иное ощущение. С одной стороны, мы говорим всегда о самых новеньких, потому что им нужно объяснять и рассказывать. С другой стороны, это не просто вступительная какая-то лекция, это же не только для них, это особое сочетание старожилов и новичков. Мне напомнило, как Рав в свое время в интегральном воспитании дал такое понятие, что взрослые воспитывают молодого, связь между поколениями, как старожилы передают свой опыт новичкам, молодым. С одной стороны, с другой стороны, молодые вот эти новички, они дают всю свою энергию, свое воодушевление, свое любопытство старикам и тоже дают им силы. И эту связь нам необходимо все время заново организовывать. И кажется сейчас, что вот это наше будущее, сочетание поколений. Мы в Хайфе сделали это впервые. 2 сентября проведем это в Ашкелоне. И так будем в каждом месте в Израиле это делать. И также пробуждать израильское кли, как наши товарищи пробуждают мировое кли. И вместе мы отыщем нашу следующую ступень нашего мирового Бнейбаруха.
1: Еще регион, который развивается, и где были собрания, это сообщество молодежи. Здесь, в Израиле, хотел бы спросить Руи, как ты чувствуешь эту духовную такую сущность молодежь, молодых?
0: Как я это чувствую? Я чувствую их, я думаю, как все их чувствуют. Это такой огонь, дух. Сейчас мы практически каждый день видим их в нашем учебном зале. Кольем они приходят, и они так очень увлекательные, у них есть еще уроки дважды в неделю, и каждый урок просто не хотят, чтобы он заканчивался. И непрерывные вопросы. И тебе хочется быть там все время. Это намного больше, чем учеба, чем уроки. Есть хороший такой костяк ребят, есть молодой дух и желание, чтобы это усиливалось и развивалось. Мы видим будущее, и весь Бнейбарух есть место для роста и движения вперед. И в четверг Сенька дал им особый урок и рассказывал им о себе и о том, что он прошел с Равом. Опыт товарища, который прошел много. И так мы будем приводить им раз в месяц каких-то древних наших товарищей и подруг тоже,

0: чтобы они учились, знакомились с организацией со всех сторон, с разных аспектов. Люди, добавляю.
1: Но то, что сейчас происходит и в Израиле, и во всем мире, то же самое можно заметить в малой степени среди сообщества молодежи. Как бы есть разные течения, реки, все, что хотим привести в одно большое общее море.
2: И
1: те молодежь, так, те, кто родились здесь, и те, кто только закончил учебу, будь то какую-то из наших систем обучения. Они тоже такие разные все, юноши, девушки. Но есть нечто общее, то, что связывает, собирая всех в одно единое целое. Очень хороший дух и желание. Я лично чувствую, что то, что называется, я любимому своему. И это их отношение к группе. Они пробуждают, они дают пример и просят поддержать и помочь, обнять, улыбнуться. Это действительно будущее, что можно еще о них сказать,
3: Лехаим.
0: Мы подходим к концу урока, который начался давно. Я возлюбленному моему, возлюбленный мой, мне прочитаем еще раз два предложения из того, что сказал Рав, и войдем во внутреннюю молитву, чтобы то, что он говорит, произошло с нами в каждой десятке, во всем мировом кли, буквально сейчас. Восьмой отрывок. Договоритесь между собой, что вы соединяетесь вместе, соединяете все желания, стремления, намерения и стремления и направляете их только на Творца, потому что хотите, чтобы все соединилось в Нем и подействовало на Него. Вот это самое сильное действие, которое группа может сделать.
1: Если мы не спустимся к сближению и пробуждению Творца через связь между нами и будем делать все, что необходимо, тогда будет называться, что мы его пробуждаем к контакту и связи с нами. И тогда он придет. Он будет и проявится через связь. Проявление в связи — это и есть начало контакта.
2: Я сам бешил.
1: Закончил.

0: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем урок по теме «Я возлюбленному моему, возлюбленный мне». Мы выбрали эту тему, чтобы мы вошли в духовное состояние, которое называется «Месяц Элуль», аббревиатура «Я возлюбленный моему, возлюбленный мне». Это связано с темой этого периода, мы пробуждаем снизу, Элуль — месяц пробуждения, искать уроки Рава пробуждения, приблизиться между нами и Творцу, урок, который мы будем смотреть от 5 сентября 2022 года. Урок будет продолжаться 1:20, потом мы будем обрабатывать, перерабатывать то, что мы слышали от Рава в семинарах. Главное, чтобы мы постарались вознести вместе молитву к Творцу, чтобы Он помог нам быть направленным к Нему. Благодаря объединению между нами. Начнем.
1: Шалом, анахну бешиур беносе ани ледоди ведоди ли. Никак тей нифхарим мин амекорот. Анахну нимцаим бекета миспар хамеш. Хомер алимуд мофиע באתר סביבה טובה. ומערכת הערבות. ניתן לשלוח שאלות דרך שני האתרים. ани ледоди ведоди ли.
2: У нас урок на тему «Я возлюбленный». «Я возлюбленный, возлюбленный мне».
3: Да, как раз мы находимся в месяце, который называется Элюль, это аббревиатура «Я возлюбленному моему, а он мне». И это как раз особое время, особое тем, что мы можем прийти к состоянию, когда соединяемся друг с другом, прежде всего между собой, а потом и с Творцом. В той мере, в которой мы соединяемся друг с другом, мы сможем соединиться с Творцом. И никак иначе. Давайте не забывать это. Потому что, как правило, люди стремятся к Творцу и говорят «С Ним, я договорюсь с Ним, я хочу быть на связи». И не понимают, что связь с Творцом раскрывается и возможна только по мере связи между нами, между товарищами, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И только так мы к этому подходим. И поэтому давайте постараемся выстроить правильно отношения между нами и намерения, проходя через сердца каждого из нас, сердца всех товарищей и всех, всех сердец вместе, направленные на Творца. Так мы постигнем, по крайней мере, нашего воздействия на Него. Я люблю возлюбленному своему. А уже затем удостоимся, тогда, когда Творец пожелает, и возлюбленный мне, когда Он уже подействует на нас, и позволит нам быть с Ним в постоянной, тесной, вечной связи. Пожалуйста, Дудь.
2: Пятая цитата, Дегель Махане Эфраим. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет, когда Израиль единый и слитый вместе, в полном единстве, тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано, а вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня. То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
3: Еще раз.
2: Пятая цитата. «Приятно одному слиться с одним. И когда это произойдет? Когда Израиль единый и слитый вместе в полном единстве. тогда будут считаться одним, и будет пребывать над ними Творец, и Он один. Но когда разделено их сердце, и отделены они друг от друга, невозможно им быть в слиянии с одним. И Творец не пребывает над ними, и над ними пребывает чужой Бог. И потому сказано: «А вы, слитые с Творцом Всесильным вашим, все вы живы будете сегодня». То есть, когда будете слиты и соединены друг с другом, тогда все вы живы будете. И когда они в одном единстве, тогда одному подобает слиться с единым, и над ними пребывает один Творец.
3: Да. Вопросов пока нет, да? Хорошо. Что тут можно добавить? Даже не знаю, мне кажется, что все написано. Так, тыква 35.
2: Вы сказали, что у нас особый период, особый месяц, и мы должны объединиться между собой. Что значит объединиться между собой?
3: Соединиться между собой — это прежде всего понять, что без того, что мы почувствуем друг друга, так же, как каждый чувствует себя самого, мы не достигнем Творца. Это самое важное.
4: Киев.
3: Киев.
5: Дорогой Раф, написано: приятно слиться одному с одним. Вот что, как мы в десятке так соединяемся, что мы становимся одним?
3: Если вы обсуждаете одну цель, одно свойство, которое вы хотите достичь, чтобы достичь цели одной, единства, тогда это уже само определяет, насколько вы сближаетесь, пока не превратитесь в одно целое. Вы просите, чтобы Творец это сделал, потому что сами мы не способны. Но потребность к этому мы, да, можем получить через зависть, почести, тщеславие. Человек да поможет ближнему своему. И когда мы об этом говорим, мы, да, получаем некоторое первичный хиссарон, а потом еще просим и просим Творца на протяжении какого-то времени. Да, это может потребовать много времени, но мы понимаем, что без внутреннего объединения между нами, глубокого, внутри сердца, мы не сможем обрести свойство, которое приблизит нас к Творцу. И когда мы приближаемся и начинаем его постигать, то чувствуем себя как одно, как один. И чувствуем себя все больше и ближе к Творцу. Так это происходит. Я не могу добавить еще слов. Вы же видите, насколько мы читаем тексты, и все вертится вокруг, ну, нескольких десятков слов, с которыми мы уже знакомы. А все остальное мы должны изменить в наших сердцах.
5: Латин. Может быть, дорогой Раф, может быть, то есть это, судя по всему, что самая главная точка нашей работы — прийти вот к этому.
4: Водайши за ахи хашуф.
3: Зода. Конечно, это важнее всего. Да, это самая важная точка.
5: Просто, да. Просто вот мы делаем так много действий в десятке, а вот это как будто бы всегда ускользает куда-то. Может быть, нам сделать какое-то упражнение, там, знаете, постоянно в течение дня, вот именно на это направлено. Вот как нам почувствовать одно, ну, как быть одним.
3: Это проблема. Особенно нет слов. для этого. Наш словарный запас не устроен так, чтобы мы почувствовали и прояснили это понятие «один». Всегда, когда мы говорим «один человек с одним сердцем, вместе», это все достаточно искусственно. И сразу же все это является нам, ну, как такая небольшая ложь. И поэтому нужно отыскать
4: Латин 12.
3: 12.
6: Buenos días, querido Rab. Gracias. ¿En qué momento comenzamos a percibir que el Creador está sobre nosotros?
2: В какой момент мы можем начать обращать внимание, что Творец — это часть нас? И это что-то, что я чувствую как товарища, или это вся десятка чувствует вместе?
3: Мы можем почувствовать воздействие Творца, даже не объединяясь в один, одно. Но эти воздействия будут как то, что Творец пробуждает нас. Это все еще не то, что мы приходим к тому, чтобы соединиться с Ним, к объединению между нами и им, Творцом. Но когда мы приходим к объединению между нами, отсюда начинаем соединяться с Творцом. Вот тут мы как бы ловим его в свою сеть. А это уже другое ощущение. То, что мы его ловим и можем с ним поработать. То есть все больше и больше обнимаем, включаем его в связь между нами, отдаем ему вместе или воздействуем на него. Мы хотим быть объединены для того, чтобы раскрыть это свойство. Что же такое один, единый, единственный? Что такое Боре, Творец, по отношению к другому понятию, творение? И это то, что мы должны сделать. И поэтому каждый абсолютно может иногда почувствовать какую-то близость Творца к себе. Но это приходит и уходит. И это совершенно непостоянно, и мы не можем работать с таким явлением продолжительно, постоянно. В то время как, когда мы прилагаем усилия, чтобы объединиться друг с другом, насколько можно больше, то вот тут мы уже формируем мы формируем из нечто новое, когда товарищи организуют, формируют что-то новое, объединяясь друг с другом и тем, что мы хотим быть как один. Вот это появляется совсем другая связь. Это связь, в которой происходит обмен чувств и состояний, частных состояний каждого, но все соединены в том, чтобы быть соединены друг с другом и с Ним, с Творцом. И тогда мы его действительно ловим, как все, ловим сетью, как рыбу ловят сетью. На это Творец и отвечает: «Победили меня сыновья мои». Когда нам удается его поймать, удержать между собой, и все это происходит за счет того, что мы все время принимаем на себя все больше и больше форм отдачи, И это мы изучаем у него. Он раскрывает нам разные формы отдачи. А мы перенимаем эти формы, формы отдачи и стараемся облачить их на себя. Получается, что постепенно, таким образом, мы подходим к подобию по свойствам. Отсюда и называется, что я возлюбленному моему, а возлюбленный мне.
4: Чехословак, Фрей.
3: Чехословакия, 3.
7: Dear Rav, what is the force that brings us closer together?
2: Что это за сила, которая делает нас ближе друг к другу и ведет нас к тому самому единству, о котором здесь говорится?
3: Это необходимость постичь Творца, отдавать Ему, соединиться, почувствовать Его, раскрыть Его. И это потребность, без которой мы остаемся животными. И лишь придя к ощущению Творца, мы можем называться Бне Адам, люди.
4: И
3: это то, что нас пробуждает и продвигает. Да,
1: Дудя.
2: Когда вы открыли урок, вы сказали, что надо постараться построить отношения между нами, чтобы намерение переходило из сердца в сердце, от товарищей переходило, от каждого из товарищей переходило в сердце других товарищей, от них к Творцу. Что это за намерение?
3: Объединение. Это самое главное. Еще раз. Это исходит из одного действия, которое создал Творец, создал злое начало, разбил его, и мы можем поработать с этими частями злого начала для того, чтобы соединить их, соединить злое начало, чтобы появилось у нас доброе начало.
2: На уроке я стараюсь передать намерение товарищам или ищу общее наше намерение к Творцу?
3: Я ищу, как объединиться с товарищами, чтобы из этого вышла отдача Творцу.
2: Еще вопрос. Когда мы читаем такие отрывки коротенькие, вы говорите, что мы... В конце концов, это все повторяется. И в конце концов, вы говорите, что нужно объединиться с Творцом. Так каково намерение в чтении каждого отрывка?
3: Я хочу проникнуть в отрывок, который читаем. Я хочу постараться взволноваться. Я хочу впечатлиться тем, что там написано. Написали это каббалисты. Я хотел бы, чтобы был внутренний трепет, просто до дрожи от того, что написал это каббалист. К этому мы устремляемся, чтобы все эти моменты, такие пробуждения, были в соответствии с тем, что написано.
4: Вот говорим.
3: Еще говорим. Если нет, пойдем дальше.
1: Цитут миспар 6.
2: Шестая цитата, пишет Рабаш. «Возвышайте Творца Всесильного, поклоняйтесь горе святости Его, ибо свят Творец Всесильный наш». Возвышайте. Означает, что если человек хочет знать высоту и величие Творца Всесильного, это можно постичь только через слияние и подобие по форме. Если так, то что означает подобие по форме и как мы можем достичь подобия по форме? Поклоняйтесь горе святости Его. Поклонение означает смирение, когда человек принижает свое знание и говорит, что «я отменяю то, что знание понимает, и не понимает, и смиряю его». Перед чем я смиряю его? перед горой его святости. Гора означает сомнение, то есть мысли. Его святости значит святой и отделенный от всего. То есть он отделяет себя от желания получать. «Поклоняйтесь» означает смирить тело, даже если оно не согласно. И тогда приобретет только мысли святости. И тогда поклоняйтесь горе святости его.
3: Вопросов нет. Хорошо. Ну, по-видимому, так поверхностно так идет гладко.
8: Buongiorno Rav. Che cosa sono i pensieri di Kedusha?
2: Каковы мысли святости?
3: Мысли святости не так много. Быть ради отдачи и все. Точно так же, как противоположное этому ради получения. Нет у нас реальности, которая должна нас запутать. Как раз все просто. Ради получения. Это этот мир, это мысли скверны. А ради отдачи — это мир духовный и мысли святости.
4: Всё.
3: Ладно. Так, так вот, 32.
9: Рав.
2: Сейчас, когда вы сказали, что нужно почувствовать, постараться так войти в ощущение, то, что мы читаем, я действительно прочувствовал это очень сильно. Насколько важно, чтобы мы все постарались находиться в этом ощущении, войти в это состояние, о котором пишут нам каббалисты в этих замечательных отрывках.
3: Да, стоит. Стоит это делать как можно больше и вместе. А потом на секундочку оставляем. Пропадает это у нас, потом вновь идем внутрь, и так раз за разом. И такие выходы, в которых мы все время находимся в приближении, мы таким образом строим связь все более и более сильную.
4: Тель-Авив 3.
3: Тель-Авив 3.
2: Отменить мое знание. С годами это становится чуть-чуть понятнее. Но что можно добавить к самоотмене?
3: Самоотмена. Нужно изнутри почувствовать, насколько я согласен с состоянием не чувствовать себя. С тем, чтобы меня не существовало. То есть все, о чем говорят каббалисты, может быть, говорит группа, говорит учитель, чтобы для меня это было выше, выше всего, о чем я могу подумать и решить. Это отмена. Так, ты 35.
2: Он пишет здесь, поклонитесь на горе его святости. А что это значит святой?
3: Кадош святой — это не вдаль, отдельное, отделенное от меня. Что-то, находящееся в желании отдавать. Выше знания. Это называется кадош святой.
2: Собственно, поклонитесь на горе святости его. Это значит, что я все время должен толкать товарищей к отдаче? К любви?
3: Да, правильно, верно. Как ты обращаешься к невесте? Ты посвящена мекудешет мне. То есть ты отделена, отделяешься от всего мира и посвящаешься мне. Ну, это называется кадош, святой, отделенный, выделенный от получения, от нашего эго.
10: Туда.
4: Дуди.
2: Тут написано «поклонитесь», это значит «смирить тело, даже если оно не согласно». А как можно смирить тело, если оно не согласно?
3: В действиях мы это можем сделать. В молитвах мы это можем сделать. Пока не придем до... Пока не придет свыше какое-то особое свечение и переведет нас на эту гору святости. Постепенно начнем на нее взбираться.
4: Балтия 2.
3: Балтия 2.
10: А гора означает, что присутствует оба свойства и получение и отдача, да?
3: Разумеется, в каждом из нас есть и сила отдачи, и сила получения. О чем ты спрашиваешь?
10: Ну, именно гора, это называется гора, когда присутствуют эти оба свойства.
4: Да. Арни краще.
3: Да. Горой называется.
4: Арни мила Ирурим.
3: Гора, гар, от слова Ирурим. Сомнение, сопротивление, и очень сложно взобраться на гору. Но когда, тем не менее, взбираемся, поднимаемся с трудом, через силу, но поднимаемся, и то это называется, что поднимаемся на гору святости. То есть таким образом мы раскрываем, что такое кодыш, святость, что значит быть отделенным от ради получения, то есть свойства отдачи.
4: Беседа?
3: Ясно.
4: Тов, Дуди.
3: Дуди.
1: Ямших, цитут, миспа, шева.
2: Продолжаем. Седьмая цитата. Из Зоар. Сказано, «Я возлюбленному моему, и ко мне стремление его. Вначале я возлюбленному моему, а затем ко мне стремление его. Я возлюбленному моему, чтобы сначала исправить место для него посредством пробуждения снизу, а затем ко мне стремление его». Шхина не находится с грешниками. Если же человек приходит очиститься и приблизить себя к Творцу, Шхина уже пребывает над ним. Поэтому сказано «Я возлюбленному моему вначале, а затем уже ко мне стремление его». Ибо после того, как человек приходит очиститься, его очищают.
3: Испания 2.
11: No, amigo,
10: no tiene
2: pregunta. У него нет вопроса.
3: Хорошо. Тогда вопросов нет.
4: Намаша коль барур.
3: Все понятно. Хорошо.
4: Есть машину? А, 5:35.
3: 5:35, пожалуйста.
2: Что значит прийти и очиститься? Что значит приходящий очиститься?
3: Прийти и очиститься означает, что я пробуждаю Высшего. Я хочу быть в свойствах отдачи, как Он. И я делаю для этого разные виды подготовки. Когда я хочу быть связанным с товарищами, я хочу отдавать.
4: И
3: когда я так подготавливаю себя, то я обращаюсь к Творцу. И в конечном итоге получаю от него реакцию, когда я чувствую, что я, соответственно, могу меняться. Я могу приблизиться внутренней своей частью с товарищами. Может быть, могу увидеть в себе больше действия отдачи, свойства отдачи, желание отдавать, направленное в сторону товарищей и через товарищей к Творцу. Больше сердца раскрыть. Это все непросто, но я чувствую, что это то направление, которое должно быть. И так продвигаюсь. Иногда это требует много времени. пока человек услышит, потом пока он согласится, затем пока он начнет это реализовывать. Это требует много времени. Но это путь и такой процесс.
4: Фокус-групп.
3: Фокус-группа.
2: Рава написывает здесь два этапа. Сначала я к возлюбленному ему, а потом ко мне стремление его. Это значит, в начале создания кли. Вы можете объяснить, что это за два этапа?
3: Ну, я возлюбленному моему, это понятно, все зависит. То есть сам человек должен начать. На самом деле начинает Творец, но мы не чувствуем этого. Творец пробуждает наше сердце, и тогда мы начинаем как-то устремляться. Но
4: в
3: конце концов, когда человек пробуждает все больше и больше с помощью разных средств Творца, тем, что соединяется с группой, он не знает, что этот Творец приготовил ему. И то, что он учится, он не понимает и не чувствует, что это Творец учится вместе с ним. Ну, и так далее. Но за счет того, что человек приходит к состоянию, когда он пробуждает Творца, то происходит «я возлюбленному моему». Также это называется «скрывающийся Творец». Он всегда первый. А когда человек действует таким образом, то и раскрывает, что так он пробуждает Творца. Ему кажется, что он так пробуждает Творца, а не то, что Творец действует внутри него. Тогда Творец пробуждается и соглашается как бы соединиться с человеком. И это называется «победили меня сыновья мои». Но все это игра свыше. Точно так же, как мы играем с детьми. Когда все, по сути, Творец. Я первый, я последний.
4: Итаван.
3: Тали один.
4: Ну-ну.
2: Рав, этот первый этап, прежде чем есть стремление, с чем человек приходит к Творцу?
3: Тем, что Творец пробуждает человека. Творец посылает разных посланцев, то, что называется ангелы, или людей, или возможности, или вдруг какая-то книга попадает в руки человека. Так это происходит. Услышал у кого-то что-то.
2: А почему это должно быть так? Для чего Творцу нужно это первичное действие? Ведь Он пробуждает меня.
3: Тут есть много всего. Мы потом раскрываем, что главное
4: —
3: это то, что Творец не может вмешаться в наш свободный выбор.
4: Итаван.
11: Caro Rav, qui è scritto: la divinità non si manifesta al malvagio.
2: Тут написано в отрывке, что Шхина не находится с грешниками. Но мы, когда мы чувствуем себя грешниками, что мы находимся внутри злого начала? У нас нет надежды? Нет у нас надежды познакомиться со Шхиной, с Творцом?
3: Ты по дороге должен познакомиться с грешниками, ты должен постараться их изгнать, и тогда в этой мере ты сближаешься с Творцом. Все грешники находятся внутри тебя.
4: Беседер?
3: Понятно?
4: Интернет.
3: Интернет.
2: От Мак 17 он спрашивает, если невозможно подобрать слова, как вы говорили в начале, то как можно обратиться, в чем можно выразить объединение? С помощью объединения с товарищами ты найдешь слова вместе с ними постепенно, и постигнешь Творца. Придешь к состоянию, когда ты сможешь говорить о нем. Болгария.
12: Трав и Святому. А как справляться с грешниками, которые в мне? Как изгнать их?
4: Еще раз.
12: А по поводу вопроса, который задал товарищ прежде, и вы ответили, что надо изгнать грешники, которые все находятся в мне. Как справляться, как изгнать их, грешники, которые в мне?
2: Это те самые свойства, которые мешают мне объединиться с товарищами. Те самые свойства мешают мне объединиться и с Творцом. Поэтому я вначале должен прийти к тому, что я отменяю эти свойства, каковы они, и вместо них я развиваю свойства, когда я объединяюсь с товарищами, и тогда я прихожу к состоянию, что я могу объединиться с Творцом. Очень просто. Нам нужно вначале изучить отношения между нами для того, чтобы прийти к правильным отношениям с Творцом. Потому что Творец скрыт, я не знаю, что делать. Я вижу, что весь мир как бы уверен, что у них есть связь с Творцом. А наша методика в том, что мы вначале должны прийти к состоянию, что мы объединяемся между собой.
4: Беседер, Болгария.
2: Хорошо, Болгария.
12: Да, Раф, это означает, что это моя индивидуальная работа.
4: Это твоя индивидуальная работа.
12: Да, спасибо.
4: Пяти шлушим вахамеш.
2: 5:35.
3: Спасибо, Раф. Что значит мое стремление? С меня стремление.
2: Я тогда раскрываю, что Творец желает меня. В той мере, в которой я стремлюсь к Нему, я могу раскрыть Его не сразу, но в той мере, в которой мое стремление правильно формируется, я начинаю чувствовать, что к Нему мое стремление.
3: Такое стремление могу раскрыть только через товарищей.
2: Ты увидишь, как это.
12: 5:7.
3: Часть нашей работы — это впечатлиться вопросами товарищей, видеть, насколько они продвигают урок.
2: Куда ты исчез по дороге?
3: Это еще раз вопрос. Вопрос такой. Является ли частью нашей работы впечатляться вопросами товарищей, насколько они помогают уроку?
2: Да, разумеется. Я очень-очень впечатляюсь вашими вопросами. И это каждый раз обязывает меня каждый раз пробуждать те ощущения, переживания, которые я уже прошел, но когда я возвращаюсь к ним, это во мне обновляет многие вещи. Духовным образом, не просто в знании или там в чем-то. Духовным образом. Поэтому я думаю, что все должны стремиться слушать то, что говорят товарищи, и то, что я им отвечаю. Потому что с помощью этого мы строим сеть связи между нами, общее кли. Из чего оно следует? Откуда оно исходит? Как оно строится? От того, что каждый спрашивает, задает вопрос, и все слушают. Я отвечаю, и все стараются понять ответ, включиться в него. Включиться как в вопрос, так и в ответ. Каббалисты пишут, что все построено на вопросах и ответах. На вопросе и ответе. Понятно? 5:19.
13: Доброе утро, товарищи. Вчера сказали, что есть что-то особое в это время. Элюль, то, что мы изучаем сейчас, что особенного?

0: пробуждение. Это месяц пробуждения.
1: Что это значит? Пробуждение.
0: Пробуждение — это значит, что это время, подходящее для того, чтобы сердце человека пробуждалось к Творцу.
1: Вопрос такой, есть ли связь духовного с этим миром?
0: Да, тоже есть.
1: Да, на самом деле?
0: Да, да. Это не просто, что нет ничего. Есть. Есть многое, что мы не понимаем, не чувствуем, не знаем.
1: То есть есть важность периода, когда мы учимся.
0: Да, есть времена для хорошего и времена для плохого.
1: Спасибо.
0: Латинская Америка 2.
2: Раб, en lo que leímos está escrito que y su pasión está sobre mí. ¿Cómo sentimos la pasión del Creador?
1: Сказано, что устремление с моей стороны, как мы пробуждаем устремление Творца?
0: С помощью того, что мы стремимся к Нему.
3: Фокус-групп.
0: Фокус-группа.

0: と思うよ。
1: ノイさん、
2: こんにちは。世界の国の皆さん、日本の10グループのノイです。今回貴重なスピーチの場をいただけたこと
3: で、Здравствуйте, все мировое кли. Я Ной из японской группы, из японской десятки. Я нахожусь в огромной благодарности за возможность, которая есть у меня сейчас говорить перед вами. Вы для меня очень дороги. Я учусь в Нейборух где-то около 2 лет, и каждую неделю мы соединяемся с нашей десяткой, с нашими товарищами в десятке. И мы стремимся соединить наши сердца в состоянии единого человека с единым сердцем. Наше объединение становится более существенным, более глубоким. И мы уже пришли к состоянию, что мы видим и положительную сторону в товарище, и отрицательную. И мы чувствуем, что мы можем продвигаться с помощью того, что мы будем отменять сами себя. Я очень благодарю за всех товарищей, которые переводят уроки, которые проводят уроки, и я надеюсь, что мы сможем вместе продвигаться, как японская десятка, хотя мы маленькая десятка, и продвигаемся в исправлении. И мы все будем вместе, как единый человек с единым сердцем, Нахаем Небару.
0: Yasunari?
4: Barhaslamu, Shamati, 191.
5: Barhaslam, Shamati, статья 191, время падения. Вместе величия его, там ты находишь

0: 識できるようになります。そして自分が今経験している救済が自然な人間の力によってもたらされたものではなく、自然を超えたものであることを知るのです。
1: Прочтем еще раз. Вместе величия его, там ты находишь скромность его. То есть это выше природы, то, что Творец дал творению этот подарок, позволяющий им быть в соединении и слиянии с ним. Поэтому, когда человек снова становится соединенным с Творцом, он все время должен помнить свое состояние падения, чтобы знать и понимать, и ценить, и уважать время слияния. Чтобы знать, что сейчас он получил избавление выше обычного порядка природы.
0: そして自分が今経験している救済が自然な人間の力によってもたらされたものではなく、自然を超えたものであることを知るのです。
2: アクティブワークショップクエスチョン、
3: アクティブのセミナ
2: ー、あらゆる状態をさらなるつながりと、
3: как нам дать друг другу силы использовать каждое состояние именно для дополнительного объединения и подъема? Еще раз, как нам дать друг другу силы использовать каждое состояние именно для дополнительного объединения и подъема? Активный семинар.
4: Да,
1: действительно, мы помогаем друг другу именно в том, что все наше поручительство зависит от взаимной помощи, потому что у самого человека нет достаточно сил делать это.
3: Роль десятки по отношению к товарищу — это дать величие и важность Творца, и тем, что дают, это тем, что у него вдруг есть новые силы подняться выше природы. И именно в этом месте он находит, именно когда у него не было сил, он находит силы, которых у него не было для определенной цели.
1: Да, это же вопрос важности. Если есть важность между нами, мы заботимся. Это приводит к подъему, ничего не поделаешь. Наша общая сила большая.
3: Да, нужно прийти на утренний урок и показать товарищам, насколько утренний урок тебе действительно важен для объединения между нами, для исправления наших келим, для получения света.
1: Да, потому что из важности цели мы делаем все, то есть все время поднимать важность цели, насколько цель важна, чтобы это было в руке.
3: Так как мы слышали, что если человек помнит о состоянии падения, он понимает, что получил подъем не для того, чтобы этим наслаждаться, а чтобы давать силы товарищам, которые сейчас находятся в падении. И так мы все поднимаемся.
1: Так мы даем друг другу примеры, и цепочка работает. Мы просим силы поручительства, чтобы она дала нам силы вместе быть на уроке, входить в это все силы. Проникли.
5: Silent workshop. Креатора юдин тачи о цьоме.
3: Семинар молчания. Вознесем молитву, чтобы Творец укрепил товарищей так, чтобы они всегда были соединены с десяткой и с ним. Еще раз. Вознесем молитву, чтобы Творец укрепил товарищей так, чтобы они были всегда соединены с десяткой и с ним. Семинар молчания.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части мы будем слушать урок Рава от 8 февраля 2002 года. Урок основан на статье «И вышел Яаков». Находится в трудах Раваша, первый том, 90 страница.
1: И вышел Яаков, и объяснил Раши так. И следовало бы написать только «И пошел Яаков в Харан». Зачем же упоминается его выход? А это чтобы сказать, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. Конец цитаты. И следует понять вышесказанное в плане работы. Кто такой праведник и какое впечатление оставляет праведник в момент своего ухода. И следует объяснить, что Творец называется праведником. Как сказано, Творец праведник, а я и народ мой грешники. Что означает, что когда человек приближен к Творцу, то есть чувствует, что Творец близок к нему, ибо чувствует, как Творец творит ему добро, тогда у него есть вкус в Торе и вкус в молитве. И во всех делах, которые он совершает, он чувствует, что Творец близок к нему. И что бы он ни делал, он все делает в радости и в приподнятом состоянии духа.
0: А потом он приходит к падению. То есть у него нет вкуса в изучении Торы и добрых делах. И у него лишь остается впечатление, что у него было время, когда он был на подъеме. И он действительно чувствовал вкус в Торе и заповедях, и у него было тогда состояние радости. И это впечатление, которое осталось, заставляет его тосковать по возвращению в прошлое состояние. Иными словами, через некоторое время он пробуждается благодаря оставшемуся в нем впечатлению, заставляющему его искать какие-либо советы, позволяющие вернуться в состояние, которое было у него и которое называется состоянием подъема. А сейчас он ощущает свою низость, насколько он далек от любого духовного явления. И тут возникает вопрос, для чего ему дано это падение? Кто выигрывает от этого? Или оно дано ему как наказание, так как он должен сейчас исправить себя в том, что он согрешил? Однако он не знает, в чем был его грех, из-за которого он опустился из состояния подъема, в котором пребывал. В таком случае он не знает, что исправлять. Получается, с одной стороны, сам по себе он не видит никакого недостатка, из-за которого он пришел к падению. Но волей-неволей он должен сказать, что это пришло от Творца. Тогда возникает вопрос, что он заработал от того, что опустил его с его ступени. Итак, можно объяснить то, что наши мудрецы сказали, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Ведь состоянием во время подъема называется, что Творец находится в этом месте, то есть в теле. И тогда он вызывает в нем ощущение и воодушевление в Торе и заповедях. А поскольку человек не мог придать достаточной важности тому, что Творец пребывает внутри него, как сказано, «Я Творец, пребывающий с ними в скверне их». Как ценить это, зная, кто пребывает внутри него, и оказывать уважение в необходимой мере? Получается, что ему ни разу нельзя было помочь получить более высокую ступень, так как у него есть сомнение в работе.
1: Поэтому свыше его опустили, чтобы он еще раз поучился тому, как нужно ценить то, что свыше его подняли и приблизили, а он не ценит это. А если ты спросишь, зачем нужно, чтобы человек ценил состояние своего подъема, это, как я слышал от моего отца и учителя, вызвано тем, что в свете нет ступеней, а все величие гадлут или малость катнут зависит от постижения келим. Насколько келим постигают свет, таково величие света. Поэтому он сказал, что если человек получает что-то свыше, и у него достаточно ума, чтобы ценить это, так же и свечение растет у него, и ему не нужен никакой больший свет. А оно само, благодаря тому, что он ценит это свечение, растет и светит ему всякий раз больше ступенью. Отсюда кажется, что весь грех, из-за которого он упал со своей ступени, состоял в том, что он не ценил свое состояние, и у него было удовлетворение. Отсюда получается, что он должен был оставаться на этом уровне вечно. Поэтому то падение, которое он получил, было ему во благо, так как благодаря ему у него будет способность подниматься по ступеням святости. Поэтому объяснение того, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление, ведь когда праведник находится в городе, он является собой его великолепие, его блеск, его красу. Таково, что вся важность пребывала в нем, однако он не умел ценить эту важность. Поэтому ушел он оттуда, пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса.
0: Получается, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. То есть он должен знать, что из-за того, что когда праведник был в городе, он не обращал внимания на оценку важности этого, его великолепия, его блеска, его красы. Он пропал, то есть у него не было важности всех вышеуказанных ступеней важности. Это называется «оставляет впечатление». То есть у него должно остаться впечатление, что причина ухода праведника из этого места состояла в исчезновении. То есть на самом деле там были все ступени, но он не обращал на это внимания. Ведь он должен был знать, что в свете изменений нет, а все зависит от келим. Получается, что можно сказать, что этот уход был не из-за греха, а он произошел для того, чтобы у него была возможность подняться по ступеням святости. Еще можно объяснить упомянутое выше высказывание мудрецов, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Так что имеется в виду человек, где состояние, когда праведник находится в городе, означает, что человек может оправдать управление. И тогда, когда он преодолевает состояние, в котором находится, и говорит, что нет сомнения, что Творец, являющийся добрым и творящим добро, управляет мной как добрый и творящий добро, однако он хочет, чтобы я чувствовал себя так, как я чувствую. Получается, что он оправдывает управление. И он сразу же видит важность работы по отдаче и работы выше знания. И это называется, что когда праведник находится в городе, он являет собой его великолепие, его блеск, его красу. То есть тогда он видит все эти качества. И ушел он оттуда, то есть он вышел из оправдания управления и хочет увидеть все внутри знания. И тогда он не чувствует никакого вкуса в работе по отдаче. И тогда пропало его великолепие, пропал его блеск, пропала его краса. И он снова падает в эгоистическую любовь. Другими словами, тогда у него есть представление лишь о работе, которая строится на основе внутри знания.
1: Это называется, что выход праведника из определенного места оставляет впечатление. Это означает, что только тогда, благодаря выходу праведника, то есть когда в его разуме возникает мысль, И сейчас, когда я чувствую вкус в работе, я уже не должен идти в работе высшие знания. Это приводит его к выходу праведника из этого места. Это оставляет у него впечатление, чтобы с этого дня и далее он знал, как следить за собой и не выходить из работы выше знания. И как я слышал от моего отца и учителя, с того момента, когда человек говорит, что сейчас, когда у него есть поддержка, он уже не подвешен между небом и землей, он обязан упасть со своей ступени, так как тогда он нарушает состояние выше знания. Отсюда следует, что именно выход со ступени, которая была у него, оставляет у него впечатление, чтобы он снова знал, как нужно остерегаться, чтобы не нарушить состояние веры выше знания, а всегда оправдывать высшее управление. И вот лестница стоит на земле, а вершина ее достигает небес. И вот ангелы Всесильного восходят и нисходят по ней. Комментаторы спрашивают, следовало бы сказать «не сходят», а потом «восходят». Чтобы понять это в отношении работы, следует объяснить, что лестница указывает на человека, и человек стоит внизу на земле, но голова человека достигает небес. То есть, когда человек начинает идти вверх, выше знания, он достигает небес, и он не должен негодовать на то, что лестница стоит на земле.
0: Однако следует вначале понять, что значит «на земле». Ведь мы видим, что земля есть самая низкая вещь, ниже которой нет. И тем не менее, мы видим, что все прекрасные здания и хорошие плоды исходят именно из земли. Известно, что земля указывает на желание получать, являющееся основой. И все творение, все зло, существующее в мире, происходит из этого желания. Как известно, во всех войнах и убийствах и тому подобному, желание получать является корнем всего этого. И это называется «лестница стоит на земле». То есть человек в начале своего прихода в мир стоит на земле, арца, от слова «захочу», «рце». То есть «я хочу получать». И это состояние низости, ниже которого нет. Однако голова его достигает небес именно благодаря тому, что лестница стоит на земле. То есть «захочу», ведь у слова «арца» есть два значения. Первое — от слова «захочу», «эрце», то есть «я хочу». Второе — от слова «земля», «эрец», то есть свойство низости. Как известно, суть творения есть одно лишь желание получать, ведь в начале творения возникло одно лишь желание получать. А потом произошли исправления, называемые подобием по форме, что означает, что нижний, называемый землей, приходит к подобию небесам, называемым дающим. И это можно объяснить так, что человек, несмотря на то, что он стоит в земном, тем не менее способен произвести такое исправление, чтобы голова его, называемая вершиной лестницы, достигала небес, была бы в подобии по форме с небесами, что является свойством получения ради отдачи.
1: И как в начале творения прежде всего возник получающий,